0: Рулёва владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
1: В России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
0: Как пишет «Коммерсант», после атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможность доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание. Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Роспотребнадзора Анна Попова о том, что Россия ежегодно прививает от гриппа более половины населения отечественными вакцинами за счет федерального бюджета.
4: Ну, мы ждем традиционных наших результатов, контролируемой заболеваемости гриппом в эпидсезон. И это очень важно, это большое достижение Российской Федерации, потому что Российская Федерация – уникальная страна, которая за бюджетные средства, это федеральный бюджет, ежегодно прививает почти половину своих жителей, больше половины своих жителей страны. Это и взрослые, и дети. От общей численности какие-то годы это получается там, больше 60%, где-то 55%, как это было в прошлом году. Но половина всего населения Российской Федерации ежегодно прививается за счет средств федерального бюджета отечественными вакцинами. Это очень важно. И поэтому за 20 лет мы снизили заболеваемость в 20 раз гриппом. Это очень значимые цифры. При том, что мы и выявляем сейчас значительно лучше, чем 20 лет назад. У нас есть тесты, и мы ставим диагноз по лабораторному подтверждению, которое абсолютно каждому доступно и внесено в ОМС.
2: Главные новости дня.
0: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в два периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
5: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7.00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
0: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
6: Я в шоке.
7: Пробка за бензином.
6: Ни одной заправки с сотым бензином. Ну, ЮПРСТ.
0: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
8: Все нормально. Везде есть все. Да. Не надо вот эти истерики.
9: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
0: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
10: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
11: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
12: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
13: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
14: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
0: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин о том, что текущего уровня рождаемости России недостаточно, но страна не в самом худшем положении в регионе.
15: Нам, конечно, недостаточно такого уровня рождаемости, который мы сейчас имеем. Но если вы говорите о регионе, где мы находимся, мы не в самом худшем положении. Вы знаете, что в Южной Корее 0,7, понимаете, больше, чем в два раза, меньше, чем у нас. В Японии примерно такой же уровень рождаемости. Но это совсем не значит, что мы должны ориентироваться на это. Мы должны ориентироваться на лучшие показатели, и мы стремимся к этому. Повторяю еще раз, и вы это подтвердили, это объективная вещь. Здесь не намного, но все-таки рейтинг рождаемости выше, и мы должны сделать так, чтобы в стране в целом было как минимум как на Дальнем Востоке, а на Дальнем Востоке еще выше. На это нацелена целая программа поддержки детства, семьи.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
16: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
16: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
17: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
16: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
18: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться. Но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
16: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
19: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Зет-военкор Михаил Звинчук. О том, что ВСУ умело обороняются, контратакуют, и мечты о том, что фронт посыпется, не оправдались.
20: Учитывая текущие темпы продвижения, к Славянску мы уже практически подошли, но противник-то контратакует, и в районе того же лимана проблем хватает. Что же до Краматорска, до него еще идти. Более того, битва за Константиновку длилась достаточно долгое время. И меньше чем полгода все эти продвижения едва ли займут. Фронт у противника не сыпется, и это одно из самых главных заблуждений. Противник продолжает действовать нахрапом, наскоком. Они продолжают использовать по-умному определенные решения в области дроноводства, адаптироваться. И мы воюем-то, по сути, со своим зеркалом, которое пользуется тем же Старлинком, и благодаря ему у них держится более качественная связь, чем у нас. Поэтому говорить о том, что сейчас вот мы взяли Покровск, сейчас мы взяли Константиновку, Гуляйполе, подошли к Орехову, и фронт сейчас посыпется, не стоит. Потому что даже видно по этому году, и, например, по контрнаступлению ВСУ вдоль берега высохшего Каховского водохранилища от Запорожья, что любые успехи могут быть обращены вспять.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете? Он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет, и это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение, на него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией и играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз. Он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру. Неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли? Что, непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились? Спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно. Зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, а отступает. Вот это вам непонятно? Вы это не видите? Не читаете это нигде, да? Не попадается? Говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? Из Северной Кореи говорят, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой, кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
22: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
4: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
23: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
24: Женщина одна.
23: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
4: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
5: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
4: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
6: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
4: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
7: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
4: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
8: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
4: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
9: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
4: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят
10: Военкоры.
11: Придется привыкнуть. Военкор канал записки ветерана о последствиях ударов по маркетплейсам.
12: Малому и среднему бизнесу сейчас будет сложно. Совершенно очевидно, что одним Wildberries не обойдется. На очереди Озон и другие логистические компании. Создавайте свои сайты, раскручивайте их, развивайте интернет-торговлю. Ваши собственные склады никто бомбить не будет, а Почта России есть в каждом населенном пункте. Да, это не те объемы и не тот масштаб, но это на данный момент единственное решение в сложившейся ситуации. Ведь были времена, когда не было маркетплейсов, и все продавалось и покупалось. Все новое — это хорошо забытое старое. Делать нечего, надо адаптироваться к обстановке.
11: Без правды победы не бывает. Военкор канал «Старшие Эды» о цене замалчивания проблем.
12: Признание проблемы — первый шаг на пути к ее решению. Это касается абсолютно всего. От ситуации на фронте до внутриэкономического состояния. Чем сильнее проблему забалтывать или не говорить о ней, тем тяжелее будут последствия. Во время Великой Отечественной голос Левитана, стихи и репортажи Симонова и Твардовского не рисовали благостной картинки. Граждане Советского Союза знали, какие зверства творят немцы и как тяжело нашим войскам на фронте. Поэтому отдавали все силы ради победы. По нашим заводам не летели сбитые обломки. Их атаковали немецкие самолеты. А на уральских заводах женщины и дети работали по 16 часов в сутки. Продвижение и отступление войск сопровождалось сводками Софинформбюро, которым люди верили. Сегодня не должно быть недомолвок и двусмысленностей. Страна ведет войну за свое существование, а значит, идти к победе необходимо честно, прямо и единым целым. И хватит уже себя обманывать.
11: Выстрел себе в ногу. Олег Царев о реестре «Аршин».
13: Наш государственный реестр на Украине называют утечкой данных о санкциях. Благодарят. Украинские осинтеры изучили «Аршин», базу поверки измерительных приборов. По их подсчетам, 27 тысяч единиц западного оборудования оказалось в России уже после введения санкций. Причем 91% приборов в сегменте «Наука» и 93% в электронике – незаменимые устройства спецназначения или топового уровня. Среди получателей западной продукции обнаружились ядерный центр имени Духова, разработчики «Панциря», «Сухой» и «НИИ Полюс». Враг прямо заявляет, что дальше планирует привязать серийные номера к таможенным декларациям. Тогда вся цепочка поставок станет для них прозрачной. Уже сейчас на Западе будут требовать усилить контроль над продукцией западных фирм, чья продукция оказалась в России в обход санкций. Мы сами себя задокументировали и выложили отчет в открытый доступ. Наши чиновники обожают заводить реестры, и этой любовью к контролю над всем воспользовался враг. Страна под жесточайшими санкциями сама публикует базу, где указано, какое оборудование, когда и к кому попало. Мы сами даем врагу отследить, как обходим санкции. Фактически помогаем перекрывать каналы поставок в Россию. Сами стреляем себе в ногу.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
11: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
14: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
11: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьякова об ударах по российскому тылу.
0: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих.

0: воздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои МОГи гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Военный корреспондент Изабелла Либерман рассказала о проблемах с предоставлением земельных участков военнослужащим на примере одного из участников СВО.
4: Недавно мне поступило обращение, которое просто меня шокировало. Герой России, Краснодарский край. Его супруга мне написала свою историю. Да, участок предложили нашему герою, но где? Около полигона, где сжигается мусор. И еще один был вариант – около кладбища. Я связалась с Марией Александровной Воропаевой, и уже готовится обращение к губернатору Краснодарского края в связи с этим случаем. Почему наши защитники, герои должны получать вот такие участки? Это ведь не единичный случай. Кому-то, например, в Ивановской области дают в болотах. Вот в прямом смысле приезжали наши коллеги из Ивановской области и жаловались, они сами ветераны и сами же помогают, опять же, другим ветеранам в правовой сфере болота. И второй вариант – это не предусмотренные для жизни места, где нет ничего, нет газа, нет электричества. То есть человеку надо самостоятельно этот участок облагородить, построить там определенное там место для жительства и вот это все проводить.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! Это «Разбор дня». В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
6: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
5: Да, про отношение долга к ВВП.
6: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
5: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.

0: что, подожди, 6 с лишним триллионов всего за 7 месяцев?
1: Угу.
0: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
1: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 триллиона рублей на все 12 месяцев.
0: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
1: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
0: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
1: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
0: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в 2 раза меньше.
1: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, ну, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
0: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
1: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
0: Внушительно.
1: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
0: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
1: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
0: Ну да, деньги не окрашены.
1: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
0: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
1: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
0: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
1: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
0: И кто их покупает?
1: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
0: И тут многие могут сказать: ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
1: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
0: Так.
1: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
0: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
1: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
0: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
1: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
0: Да уж.
1: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
0: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
1: Именно.
0: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
1: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
0: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
1: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
0: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
1: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранение около 1,88 триллиона.
0: То есть вместе это где-то...
1: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
0: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
1: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
0: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
1: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
0: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
1: Это катастрофический сценарий.
0: Даже так?
1: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
0: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
1: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 26 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
0: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляют в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
1: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
0: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
1: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
0: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
1: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
0: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
1: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания и экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
0: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
1: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
0: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
1: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
0: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
1: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой Шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
0: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
1: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Ничего за это не будет. В Калининграде люди, которым предлагали деньги за голосование на выборах, обратились в полицию. Что было дальше? Позорище. В 21 веке жителям Гурьевска негде помыться. Власти предложили ездить в баню, которая сгорела. Когда губернатор услышит глаз вопиющих пустыни. МИД встревожен. Запад готов заблокировать Калининград. Точно эксклав под надежной защитой. Итак, резонансная история о подкупе избирателей в Калининграде, новые подробности. Напомню, ранее мы рассказывали о том, как женщина пришла в семью и предложила 2000 рублей в два этапа. 500 рублей до выборов и 1500 после за голосование за двух кандидатов от «Единой России». Соответствующее видео уже завирусилось в сети. На нем отчетливо видны агитационные листовки партии и звучат две фамилии кандидатов, которых предлагалось поддержать за деньги. Это, как было сказано в ролике, молодой и бестолковый Симонов, а другой – Григоренко. Цитирую ролик, он пашет. Вот как агитатор общается с избирателями.
4: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
5: Да.
4: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
5: А мы что должны делать?
4: Ничего вы делать не должны. Договор юридический. Правильно оформленный. Все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
5: А за кого надо голосовать?
4: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
6: Ну, нифига себе.
4: Симонов молодой, еще бестолковый, а Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные, только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
7: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт. Да пиши, а господи, тебе пиши. Какая вам разница?
8: Что мы здесь пишем?
7: Фамилия, имя, отчество.
3: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
7: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я, вернее, 99-я, сотая, 100-я.
9: Будешь сотой.
10: Тогда больше надо.
11: Так, это получается, вы должны за вот этого дяденьку, да?
7: Да, за
11: двух. И за двух?
7: Да.
11: Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получите по 1500.
10: А как? Вы нам еще раз придете?
7: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть.
10: Ага.
7: Вы не переживайте.
10: То есть мы за то голосуем и потом еще получаем?
7: Да, по 1500 еще получаем.
10: Ага.
3: И в двух словах о кандидатах, чья поддержка на выборах оценена в 2000 рублей за голос.
12: Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда с 2011 года. На выборах 2026-го Григоренко баллотируется от «Единой России» уже в Законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Второй кандидат – Михаил Симонов, участник специальной военной операции, идущий от «Единой России» как сторонник в депутаты Горсовета Калининграда.
3: А сейчас вишенка на торте. По имеющейся информации, более 5 жителей областного центра, которым агитаторы предлагали голосовать рублем за указанных кандидатов, зафиксировали на телефон, по сути, незаконный подкуп избирателей. Более того, передали видеозаписи в правоохранительные органы и написали соответствующее заявление. И теперь главный вопрос. Будет ли реакция на нарушение избирательного законодательства? Или действительно, как отметила агитатор в видео, ничего за это не будет, а скандал, как это часто бывает, попытаются замять и забыть. Словом, посмотрим. Одно обидно, что власти, как депутаты, так и чиновники, миллионы рублей тратят из личных или местных бюджетов на свой пиар и агитацию. А бедные избиратели часто от зарплаты до зарплаты считают каждую копейку. А иногда живут, даже не имея возможности элементарно помыться. Так уж вышло, что в 21 веке не у всех жителей Калининградской области есть душ и горячая вода. Эта история из Гурьевска просто шокирует.
13: Жительница Гурьевска пожаловалась Алексею Беспрозванных на официальной странице губернатора ВКонтакте, что в городе до сих пор остаются дома без водоснабжения и других удобств. Особенно тяжело пожилым людям, которым нужна элементарная возможность нормально помыться. В администрации округа, куда раньше с этой проблемой обращались люди, ответили, что строить муниципальную баню в Гурьевске не планируют, мол, большинство квартир якобы уже обеспечены водой и газом. А тем, у кого удобств нет, предложили получать льготные талоны и ездить в одну из общественных бань, например, в Низовье. Вот только загвоздка в том, что баня в Низовье недавно сгорела, парная повреждена, отделение закрыто. Власти обещали открыть второе отделение на время ремонта, но этого до сих пор не произошло, и сроки открытия неизвестны, поскольку у муниципалитета ограниченный бюджет. Можно было бы, конечно, помыться в речке или озере, но сентябрь, однако, холодает.
3: Кстати, по логике вещей, проблему с отсутствием бань в Гурьевске и недостаточным финансированием можно решить за счет областного бюджета. Резервный фонд ведь не просто так создавался. Но, как говорится, увы и ах. Там свои статьи расходов и иногда весьма оригинальные. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции за 4 миллиона рублей налогоплательщиков.
14: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
3: Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 058 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. А с другой стороны, было бы кому дарить пончо и театральные бинокли. Туристы жалуются, что добираться до Калининграда и по деньгам накладно, да и прилеты в Храброво регулярно буксуют на фоне закрытия аэропорта в Большой России. 3 сентября в Калининградской воздушной гавани снова отменялись и задерживались больше 20 авиарейсов. А все потому, что московские аэропорты вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений Зеленского о небезопасности российского воздушного пространства для гражданской авиации. Как известно, ранее в своем обращении в соцсетях он заявил, что в ответ на удары вооруженных сил Российской Федерации по гражданской инфраструктуре Украины дроны ВСУ усилят атаки по российской территории. И хотя Минтранс уверяет, что небо открыто и пассажирам нечего бояться, сообщения об уничтожении с вечера до 10 утра четверга более 80 БПЛА, летевших на Москву, и отражении за ночь атаки 56 дронов над Московской областью оптимизма не вселяют. Как и заявление МИДа, что Запад готов заблокировать Калининград.
14: На полях Восточного экономического форума во время обсуждения рисков для Калининградской области замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что западные страны прямо допускают блокировку российского эксклава в случае эскалации. Дипломат особо отметил, ситуация вызывает серьезное беспокойство. Но, как заверил Грушко, у нас есть набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить сценарии НАТО и обеспечить нашу надежную обороноспособность и безопасность.
3: Пока же над Балтикой без изменений. Все стабильно тревожно. Самолет – разведчик НАТО. Бомбардье «Артемис-2» с начала недели регулярно выполняет полеты в районе Балтийского моря, в том числе рядом с Калининградской областью. Специалисты отмечают, что летом данный разведчик постоянно появлялся как над Балтикой, так и над Черным морем, где в июле и августе установил своеобразный рекорд, проведя в воздухе по 9 часов подряд. В связи с такой активностью НАТО, Балтфлот на побережье провел учение по отражению нападения диверсантов на полевой лагерь, где развернуты ракетные комплексы «Бастион». По сообщению пресс-службы флота, дежурная смена при поддержке противодиверсионного подразделения отразила нападение условного противника и уничтожила его. Во время тренировки использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки. При этом условия были приближены к боевым. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. Не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос: а по каким путям, в каких вагонах и куда именно? Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант – сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен. Но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеет ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть. Деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. А платить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Юрист Ирина из Ставропольского края рассказала о судебном споре вокруг выплат после гибели участника СВО.
18: Сегодня в суде рассматривалось дело по погибшему участнику СВО, где мать, которая не участвовала в жизни и воспитании своего сына, этим частично занимался отец, а в большей степени дедушка, объявилась тогда, когда остро стал вопрос о получении выплат. Она нашла и силы, и время, и самое главное – желание. Ей было озвучено, что поскольку есть отец у сына, выплата ей положена только половина. Она не согласилась и обратилась с иском в суд о признании утратившим право на получение вторым родителям выплаты в связи с гибелью сына. И знаете, по таким делам меня мучает только один вопрос. Почему матеря, которые оставляют своих детей, не участвуют в их жизни и воспитании? И это вообще дикость, потому что во время войны не бросали своих детей. А в мирное время так легко отказываются. Наравне с такими же отцами, которые устно бросают своих детей. Я считаю, что это правильная формулировка, потому что если вы не участвуете в жизни своего ребенка, не знаете, что он кушает, чем он увлекается, что он любит, на какие секции он ходит, на какие кружки, вы не знаете, как он учится, то вы, твари, моральные уроды. Это моя позиция, никто ее не изменит. Я считаю, что таким мужчинам нельзя даже руку давать в рукопожатие. С ними нельзя вести бизнес, потому что если он бросил кровного своего ребенка, то что ему мешает бросить вас как бизнес-партнера? А таким женщинам я бы даже запрещала садиться за общий стол с нормальными людьми. И знаете, меня поражают такие матеря, которые объявляются в момент трагедии уже не с вопросом, как прожить эту боль, и не с извинениями на могиле своего сына за отсутствие любви, заботы все эти годы, а с вопросом о выплатах. Страшно в этих ситуациях не вопрос денег поделить. Страшно, что память о ребенке оценивается только в судебном споре.
16: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
19: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
17: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более миллиона россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
20: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
17: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
0: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
17: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
21: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной Церкви иерей Феодор Лукьянов предложил усложнить разводы, обязать супругов объяснять причины расставания и ввести дифференцированное налогообложение.
22: Аборты, разводы должны быть экономически невыгодны для человека и введены в маргинальную зону при соработничестве государства и бизнеса. И здесь, конечно, можно обратиться, и нужно даже обратиться и к советскому опыту. Там очень много хорошего можно почерпнуть, учитывая современную ситуацию у нас сейчас. И вот эти положения указа 118, мне кажется, сегодня надо их доставать и использовать, конечно, интерпретировать в современном ключе, но там очень много ценного, что мы можем взять. Все граждане, состоявшие фактически в брачных отношениях, обязаны были зарегистрировать брак, указав срок совместной жизни. В паспорте вводилась графа «семейное положение». Вводилось дифференцированное налогообложение, ставка подоходного налога снижалась при большем количестве детей. Тот самый прогрессивный подход, о котором мы сегодня в регионах говорим. Усложнялась процедура развода. Два этапа. Обязательное указание мотивов, вызов супруга, установление свидетелей. Это не сегодняшний онлайн-развод в нашей стране. Много еще можно привести примеров. Скажу еще несколько буквально. Аборты допускались исключительно по медицинским показаниям.
2: Криминальные новости.
23: В Саратовской области неизвестный стрелял в офицера, которого Украина считает причастным к удару по детской больнице «Ахмаддед» в Киеве. О покушении, которое произошло утром в поселке Пробуждение рядом с Энгельсом, сообщили телеграм-каналы «Мэш» и «База». По их информации, неизвестный на мотоцикле подъехал к дому военного, дважды выстрелил в него и скрылся. Офицера госпитализировали в тяжелом состоянии с ранениями в торс и в лицо. Также пуля задела его водителя. Региональное Управление Следственного комитета подтвердило покушение, не раскрывая подробностей о пострадавшем. Возбуждено уголовное дело. По информации канала ВЧК УГПУ, пострадавший – командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии генерал-майор Николай Варпахович. 31 августа СБУ заочно сообщила о подозрениях в отношении лиц, которых Украина считает ответственными за удар по детской больнице «Ахмаддед» в июле 2024 года. В числе подозреваемых спецслужба назвала Варпаховича. Военный суд прекратил дело против бывшего командира башкирского батальона «Ватан» Рамиля Ульмазбаева об убийстве и похищении солдат, поскольку он получил государственную награду за службу. Ранее дезертировавший из подразделения «Ватан» рассказал журналистам о том, что в августе 2023 года Ульмазбаев убил троих солдат, которые были свидетелями убийства другого члена батальона. Это произошло в селе Миловатка Луганской области. По словам военного, комбат от Ватана прострелил колени троим солдатам, которые видели убийство, и избил их железным ломом. Потом каждому острием лома вскрыл животы. Еще живых военных погрузили в багажник УАЗа и увезли. Один парень стонал. Потом их облили бензином и подожгли, рассказал военный. По его словам, останки тел, которые не сгорели, взорвали гранатами. Через сутки приближенные комбата приехали снова и большие куски человеческого мяса подожгли повторно. А жертв похоронили как героев СВО, погибших при исполнении воинского долга. О задержании Ульмазбаева стало известно в октябре 2023 года. Ему предъявляли обвинение в убийстве двух или более лиц, совершенном с особой жестокостью, похищении двух или более лиц с применением насилия и оружия и превышении должностных полномочий. В августе 2024 дело Рамиля Ульмазбаева начали рассматривать в Южном окружном военном суде. Однако вскоре производство в отношении бывшего командира Ватана приостановили, так как он отправился на фронт. Там Ульмазбаев получил государственную награду, и это впоследствии стало основанием для прекращения уголовного дела об убийстве военнослужащих. В Калининграде 42-летний мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы вымогать деньги у своего 19-летнего сына. В осуществлении плана он заручился помощью знакомого. По данным базы, тот должен был по телефону потребовать у парня больше 50 тысяч рублей, угрожая отрезать пальцы его отцу. Сын, не подозревая об инсценировке, сразу обратился в полицию и рассказал о похищении. Правоохранители организовали передачу денег во время которое задержали приятеля отца. На допросе мужчина признался, что никакого похищения на самом деле не было. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Обоим грозит до 7 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
21: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что ситуация на рынке топлива улучшается.
1: Но в целом ситуация за последние недели частично стабилизировалась лучше, хотя мы, безусловно, наблюдаем еще и дефицит частичный, незначительный на заправках и особенно в регионах, в первую очередь, Сибирского, Уральского федерального округа. Вот. Связано с логистикой, то есть распределяется неравномерно, и для его выравнивания мы в том числе работаем индивидуально с разными регионами и компаниями, там, где наблюдается отклонение от среднестатистического уровня.
2: Главные новости дня.
4: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
5: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
4: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день. Говорит экономист Александр Климов.
6: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
4: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
24: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
4: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
7: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
4: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
9: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен. Что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом. Подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
8: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
10: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
8: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
11: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов, и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
2: Радиолента. Прямая речь.
21: Сестра военнослужащего Александра Волкова в видеообращении сообщила, что ее брат числится пропавшим без вести, а командование не оказывает семье никакой помощи в его поисках.
3: Я Коренева Кристина Сергеевна, являюсь сестрой военнослужащего Волкова Александра Олеговича, военной части 42038, штурмовой роты, 114 УМСБР, 1-го дострелкового батальона. Мой брат считается без вести пропавшим с 29.07.26, населенный пункт Анновка. На боевое задание ушел 24.07.26. Крайний раз выходил на связь 12.07.26. И также брат мне сообщил то, что их раскидали. То, что его перевели со 114 УМСБР, 2 СБ. Помощник замполита сообщил мне о без вести пропавшем моего брата 5.08.26. Больше мне о месте нахождения ничего не известно. Также обращалась в 114 2 СБ. Мне замполит сообщил то, что такого бойца у них не было. Перенаправляли меня на разные номера, так я ничего и не добилась. Дополнительно сообщаю. После убытия на первое боевое задание все документы были уничтожены в ходе боевых действий 2025 года. В дальнейшем, после отпуска, брат не вернулся в воинскую часть. Его задержали как в Сочи в апреле 2025 года.

0: в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
2: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти?
1: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
3: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
1: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
4: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
1: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
5: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
6: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации. А владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
5: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котинок о новом усилении противовоздушной обороны.
7: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для нас...

0: Стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий, а у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Дроны добрались до Сочи. В порту, где стоял военный корабль, взорвался безэкипажный катер ВСУ. До пляжа считанные метры. Сперва Геленджик, а теперь и Сочи. Безэкипажный катер добрался до побережья популярного курорта и взорвался в районе морского порта. Очевидцы сняли на видео сам момент взрыва и два очага дыма над портом.
3: После первого взрыва еще непонятно, что дымит. После второго...
2: Как катер вообще смог добраться так близко к берегу, объясняет военный обозреватель Владимир Астахов.
4: Черноморское побережье огромное, и контролировать каждый километр одинаково плотно невозможно. Но порт Сочи является важным объектом. Рядом гражданская инфраструктура и пляжи. Поэтому, если катер действительно дошел непосредственно до порта, главный вопрос в том, когда его обнаружили и почему не смогли остановить раньше.
2: Почти одновременно беспилотники атаковали Подмосковье. В Кубинке один из дронов пытались подавить системами РЭП. Он попал в многоэтажный дом. Начался пожар. 10 человек эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным местных журналистов, дом находится примерно в 5 километрах от авиабазы Кубинка. Была ли целью именно она, неизвестно. Но версия выглядит вполне очевидно, объясняет эксперт по беспилотникам Кирилл Данилов.
5: 5 километров для беспилотника действительно небольшое расстояние. Но по одному месту падения нельзя утверждать, что целью была именно авиабаза. Дрон мог потерять управление, быть поврежден или сбит. Важно другое. Беспилотники снова оказались непосредственно рядом с военным объектом в Подмосковье.
2: Получается тревожная картина. Ситуация, когда в одну ночь дроны атакуют совершенно разные направления, происходит все чаще. С моря катер доходит до Сочи, в воздухе беспилотники долетают до Подмосковья. Возможно ли вообще надежно прикрыть все потенциальные цели, объясняет военный эксперт Михаил Горин.
6: Проблема в количестве объектов. Нужно защищать аэродромы, порты, нефтеперерабатывающие заводы, энергетику и крупные города. Поставить одинаково мощную защиту везде невозможно, поэтому чем больше направлений атакуется одновременно, тем сложнее выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
2: Похоже, что сейчас главный вопрос для отечественной ПВО уже не только в том, насколько далеко могут добраться дроны, а в том, сколько направлений она способна закрыть одновременно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет. Это «Разбор дня». Власти говорят, стране нужно больше детей. Молодая пара открывает ипотечный калькулятор, и желание стать родителями быстро сталкивается с платежом размером в целую зарплату. Квартиры стоят миллионы, рыночная ставка приближается к 20%. А на первоначальный взнос иногда приходится копить дольше, чем ребенок ходит в школу. Сегодня выясним, почему россиян убеждают рожать, но возможность нормально растить детей становится все дороже.
8: Слушай, ну, звучит как типичная жалоба на жизнь, если честно. Базовая математика же показывает, что инструменты поддержки все-таки работают. Давай посмотрим на цифры без лишних эмоций.
7: Цифры как раз, знаешь, разрушают эту иллюзию доступности. Вот давай возьмем самый базовый расчет. Стандартная двушка на вторичном рынке стоит, около 8 миллионов рублей.
8: Угу, допустим.
7: И текущая рыночная ставка пробивает 20%. Ежемесячно придется отдавать больше 100 тысяч рублей. Причем на протяжении 30 лет.
8: 100 тысяч каждый месяц. Но погоди, это же доход целой семьи в небольшом городе. Кто вообще соглашается на такие условия?
7: Соглашаются те, кому тупо негде жить. При такой ставке за 30 лет банку выплачивается стоимость 3 или 4 таких квартир.
8: Угу.
7: То есть структура платежа устроена так, что в первые годы 90% суммы уходит только на проценты. Человек просто арендует деньги у банка по совершенно запредельной цене.
8: Погоди, зачем мы вообще обсуждаем рыночную ипотеку под 20 с лишним процентов? Существует же семейная ипотека под 6%. Разрыв колоссальный.
7: Ну?
8: Это абсолютно рабочий инструмент для тех, кто планирует завести ребенка. Государство буквально оплачивает большую часть процентов.
7: Вот эта семейная программа – это на самом деле классическая экономическая ловушка. Чтобы войти в нее, нужен первоначальный взнос.
8: Да, логично.
7: Сейчас он составляет минимум 20%. От 8 миллионов – это 1 миллион 600 тысяч рублей наличными.
8: Но накопить 1,5 миллиона за пару лет до рождения ребенка – вполне посильная задача для двух работающих квалифицированных специалистов. Я, например, уверена, что это реально.
7: Посильная в вакууме. В реальности молодая пара должна где-то жить в этот период накопления. То есть оплачивается рыночная аренда.
8: Ага.
7: Параллельно растут цены на продукты, услуги, медицину. Финансовый поток семьи просто разрывается между текущей жизнью и попыткой угнаться за этой целью.
8: Да, но существует материнский капитал. Это государственная выплата при рождении ребенка, которую можно напрямую направить на первоначальный взнос. Это же мгновенно сокращает срок накопления.
7: Этот механизм разбивается о реальную инфляцию активов. Пока семья аккумулирует средства, стоимость квадратного метра растет быстрее.
8: То есть субсидия просто обесценивается?
7: Именно. Полученная выплата мгновенно съедается ростом цен на саму квартиру. Застройщики прекрасно осведомлены о размерах этих социальных выплат и просто заранее закладывают их в прайс.
8: Слушай, но даже при этом российская власть компенсирует ставку. 6% – это объективно очень дешевые деньги, ниже реального уровня инфляции. Заемщик все равно остается в плюсе.
7: Этот выигрыш – математическая иллюзия. Понимаешь, вливать льготные деньги в рынок с жестко ограниченным предложением – это как пытаться потушить пожар бензином.
8: Но спрос же рождает предложение. Строительный сектор получает колоссальное вливание и начинает строить больше объектов. Разве нет?
7: Строительный цикл занимает годы. Новые дома не появляются за один день. А вот моментальный вброс денег создает избыточный спрос. Количество одобренных кредитов выросло в разы.
8: А количество готовых квартир осталось прежним.
7: Вот именно. Выгода от низкой ставки ушла продавцам бетона, а не семьям. Покупатель радуется красивой цифре в 6%, но берет на себя гораздо более крупный долг.
8: Но есть же лимиты. По семейной ипотеке это 12 миллионов в столичных регионах и 6 миллионов в остальных. Купить элитку за счет бюджета не выйдет.
7: Эти лимиты создают эффект бутылочного горлышка. Льгота в первую очередь работает на первичном рынке. В малых городах нового строительства может просто не быть физически.
8: А в крупных городах квартиры, пригодные для семей, давно стоят дороже 12 миллионов. Согласна. Но банки же предлагают комбинированную ипотеку.
7: Да, и эта комбинированная ипотека превращает финансовую нагрузку в неподъемную. На сумму свыше лимита начисляются те самые 20 с лишним процентов. Итоговый платеж снова взлетает в космос.
8: Ого!
7: Банк фиксирует прибыль, государство тратит налоги на компенсацию, а семья остается с гигантским долгом за актив, который был искусственно переоценен. И это еще не все.
8: Ключи от пустой бетонной коробки. Квартиры же редко сдаются с отделкой.
7: Да. Ремонт требует капитальных вложений. Стройматериалы, сантехника, работа бригады. Семья вынуждена брать потребительские кредиты под 30%, чтобы просто въехать с младенцем.
8: Слушай, если покупка превращается в такое экономическое самоубийство, логично просто обратиться к аренде? Во многих странах живут в съемных квартирах, рожают детей и не стремятся покупать бетон.
7: Это сравнение не работает из-за структуры рынка аренды в России. Долгосрочной защищенной аренды, ну, институциональной, практически нет. Весь рынок держится на частниках.
8: Ну, частные владельцы тоже заинтересованы в стабильном доходе от нормальных арендаторов. Никто не хочет искать новых жильцов каждый месяц.
7: Заинтересованы ровно до момента появления ребенка. Семья с младенцем мгновенно становится нежелательной. Собственники боятся порчи имущества, рисунков на обоях.
8: И того, что выселить семью с детьми юридически сложнее.
7: Абсолютно верно. Законодательство защищает права несовершеннолетних, что дико пугает арендодателей.
8: Но эти риски часто компенсируются залогом или депозитом за несколько месяцев вперед. Платишь больше, получаешь квартиру.
7: Депозиты просто вымывают остатки сбережений, но вообще не решают проблему нестабильности.
9: Владелец квартиры может в любой момент решить продать ее.
8: И для взрослого человека переезд – это пара дней на сбор коробок. А для ребенка – смена школы, потеря места в садике, потеря друзей.
9: Это катастрофа. Система распределения социальной инфраструктуры жестко привязана к месту жительства. Поэтому семьи просто панически цепляются за покупку собственных метров, пусть даже на дальних окраинах.
8: Ну, окраины хотя бы предлагают более низкую стоимость квадратного метра. Девелоперы массово застраивают пустые территории. Это логичный компромисс.
9: Посмотри на структуру этого жилья на окраинах. Рынок просто наводнен микроквартирами и студиями по 20 метров. В студии невозможно физически расширить семью. Архитектура буквально диктует бездетность.
8: И дешевые новостройки часто строятся в полях, где социальная инфраструктура отстает. Нет поликлиник, школ.
9: Семья попадает в инфраструктурный тупик. Но главный скрытый убыток – это отрыв от бабушек, которые остаются на другом конце города.
8: Угу. И время, сэкономленное на стоимости квартиры, тратится на часы в автобусе. А отсутствие бабушек значит необходимость оплачивать няню, что снова бьет по бюджету.
9: Именно так.
8: Но давай вернемся к началу. Банки же тщательно проверяют платежеспособность перед выдачей кредита. Одобрение означает, что математическая модель заемщика надежна.
9: Банковская модель оценки рисков системно слепа к демографии. Для молодой пары применяется модель двойного дохода без детей.
8: Алгоритмы видят идеальных заемщиков с максимальной платежеспособностью.
9: Да, но рождение ребенка ломает эту финансовую модель. Алгоритм просто не умеет адекватно оценивать семью. Появление младенца означает, что один взрослый уходит в декрет. Доходы резко падают.
8: А пособие не компенсирует выпавшую зарплату. При этом расходы кратно возрастают.
9: Подгузники, врачи и специальное питание. Расходная часть взлетает, а доходная падает. Но банк при этом не снижает платеж.
8: Выходит, ипотека в текущем виде посильна только при наличии двух зарплат. Современная кредитная система делает семью с детьми финансовой аномалией.
9: 100%. И поэтому многие прибегают к альтернативе совместному проживанию с родителями. Отказ от аренды позволяет накопить на взнос.
8: Но старшее поколение берет на себя часть бытовых задач, помогает с младенцем. Это же колоссальная экономия средств и сил.
9: Возврат к многопоколенческой модели в обычной городской квартире – это демографический тормоз. Физическое пространство напрямую диктует размер семьи.
8: Но бабушка всегда рядом.
9: Вместе с бытовой помощью приходит неизбежный контроль. Отсутствие личного пространства превращает мелкую ссору в жесткий конфликт поколений. Люди банально не могут закрыть дверь собственной комнаты.
8: Да, я согласна. Ограниченная площадь делает появление второго ребенка просто невозможным. Разнополым детям по мере взросления требуются разные комнаты.
9: Школьнику нужно тихое место для уроков. Младенцу строгий режим сна. Стены становятся физическим барьером для рождаемости.
8: Слушай, но эта картина выглядит слишком центричной. В регионах стоимость жилья радикально ниже. 8 миллионов – это все-таки мегаполисы. В провинции жилье может стоить 3-4 миллиона.
9: Анализировать цифры в отрыве от доходов – большая ошибка. Да, ценник на квартиру ниже в 2 раза, но медианная зарплата в депрессивном регионе ниже в 3 или 4 раза.
8: А, то есть коэффициент доступности жилья остается прежним.
9: Часто он даже хуже. Семье предлагают ложный выбор – доступные метры в городах, где инфраструктура деградирует, либо переезд в мегаполис, где доход десятилетиями уходит на банковский долг.
8: И обе стратегии лишают уверенности в завтрашнем дне. А ребенок требует стабильности на десятилетия вперед. Сейчас горизонт планирования в стране сузился до нескольких месяцев.
9: Макроэкономическая нестабильность делает долгосрочные обязательства перед банком огромным риском. Невозможно предсказать сохранность работы, инфляцию. А ребенок – это ответственность длиною в жизнь.
8: Но слушай, на рынке же появился новый мощный фактор – крупные государственные выплаты военным по контракту. Для некоторых это становится быстрым способом моментально закрыть ипотеку.
9: Если участие в боевых действиях становится самым быстрым социальным лифтом для покупки жилья, это свидетельствует об отсутствии нормальной жилищной политики в стране.
8: Риск долговой ямы конвертируется в риск ранений.
9: Да. Проблема квартир меняется на риск физических травм. Плюс эти высокие бюджетные траты имеют последствия для всей экономики. Огромные объемы денег попадают на потребительский рынок.
8: Возникает избыточный спрос. Денег стало много, а количество товаров и квартир не изменилось. Это разгоняет инфляцию.
10: Точно. И Центральный банк обязан реагировать. Он задирает ключевую ставку, чтобы сделать деньги дорогими и остановить инфляцию. Ставка летит вверх, превращая обычную ипотеку в недоступную роскошь.
8: Получается просто абсурд. Российская власть жмет на газ, пытаясь раздавать субсидии, а Центральный банк бьет по тормозам. Демографическая и макроэкономическая политика активно пожирают друг друга.
10: В центре этого столкновения находится молодая семья. Требовать повышения рождаемости в таких условиях значит игнорировать реальность.
8: Если квадратные метры становятся недостижимыми через обычный труд, жилье рискует превратиться в элитарную привилегию. Над этим стоит серьезно подумать.
10: Вот и получается. Государство просит ребенка сегодня, а квартиру для него предлагает выплачивать следующие 30 лет. Молодая семья должна сама найти миллионы на взнос, выдержать платеж после ухода одного родителя в декрет и надеяться, что за это время не исчезнет работа. Призвать людей рожать легко? Такой призыв ничего не стоит. Гораздо дороже сделать так, чтобы ребенку было куда поставить кровать. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
11: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
2: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день. Говорит экономист Александр Климов.
12: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
2: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
13: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
2: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
14: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
2: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Президент Владимир Путин прокомментировал перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине.
16: Разве это неправильный подход? Я считаю, что правильный. Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, что проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шанс? На мой взгляд, да, они есть.
1: Главные новости дня.
17: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
16: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
17: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более 1 000 000 россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
18: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
17: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
19: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
17: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
20: Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не станет просить Европу отменить санкции, объяснив это гордостью россиян.
21: Мы не строим стены, мы не хотим отгораживаться от Европы. Европа от нас отгородилась, она решила, что наша сотрудничество в прежние годы было настолько важным для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять, ну давайте, ладно, простите нас, забудьте про то, что было, давайте вернемся, отменяйте санкции. Не будет такого. Это совершенно не в генетическом коде нашего народа. У нас есть, ну если хотите, собственная гордость.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
22: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
3: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котенок о новом усилении противовоздушной обороны.
23: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на 5-й год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически. Должностью с повышением.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Хотел в Рембата, попал в ад. Многодетный отец ради денег согласился пойти служить по контракту в тылу, но оказался в штурмовиках. Искал работу, согласился ремонтировать технику в тылу, а оказался в штурмовом подразделении. Такая история произошла с многодетным отцом Сергеем Беляевым, пишет в редакцию его сослуживец Максим.
24: Ему предложили контракты и пообещали службу в ремонтном батальоне. Вербовщик даже купил ему билет до Нижнего Новгорода. Там все произошло очень быстро. Сергей подписал контракт и буквально за один день прошел медкомиссию. Ему поставили высшую категорию годности А.
2: Хотя, по словам семьи, мужчина рассказывал врачам о перенесенном инфаркте. Кроме того, после падения с высоты у него в ногах стоят металлические штифты. Как человек с таким здоровьем вообще может за один день получить категорию А, непонятно, говорит юрист по военному праву Кирилл Назаров.
25: Если у человека действительно был инфаркт и есть серьезные последствия травм, это как минимум требует изучения медицинских документов и полноценного обследования. Категория годности определяется не обещаниями вербовщика, а состоянием здоровья. И если комиссия действительно прошла за один день без проверки таких жалоб, возникает очень много вопросов к качеству этой комиссии.
2: Когда жена Сергея узнала, что вместо ремонта техники мужа отправили в штурмовики, она начала добиваться его перевода в другие подразделения. Обращалась в Следственный комитет, военную прокуратуру и Минобороны, но все это не помогло. Тогда семья пошла в Нижегородский гарнизонный военный суд. Но в июле суд тоже отказал. А вскоре после этого Сергей перестал выходить на связь. Его жена уверена, что мужа могли специально отправить на опасное задание после попытки судиться с командованием. Подтверждений этой версии нет. Официально он числится пропавшим без вести, и такая история не единична. Обещания конкретной должности при подписании контракта еще не означают, что человек действительно ее получит, объясняет бывший военнослужащий Михаил Гордеев.
4: Человек может идти подписывать контракт, потому что ему обещали водителя, ремонтника или другую тыловую специальность. Но если конкретное место службы и должность не закреплены документами, устные обещания вербовщика практически ничего не гарантируют. После подписания контракта человек попадает в систему, где его дальнейшую судьбу определяет уже командование.
2: Такие истории все чаще становятся обыденностью. С одной стороны, люди, которым нужна работа и быстрые деньги. С другой – армия, которой постоянно нужны новые бойцы на фоне огромных потерь. И между ними вербовщики с обещаниями хороших выплат, тыловой службы, работы водителем или ремонтником. Главное – подписать контракт. А дальше обещания могут закончиться очень быстро. Рембат превращается в штурмовое подразделение, проблемы со здоровьем перестают быть проблемами, а финал для многих один и тот же – тяжелые ранения, пропажа без вести или гибель. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи – до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
1: Говорят военкоры.
3: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
6: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
3: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
7: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
3: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
8: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои МОГи гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
9: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти?
2: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
10: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
2: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
11: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
2: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
20: Несмотря на заявление главы Крыма Сергея Аксенова о том, что продавать бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях будут по 4 часа в сутки, найти его весьма непросто.
12: Ребят, привет. Сегодня у нас было продолжение квеста «Найди бензин», и я его не прошла. Бензина нет. Я была на заправках, начиная с 8 часов до 8:30. Я ездила везде по городу. Бензин я не нашла. Если вы где-то нашли, напишите мне в комментариях. 92-й, 95-й, уже без разницы какой. Но вчера было заявление от главы Крыма о том, что с 8 до 10 бензин будет. Я его не нашла. Ну, видимо, нужно еще по городам указывать, в каком городе, где, на какой заправке, по какому блату, по каким талонам это все будет. Верните нам дорогой бензин.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
13: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
15: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы каждый день заходите в социальные сети, читаете эмоциональные посты, комментируете последние новости и яростно спорите в комментариях, искренне веря, что общаетесь с такими же живыми людьми, как и вы сами. А что если за каждым экраном уже давно сидит не только алгоритм искусственного интеллекта и безликий автоматизированный бот? Давайте разберем мрачную, но невероятно актуальную теорию мертвого интернета, которая заставляет нас взглянуть на цифровую реальность совсем другими глазами. Теория мертвого интернета появилась на анонимных форумах еще в начале 20-х годов, но она набрала пугающую популярность именно сейчас, после повсеместного внедрения мощных генеративных языковых моделей. Сторонники этой глубоко конспирологической концепции утверждают, что реальные пользователи практически полностью покинули интернет, а весь контент, лайки, дискуссии, споры, новости теперь генерируются автоматизированными фермами ботов по прямому заказу корпораций и правительств. Профессора медиаисследований из ведущих университетов отмечают, что доля полностью автоматизированного трафика в глобальной сети действительно огромна, составляя по разным экспертным оценкам до половины всего мирового интернет-трафика. Однако ведущие социологи и разработчики подчеркивают, что живое человеческое общение никуда не исчезло, а боты используются преимущественно для коммерческой рекламы, искусственных накруток популярности и политических манипуляций, а не для осознанного замещения людей. Интернет по-прежнему жив. Но грань между цифровым алгоритмом и реальным автором становится все тоньше, буквально растворяясь на наших глазах. Мы все чаще видим, как спорят боты с друг другом, где живой человек становится лишь пассивным зрителем в бесконечном автоматизированном представлении алгоритмов, стремящихся удержать наше внимание любой ценой. Эта теория — лишь попытка человечества осмыслить наш растущий страх перед утратой контроля в мире, где цифровая имитация жизни уже почти неотличима от самой жизни. Представьте, вы пишете комментарий, а его обрабатывает нейросеть, создает поддельный отклик, и вы продолжаете диалог, не зная, что собеседника нет. Интернет перестал быть глобальной деревней. Он превратился в колоссальный зеркальный лабиринт, где каждый отраженный свет — это лишь работа кода. Единица и ноль. Стоит ли нам бояться того, что сеть стала мертвой? Или это просто новый этап нашей эволюции, где мы учимся отличать правду от искусственно созданного шума? Каждый раз, заходя в сеть, помните, возможно, ваш самый интересный собеседник — это лишь цепочка кода, стремящаяся быть похожей на человека. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ.
0: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
16: Руна дня на 4 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день или какой совет они нам дадут. Итак, руны, подскажите. У нас выпала руна Кенас. Ну, такой день под влиянием руны – это символ огня, это свет, вдохновение, это будто какое-то, знаете, внутреннее озарение. И такая руна всегда зажигает факел в темноте и помогает увидеть то, что раньше скрывалось. Потому что Кенас – это энергия ясности, это понимание, это творческая сила и, возможно, внезапные открытия, инсайты, может быть, решение каких-то важных вопросов, которые долго оставались без ответа. Это время, когда словно, знаете, загорается лампа над вашей головой, вы начинаете и ясно видеть, и направление, и свои истинные желания, и возможности для их воплощения. Это еще руна вдохновения, творчества, создания, созидания, то есть захочется творить. В сфере работы и дел Кенас всегда дает мощный поток вдохновения, опять же. Возможно, вы найдете нестандартное решение проблемы или сможете проявить себя так, чтобы вас заметили, наконец, заметили коллеги или руководство. А вот для тех, кто связан непосредственно с творчеством, образованием, может быть, искусством или каким-то ремеслом, то это один из лучших дней. Энергия буквально требует проявления наружу, и успех придет к тем, кто действительно готов работать с энтузиазмом, с горящим сердцем. Тогда все пройдет на ура. Также еще руна намекает, что стоит быть открытым к новым знаниям. Это может быть обучение, курсы, мастер-классы. В этот день могут дать особенно ценный результат. Вот увидели какой-то курс и чувствуете, что вот хочется. Найдите все возможности, и потом это сыграет вам в плюс. В отношениях руна огня, конечно же, проявляется как страсть, как глубокая привязанность. Это отличный день для романтики, признания, откровенных разговоров, горячих ночей. И тепло и свет этой руны помогают парам вот эту разжечь искру заново или может углубить какое-то взаимопонимание, вот четкое ощущение того, что это ваш партнер. И если вы, например, находитесь в поиске, то день может принести знакомство, которое зажжет вас изнутри. А для семейных пар нас всегда советуют уделить внимание какой-то духовной близости, общим интересам, вместе зажечь этот огонь еще ярче. То есть, ну, все получится, если вы этого хотите. По здоровью руна указывает на жизненную силу, это внутренний ресурс, это восстановление энергии, день, когда организм получает импульс к исцелению, особенно если вы уже работаете над своим здоровьем и состоянием. Благоприятный любые практики, связанные с очищением и восстановлением, то есть от банальных прогулок на свежем воздухе до каких-то занятий, медитаций, встречаться с энергопрактиками, может просто посетить своего терапевта, да, и это тоже будет для здоровья полезно. Особое внимание еще стоит уделить зрению и глазам, так как и нас связано со светом, и это, конечно же, о том, чтобы мы видели все четко и правильно. Ну что ж, 4 сентября с такой руной станет точно моментом просветления для всех, кто многое прояснит и в душе, и в делах. Кенас несет энергию тепла, света, вдохновения, поэтому доверьтесь этому потоку и позвольте себе творить. Жизнь обязательно откликнется взаимностью. Принимайте, благодарите, вдохновляйтесь и, конечно же, берегите себя.
0: Радиолента. Цифра дня.
17: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 AM.
18: Радиолента. Прямая речь.
20: Президент Владимир Путин о том, что государство будет производить закупки всего необходимого через маркетплейсы.
19: Добавлю, что с 1 октября вступит в силу новый федеральный закон. Он позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах и на местах. Это касается не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется, с полки отечественных маркетплейсов. Но здесь вот российские коллеги знают, что такое наша нормативная база при закупке даже карандашей в школе. Да? Ну, с одной стороны, все эти законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции и так далее.

0: Ничего за это не будет. В Калининграде люди, которым предлагали деньги за голосование на выборах, обратились в полицию. Что было дальше? Позорище. В 21 веке жителям Гурьевска негде помыться. Власти предложили ездить в баню, которая сгорела. Когда губернатор услышит глас вопиющих пустыни? МИД встревожен. Запад готов заблокировать Калининград. Точно эксклав под надежной защитой? Итак, резонансная история о подкупе избирателей в Калининграде новые подробности. Напомню, ранее мы рассказывали о том, как женщина пришла в семью и предложила 2000 рублей в два этапа. 500 рублей до выборов и 1500 после за голосование за двух кандидатов от «Единой России». Соответствующее видео уже завирусилось в сети. На нем отчетливо видны агитационные листовки партии и звучат две фамилии кандидатов, которых предлагалось поддержать за деньги. Это, как было сказано в ролике, молодой и бестолковый Симонов, а другой – Григоренко. Цитирую ролик, он пашет. Вот как агитатор общается с избирателями.
1: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
2: Да.
3: Да.
1: Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
2: А мы что должны делать?
1: Ничего вы делать не должны. Договор юридический. Правильно оформленный. Все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
2: А за кого надо голосовать?
1: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
3: Ну, нифига себе.
1: Симонов молодой, еще бестолковый, а Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
3: Да что ж, дай, пожалуйста, мой паспорт.
1: Да пиши, господи, пиши. Какая вам разница?
3: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
1: столбиком. Фамилия, имя, отчество.
0: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
1: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я, вернее, 99-я, сотая, 100 человек.
4: Будешь сотой.
2: Тогда больше надо.
3: Так, это получается, вы должны за вот этого дяденьку, да? Да, за двух. И за двух? Да. Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получится по 1500.
2: А как? Вы нам вы еще расскажете?
1: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть.
2: Ага.
1: Вы не переживайте.
2: То есть мы за двух голосуем и потом еще получаем?
1: Да, по 1500 еще получаем.
2: Ага.
0: И в двух словах о кандидатах, чья поддержка на выборах оценена в 2000 рублей за голос.
5: Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда с 2011 года. На выборах 2026-го Григоренко баллотируется от «Единой России» уже в Законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер 1. Второй кандидат – Михаил Симонов, участник специальной военной операции, идущий от «Единой России» как сторонник в депутаты Горсовета Калининграда.
0: А сейчас вишенка на торте. По имеющейся информации, более 5 жителей областного центра, которым агитаторы предлагали голосовать рублем за указанных кандидатов, зафиксировали на телефон, по сути, незаконный подкуп избирателей. Более того, передали видеозаписи в правоохранительные органы и написали соответствующее заявление. И теперь главный вопрос. Будет ли реакция на нарушение избирательного законодательства? Или действительно, как отметила агитатор в видео, ничего за это не будет, а скандал, как это часто бывает, попытаются замять и забыть. Словом, посмотрим. Одно обидно, что власти, как депутаты, так и чиновники, миллионы рублей тратят из личных или местных бюджетов на свой пиар и агитацию. А бедные избиратели часто от зарплаты до зарплаты считают каждую копейку. А иногда живут, даже не имея возможности элементарно помыться. Так уж вышло, что в 21 веке не у всех жителей Калининградской области есть душ и горячая вода. Эта история из Гурьевска просто шокирует.
6: Жительница Гурьевска пожаловалась Алексею без прозванных на официальной странице губернатора ВКонтакте, что в городе до сих пор остаются дома без водоснабжения и других удобств. Особенно тяжело пожилым людям, которым нужна элементарная возможность нормально помыться. В администрации округа, куда раньше с этой проблемой обращались люди,

0: ответили, что строить муниципальную баню в Гурьевске не планируют, мол, большинство квартир якобы уже обеспечены водой и газом. А тем, у кого удобств нет, предложили получать льготные талоны и ездить в одну из общественных бань, например, в Низовье. Вот только загвоздка в том, что баня в Низовье недавно сгорела, парная повреждена, отделение закрыто. Власти обещали открыть второе отделение на время ремонта, но этого до сих пор не произошло, и сроки открытия неизвестны, поскольку у муниципалитета ограниченный бюджет. Можно было бы, конечно, помыться в речке или озере, но сентябрь, однако, холодает.
1: Кстати, по логике вещей, проблему с отсутствием бань в Гурьевске и недостаточным финансированием можно решить за счет областного бюджета. Резервный фонд ведь не просто так создавался. Но, как говорится, увы и ах. Там свои статьи расходов и иногда весьма оригинальные. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции за 4 миллиона рублей налогоплательщиков.
2: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
1: Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 058 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. А с другой стороны, было бы кому дарить пончо и театральные бинокли. Туристы жалуются, что добираться до Калининграда и по деньгам накладно, да и прилеты в Храброво регулярно буксуют на фоне закрытия аэропортов Большой России. 3 сентября в Калининградской воздушной гавани снова отменялись и задерживались больше 20 авиарейсов. А все потому, что московские аэропорты вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений Зеленского о небезопасности российского воздушного пространства для гражданской авиации. Как известно, ранее в своем обращении в соцсетях он заявил, что в ответ на удары вооруженных сил Российской Федерации по гражданской инфраструктуре Украины дроны в ВСУ усилят атаки по российской территории. И хотя Минтранс уверяет, что небо открыто и пассажирам нечего бояться, сообщения об уничтожении с вечера до 10 утра четверга более 80 БПЛА, летевших на Москву, и отражении за ночь атаки 56 дронов над Московской областью оптимизма не вселяют. Как и заявление МИДа, что Запад готов заблокировать Калининград.
3: На полях Восточного экономического форума во время обсуждения рисков для Калининградской области замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что западные страны прямо допускают блокировку российского эксклава в случае эскалации. Дипломат особо отметил, ситуация вызывает серьезное беспокойство. Но, как заверил Грушко, у нас есть набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить сценарии НАТО и обеспечить нашу надежную обороноспособность и безопасность.
1: Пока же над Балтикой без изменений. Все стабильно тревожно. Самолет – разведчик НАТО. Бомбардье «Артемис-2» с начала недели регулярно выполняет полеты в районе Балтийского моря, в том числе рядом с Калининградской областью. Специалисты отмечают, что летом данный разведчик постоянно появлялся как над Балтикой, так и над Черным морем, где в июле и августе установил своеобразный рекорд, проведя в воздухе по 9 часов подряд. В связи с такой активностью НАТО, Балтфлот на побережье провел учение по отражению нападения диверсантов на полевой лагерь, где развернуты ракетные комплексы «Бастион». По сообщению пресс-службы флота, дежурная смена при поддержке противодиверсионного подразделения отразила нападение условного противника и уничтожила его. Во время тренировки использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки. При этом условия были приближены к боевым. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. Не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос «а по каким путям, в каких вагонах и куда именно?» Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант – сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен. Но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеять ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. Оплатить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
6: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. Хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Беда похлеще МММ. Wildberries нечем платить продавцам за товары. Маркетплейс захлестнули массовые жалобы на невыплаты. Продавцы товаров на Wildberries пожаловались на задержку выплат за проданные товары. Как сообщают продавцы с маркетплейса, часть селлеров не получила деньги, которые вывели с площадки 17 августа.
8: Выведенные средства 17 августа никому из продавцов не перечислены. Согласно условиям, Marketplace обязан перечислить их в течение 7 рабочих дней.
7: В пресс-службе Wildberries подтвердили задержки при выводе средств. Они связаны с мерами безопасности, принятыми в ответ на хакерские атаки на системы сервиса «Баланс продавца», заявили в компании.
9: Часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока. Специалисты компании работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработкой решений по недопущению повторных сценариев атак.
7: При этом основательница Wildberries Татьяна Ким ранее пообещала меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
10: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
7: На фоне атак дронов владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и в организации протестных настроений.
11: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
7: Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
12: В России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
7: Как пишет «Коммерсант», после атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможность доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание. Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
4: Радиолента. Прямая речь.
13: Глава Роспотребнадзора Анна Попова о том, что Россия ежегодно прививает от гриппа более половины населения отечественными вакцинами за счет федерального бюджета.
14: Ну, мы ждем традиционных наших результатов, контролируемой заболеваемости гриппом выпить сезон. И это очень важно, это большое достижение Российской Федерации, потому что Российская Федерация уникальная страна, которая за бюджетные средства, это федеральный бюджет, ежегодно прививает почти половину своих жителей, больше половины своих жителей страны. Это и взрослые, и дети от общей численности. Какие-то годы это получается там больше 60%, где-то 55%, как это было в прошлом году. Но половина всего населения Российской Федерации ежегодно прививается за счет средств федерального бюджета отечественными вакцинами. Это очень важно. И поэтому за 20 лет мы снизили заболеваемость в 20 раз гриппом. Это очень значимые цифры. При том, что мы и выявляем сейчас значительно лучше, чем 20 лет назад. У нас есть тесты, и мы ставим диагноз по лабораторному подтверждению, которое абсолютно каждому доступно и внесено в ОМС.
4: Главные новости дня.
7: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в два периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
15: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7.00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
7: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
16: Я в шоке.
17: Пробка за бензином.
16: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
7: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
18: Все нормально. Везде есть.
19: Везде есть все.
18: Да. Не надо вот этих истерик.
19: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
7: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
20: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
21: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
22: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
23: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
24: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
7: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
13: президент Владимир Путин о том, что текущего уровня рождаемости России недостаточно, но страна не в самом худшем положении в регионе.
0: Нам, конечно, недостаточно такого уровня рождаемости, который мы сейчас имеем. Но если вы говорите о регионе, где мы находимся, но мы не в самом худшем положении. Вы знаете, что в Южной Корее 0,7, больше, чем в два раза, меньше, чем у нас. В Японии примерно такой же уровень рождаемости. Но это совсем не значит, что мы должны ориентироваться на это. Мы должны ориентироваться на лучшие показатели, и мы стремимся к этому. Повторяю еще раз, и вы это подтвердили, это объективная вещь. Здесь не намного, но все-таки рейтинг рождаемости выше, и мы должны сделать так, чтобы в стране в целом было как минимум как на Дальнем Востоке, а на Дальнем Востоке еще выше. На это нацелена целая программа поддержки детства, семьи.
4: На радио Лента. Потеря дня.
1: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
2: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании Совета мы говорили о принципе «больше детей – меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
1: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
3: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться, но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
1: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
5: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
4: Радио Лента. Прямая речь.
13: Зет-военкор Михаил Звинчук. О том, что ВСУ умело обороняются, контратакуют, и мечты о том, что фронт посыпется, не оправдались.
6: Учитывая текущие темпы продвижения, к Славянску мы уже практически подошли, но противник-то контратакует. И в районе того же лимана проблем хватает. Что же до Краматорска, до него еще идти и идти. Более того, битва за Константиновку длилась достаточно долгое время. И меньше чем полгода все эти продвижения едва ли займут. Фронт у противника не сыпется, и это одно из самых главных заблуждений. Противник продолжает действовать нахрапом, наскоком. Они продолжают использовать по-умному определенные решения в области дроноводства, адаптироваться. И мы воюем-то, по сути, со своим зеркалом, которое пользуется тем же Старлинком, и благодаря ему у них держится более качественная связь, чем у нас. Поэтому говорить о том, что сейчас вот мы взяли Покровск, сейчас мы взяли Константиновку, Гуляй-Поле, подошли к Орехову, и фронт сейчас посыпется, не стоит. Потому что даже видно по этому году, и, например, по контрнаступлению ВСУ вдоль берега высохшего Каховского водохранилища от Запорожья, что любые успехи могут быть обращены вспять.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да? Вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее. Да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете? Он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, это отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы тут все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической вот атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
10: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
9: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
11: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
12: Женщина одна.
11: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
9: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
14: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
9: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
25: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
9: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
15: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
9: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
16: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
9: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
17: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
9: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
18: Придется привыкнуть. Военкор канал «Записки ветерана» о последствиях ударов по маркетплейсам.
19: Малому и среднему бизнесу сейчас будет сложно. Совершенно очевидно, что одним Wildberries не обойдется. На очереди Озон и другие логистические компании. Создавайте свои сайты, раскручивайте их, развивайте интернет-торговлю. Ваши собственные склады никто бомбить не будет, а Почта России есть в каждом населенном пункте. Да, это не те объемы и не тот масштаб, но это на данный момент единственное решение в сложившейся ситуации. Ведь были времена, когда не было маркетплейсов, и все продавалось и покупалось. Все новое – это хорошо забытое старое. Делать нечего, надо адаптироваться к обстановке.
18: Без правды победы не бывает. Военкор канал «Старшие Эды» о цене замалчивания проблем.
19: Признание проблемы – первый шаг на пути к ее решению. Это касается абсолютно всего. От ситуации на фронте до внутриэкономического состояния. Чем сильнее проблему забалтывать или не говорить о ней, тем тяжелее будут последствия. Во время Великой Отечественной «Голос Левитана», стихи и репортажи Симонова и Твардовского не рисовали благостной картинки. Граждане Советского Союза знали, какие зверства творят немцы и как тяжело нашим войскам на фронте. Поэтому отдавали все силы ради победы. По нашим заводам не летели сбитые обломки. Их атаковали немецкие самолеты. А на уральских заводах женщины и дети работали по 16 часов в сутки. Продвижение и отступление войск сопровождалось сводками Софинформбюро, которым люди верили. Сегодня не должно быть недомолвок и двусмысленностей. Страна ведет войну за свое существование, а значит, идти к победе необходимо честно, прямо и единым целым. И хватит уже себя обманывать.
18: Выстрел себе в ногу. Олег Царев о реестре «Аршин».
7: Наш государственный реестр на Украине называют утечкой данных о санкциях. Благодарят. Украинские осинтеры изучили «Аршин», базу поверки измерительных приборов. По их подсчетам, 27 тысяч единиц западного оборудования оказалось в России уже после введения санкций. Причем 91% приборов в сегменте «Наука» и 93% в электронике – незаменимые устройства спецназначения или топового уровня. Среди получателей западной продукции обнаружились ядерный центр имени Духова, разработчики «Панциря», «Сухой» и «НИИ Полюс». Враг прямо заявляет, что дальше планирует привязать серийные номера к таможенным декларациям. Тогда вся цепочка поставок станет для них прозрачной. Уже сейчас на Западе будут требовать усилить контроль над продукцией западных фирм, чья продукция оказалась в России в обход санкций. Мы сами себя задокументировали и выложили отчет в открытый доступ. Наши чиновники обожают заводить реестры. И этой любовью к контролю над всем воспользовался враг. Страна под жесточайшими санкциями сама публикует базу, где указано, какое оборудование, когда и к кому попало. Мы сами даем врагу отследить, как обходим санкции. Фактически помогаем перекрывать каналы поставок в Россию. Сами стреляем себе в ногу.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
18: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
20: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
18: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
21: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
18: маркетплейсам приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
0: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои МОГи гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
4: Радио «Лента».

0: Недавно мне поступило обращение, которое просто меня шокировало. Герой России, Краснодарский край. Его супруга мне написала свою историю. Да, участок предложили нашему герою, но где? Около полигона, где сжигается мусор. И еще один был вариант – около кладбища. Я связалась с Марией Александровной Воропаевой, и уже готовится обращение к губернатору Краснодарского края в связи с этим случаем. Почему наши защитники, герои должны получать вот такие участки? Это ведь не единичный случай. Кому-то, например, в Ивановской области дают в болотах. Вот в прямом смысле приезжали наши коллеги из Ивановской области и жаловались. Они сами ветераны и сами же помогают, опять же, другим ветеранам в правовой сфере болота. И второй вариант – это не предусмотренные для жизни места, где нет ничего, нет газа, нет электричества. То есть человеку надо самостоятельно этот участок облагородить, построить там определенное там место для жительства и вот это все проводить.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! Это «Разбор дня». В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
3: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
2: Да, про отношение долга к ВВП.
3: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
2: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
3: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
2: Угу.
3: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
2: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 тысячных триллиона рублей на все 12 месяцев.
3: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
2: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
3: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
2: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
3: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
2: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
3: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях.

0: условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
1: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
0: Внушительно.
1: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
0: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
1: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот это на зарплату учителю.
0: Ну да, деньги не окрашены.
1: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
0: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
1: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
0: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
1: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
0: И кто их покупает?
1: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
0: И тут многие могут сказать, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
1: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
0: Так.
1: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
0: Выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
1: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
0: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
1: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
0: Да уж.
1: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
0: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
1: Именно.
0: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
1: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
0: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
1: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
0: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
1: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранения около 1,88 триллиона.
0: То есть вместе это где-то...
1: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
0: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
1: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
0: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
1: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
0: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
1: Это катастрофический сценарий.
0: Даже так?
1: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
0: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
1: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
0: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
1: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
0: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
1: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
0: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
1: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
0: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
1: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
0: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
1: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
0: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
1: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
0: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Ничего за это не будет. В Калининграде люди, которым предлагали деньги за голосование на выборах, обратились в полицию. Что было дальше? Позорище. В 21 веке жителям Гурьевска негде помыться. Власти предложили ездить в баню, которая сгорела. Когда губернатор услышит глас вопиющих пустыни. МИД встревожен. Запад готов заблокировать Калининград. Точно эксклав под надежной защитой. Итак, резонансная история о подкупе избирателей в Калининграде новые подробности. Напомню, ранее мы рассказывали о том, как женщина пришла в семью и предложила 2000 рублей в два этапа – 500 рублей до выборов и 1500 после за голосование за двух кандидатов от «Единой России». Соответствующее видео уже завирусилось в сети. На нем отчетливо видны агитационные листовки партии и звучат две фамилии кандидатов, которых предлагалось поддержать за деньги. Это, как было сказано в ролике, молодой и бестолковый Симонов, а другой – Григоренко. Цитирую ролик, он пашет. Вот как агитатор общается с избирателями.
4: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
5: Да.
4: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
5: А мы что должны делать?
4: Ничего вы делать не должны. Договор юридический. Правильно оформленный. Все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
5: А за кого надо голосовать?
4: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
6: Ну, нифига себе.
4: Симонов молодой, еще бестолковый, а Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Тут это так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
7: Да что ж, дай, пожалуйста, мой паспорт.
4: Да пиши, а господи, пиши. Пиши. Какая вам разница?
7: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
4: что у меня фамилия, имя, отчество.
3: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
4: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я, или не 99-я, 100-я, 100 человек.
8: Будешь 100-й.
9: Тогда больше надо.
7: Так, это получается, вы должны за вот этого дяденьку, да?
4: Да, за двух.
7: И за двух?
4: Да.
7: Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получите по 1500.
8: А как, вы нам еще раз скажете?
4: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть.
7: Ага.
4: Вы не переживайте.
8: То есть мы за двух голосуем и потом еще получаем?
4: Да, по 1500 еще получаем.
7: Понятно.
3: И в двух словах о кандидатах, чья поддержка на выборах оценена в 2000 рублей за голос.
10: Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда с 2011 года. На выборах 2026 Григоренко баллотируется от «Единой России» уже в Законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Второй кандидат – Михаил Симонов, участник специальной военной операции, идущий от «Единой России» как сторонник в депутаты Горсовета Калининграда.
3: А сейчас вишенка на торте. По имеющейся информации, более 5 жителей областного центра, которым агитаторы предлагали голосовать рублем за указанных кандидатов, зафиксировали на телефон, по сути, незаконный подкуп избирателей. Более того, передали видеозаписи в правоохранительные органы и написали соответствующее заявление. И теперь главный вопрос. Будет ли реакция на нарушение избирательного законодательства? Или действительно, как отметил агитатор в видео, ничего за это не будет, а скандал, как это часто бывает, попытаются замять и забыть. Словом, посмотрим. Одно обидно, что власти, как депутаты, так и чиновники, миллионы рублей тратят из личных или местных бюджетов на свой пиар и агитацию. А бедные избиратели часто от зарплаты до зарплаты считают каждую копейку. А иногда живут, даже не имея возможности элементарно помыться. Так уж вышло, что в 21 веке не у всех жителей Калининградской области есть душ и горячая вода. Эта история из Гурьевска просто шокирует.
11: Жительница Гурьевска пожаловалась Алексею Беспрозванных на официальной странице губернатора ВКонтакте, что в городе до сих пор остаются дома без водоснабжения и других удобств. Особенно тяжело пожилым людям, которым нужна элементарная возможность нормально помыться. В администрации округа, куда раньше с этой проблемой обращались люди, ответили, что строить муниципальную баню в Гурьевске не планируют, мол, большинство квартир якобы уже обеспечены водой и газом. А тем, у кого удобств нет, предложили получать льготные талоны и ездить в одну из общественных бань, например, в Низовье. Вот только загвоздка в том, что баня в Низовье недавно сгорела, парная повреждена, отделение закрыто. Власти обещали открыть второе отделение на время ремонта, но этого до сих пор не произошло, и сроки открытия неизвестны, поскольку у муниципалитета ограниченный бюджет. Можно было бы, конечно, помыться в речке или озере, но сентябрь, однако, холодает.
3: Кстати, по логике вещей, проблему с отсутствием бань в Гурьевске и недостаточным финансированием можно решить за счет областного бюджета. Резервный фонд ведь не просто так создавался. Но, как говорится, увы и ах. Там свои статьи расходов и иногда весьма оригинальные. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции за 4 миллиона рублей налогоплательщиков.
12: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
3: Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 058 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. А с другой стороны, было бы кому дарить пончо и театральные бинокли. Туристы жалуются, что добираться до Калининграда и по деньгам накладно, да и прилеты в Храброво регулярно буксуют на фоне закрытия аэропортов Большой России. 3 сентября в Калининградской воздушной гавани снова отменялись и задерживались больше 20 авиарейсов. А все потому, что московские аэропорты вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений Зеленского о небезопасности российского воздушного пространства для гражданской авиации. Как известно, ранее в своем обращении в соцсетях он заявил, что в ответ на удары вооруженных сил Российской Федерации по гражданской инфраструктуре Украины дроны ВСУ усилят атаки по российской территории. И хотя Минтранс уверяет, что небо открыто и пассажирам нечего бояться, сообщения об уничтожении с вечера до 10 утра четверга более 80 БПЛА, летевших на Москву, и отражении за ночь атаки 56 дронов над Московской областью оптимизма не вселяют. Как и заявление МИДа, что Запад готов заблокировать Калининград.
13: На полях Восточного экономического форума во время обсуждения рисков для Калининградской области замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что западные страны прямо допускают блокировку российского эксклава в случае эскалации. Дипломат особо отметил, ситуация вызывает серьезное беспокойство. Но, как заверил Грушко, у нас есть набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить сценарии НАТО и обеспечить нашу надежную обороноспособность и безопасность.
3: Пока же над Балтикой без изменений. Все стабильно тревожно. Самолет-разведчик НАТО. Бомбардье «Артемис-2» с начала недели регулярно выполняет полеты в районе Балтийского моря, в том числе рядом с Калининградской областью. Специалисты отмечают, что летом данный разведчик постоянно появлялся как над Балтикой, так и над Черным морем, где в июле и августе установил своеобразный рекорд, проведя в воздухе по 9 часов подряд. В связи с такой активностью НАТО Балтфлот на побережье провел по отражению нападения диверсантов на полевой лагерь, где развернуты ракетные комплексы «Бастион». По сообщению пресс-службы флота, дежурная смена при поддержке противодиверсионного подразделения отразила нападение условного противника и уничтожила его. Во время тренировки использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки. При этом условия были приближены к боевым. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. Не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос: а по каким путям, в каких вагонах и куда именно? Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант – сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен. Но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеет ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. А платить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Юрист Ирина из Ставропольского края рассказала о судебном споре вокруг выплат после гибели участника СВО.
16: Сегодня в суде рассматривалось дело по погибшему участнику СВО, где мать, которая не участвовала в жизни и воспитании своего сына, этим частично занимался отец, а в большей степени дедушка, объявилась тогда, когда остро стал вопрос о получении выплат. Она нашла и силы, и время, и самое главное – желание. Ей было озвучено, что поскольку есть отец у сына, выплата ей положена только половина. Она не согласилась и обратилась с иском в суд о признании утратившим право на получение вторым родителям выплаты в связи с гибелью сына. И знаете, по таким делам меня мучает только один вопрос. Почему матеря, которые оставляют своих детей, не участвуют в их жизни и воспитании? И это вообще дикость, потому что во время войны не бросали своих детей. А в мирное время так легко отказываются. Наравне с такими же отцами, которые устно бросают своих детей. Я считаю, что это правильная формулировка, потому что если вы не участвуете в жизни своего ребенка, не знаете, что он кушает, чем он увлекается, что он любит, на какие секции он ходит, на какие кружки, вы не знаете, как он учится, то вы, твари, моральные уроды. Это моя позиция, никто ее не изменит. Я считаю, что таким мужчинам нельзя даже руку давать в рукопожатие. С ними нельзя вести бизнес, потому что если он бросил кровного своего ребенка, то что ему мешает бросить вас как бизнес-партнера? А таким женщинам я бы даже запрещала садиться за общий стол с нормальными людьми. И знаете, меня поражают такие матеря, которые объявляются в момент трагедии не уже не с вопросом, как прожить эту боль, и не с извинениями на могиле своего сына за отсутствие любви, заботы все эти годы, а с вопросом о выплатах. Страшно в этих ситуациях не вопрос денег поделить. Страшно, что память о ребенке оценивается только в судебном споре.
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
17: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
15: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более миллиона россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
18: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
15: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
19: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
15: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
20: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной Церкви иерей Феодор Лукьянов предложил усложнить разводы, обязать супругов объяснять причины расставания и ввести дифференцированное налогообложение.
21: Аборты, разводы должны быть экономически невыгодные для человека и введены в маргинальную зону при соработничестве государства и бизнеса. И здесь, конечно, можно обратиться, и нужно даже обратиться и к советскому опыту. Там очень много хорошего можно почерпнуть, учитывая современную ситуацию у нас сейчас. И вот эти положения указа 118, мне кажется, сегодня надо их доставать и использовать, конечно, интерпретировать в современном ключе, но там очень много ценного, что мы можем взять. Все граждане, состоявшие фактически в брачных отношениях, обязаны были зарегистрировать брак, указав срок совместной жизни. В паспорте вводилась графа «семейное положение». Вводилось дифференцированное налогообложение, ставка подоходного налога снижалась при большем количестве детей. Тот самый прогрессивный подход, о котором мы сегодня в регионах говорим. Усложнялась процедура развода. Два этапа. Обязательное указание мотивов, вызов супруга, установление свидетелей. Это не сегодняшний онлайн-развод в нашей стране. Много еще можно привести примеров. Скажу еще несколько буквально. Аборты допускались исключительно по медицинским показаниям.
2: Криминальные новости.
22: В Саратовской области неизвестный стрелял в офицера, которого Украина считает причастным к удару по детской больнице «Ахмаддед» в Киеве. О покушении, которое произошло утром в поселке Пробуждение рядом с Энгельсом, сообщили телеграм-каналы «Мэш» и «База». По их информации, неизвестный на мотоцикле подъехал к дому военного, дважды выстрелил в него и скрылся. Офицера госпитализировали в тяжелом состоянии с ранениями в торс и в лицо. Также пуля задела его водителя. Региональное Управление Следственного комитета подтвердило покушение, не раскрывая подробностей о пострадавшем. Возбуждено уголовное дело. По информации канала ВЧК УГПУ, пострадавший – командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии генерал-майор Николай Варпахович. 31 августа СБУ заочно сообщила о подозрениях в отношении лиц, которых Украина считает ответственными за удар по детской больнице «Ахмаддед» в июле 2024 года. В числе подозреваемых спецслужба назвала Варпаховича. Военный суд прекратил дело против бывшего командира башкирского батальона «Ватан» Рамиля Ульмазбаева об убийстве и похищении солдат, поскольку он получил государственную награду за службу. Ранее дезертировавший из подразделения «Ватан» рассказал журналистам о том, что в августе 2023 года Ульмазбаев убил троих солдат, которые были свидетелями убийства другого члена батальона. Это произошло в селе Миловатка Луганской области. По словам военного, комбат Ахмат Ватана прострелил колени троим солдатам, которые видели убийство, и избил их железным ломом. Потом каждому острием лома вскрыл животы. Еще живых военных погрузили в багажник УАЗа и увезли. Один парень стонал. Потом их облили бензином и подожгли, рассказал военный. По его словам, останки тел, которые не сгорели, взорвали гранатами. Через сутки приближенные комбата приехали снова и большие куски человеческого мяса подожгли повторно. А жертв похоронили как героев СВО, погибших при исполнении воинского долга. О задержании Ульмазбаева стало известно в октябре 2023 года. Ему предъявляли обвинение в убийстве двух или более лиц, совершенном с особой жестокостью, похищении двух или более лиц с применением насилия и оружия и превышении должностных полномочий. В августе 2024 дело Рамиля Ульмазбаева начали рассматривать в Южном окружном военном суде. Однако вскоре производство в отношении бывшего командира Ватана приостановили, так как он отправился на фронт. Там Ульмазбаев получил государственную награду, и это впоследствии стало основанием для прекращения уголовного дела об убийстве военнослужащих. В Калининграде 42-летний мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы вымогать деньги у своего 19-летнего сына. В осуществлении плана он заручился помощью знакомого. По данным базы, тот должен был по телефону потребовать у парня больше 50 тысяч рублей, угрожая отрезать пальцы его отцу. Сын, не подозревая об инсценировке, сразу обратился в полицию и рассказал о похищении. Правоохранители организовали передачу денег во время которые задержали приятеля отца. На допросе мужчина признался, что никакого похищения на самом деле не было. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Обоим грозит до 7 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
20: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что ситуация на рынке топлива улучшается.
0: Но в целом ситуация за последнюю неделю частично стабилизировалась лучше, хотя мы, безусловно, наблюдаем еще и дефицит частично незначительный на заправках и особенно в регионах, в первую очередь, сибирского, уральских федеральных округов. Вот. Связанных с логистикой, дефицит распределяется неравномерно, и для его выравнивания мы в том числе работаем индивидуально с разными регионами и компаниями, там, где наблюдается отклонение от среднестатистического уровня.
2: Главные новости дня.
1: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
5: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
1: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день. Говорит экономист Александр Климов.
23: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
1: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
24: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
1: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
4: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
1: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента». Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
6: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен. Что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом. Подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
14: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
7: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
14: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
8: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов, и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
2: Радиолента. Прямая речь.
20: Сестра военнослужащего Александра Волкова в видеообращении сообщила, что ее брат числится пропавшим без вести, а командование не оказывает семье никакой помощи в его поисках.
9: Я Коренева Кристина Сергеевна, являюсь сестрой военнослужащего Волкова Александра Олеговича, военной части 42038, штурмовой роты, 114 УМСБР, 1-го мотострелкового батальона. Мой брат считается без вести пропавшим с 29.07.26, населенный пункт Анновка. На боевое задание ушел 24.07.26. Крайний раз выходил на связь 12.07.26. И также брат не сообщил то, что их раскидали. То, что его перевели со 114 УМСБР, 2 СБ. Помощник замполита сообщил мне о без вести пропавшего моего брата 5.08.26. Больше мне о месте нахождения ничего не известно. Также обращалась в 114 2 СБ. Мне замполит сообщил то, что такого бойца у них не было. Перенаправляли меня на разные номера, так я ничего и не добилась. Дополнительно сообщаю. После убытия на первое боевое задание все документы были уничтожены в ходе боевых действий 2025 года. В дальнейшем после отпуска брат не вернулся в воинскую часть. Его задержали как в Сочи в апреле 2026 года, после чего он был отправлен к месту прохождения службы. При обращении командования части по поводу восстановления документов, а также зарплатной карты или счета, никаких действий не предприняли. Зарплату и денежные довольствия не получал. Бездействие замполита войсковой части 42038 на звонки и сообщения мне не отвечает. Конкретной информации не предоставляют. Прошу принять меры и направить войсковую часть 42038 проверку по факту исчезновения бойцов.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
10: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
1: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
11: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
1: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
3: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
1: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписаниям. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
12: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
13: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации. А в

0: представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж неприлично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на 5-й год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий, а у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Дроны добрались до Сочи. В порту, где стоял военный корабль, взорвался безэкипажный катер ВСУ. До пляжа считанные метры. Сперва Геленджик, а теперь и Сочи. Безэкипажный катер добрался до побережья популярного курорта и взорвался в районе морского порта. Очевидцы сняли на видео сам момент взрыва и два очага дыма над портом.
3: После первого взрыва еще непонятно, что дымит. После второго...
2: Как катер вообще смог добраться так близко к берегу, объясняет военный обозреватель Владимир Астахов.
4: Черноморское побережье огромное, и контролировать каждый километр одинаково плотно невозможно. Но порт Сочи является важным объектом. Рядом гражданская инфраструктура и пляжи. Поэтому, если катер действительно дошел непосредственно до порта, главный вопрос в том, когда его обнаружили и почему не смогли остановить раньше.
2: Почти одновременно беспилотники атаковали Подмосковье. В Кубинке один из дронов пытались подавить системами РЭП. Он попал в многоэтажный дом. Начался пожар. 10 человек эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным местных журналистов, дом находится примерно в 5 километрах от авиабазы Кубинка. Была ли целью именно она, неизвестно. Но версия выглядит вполне очевидно, объясняет эксперт по беспилотникам Кирилл Данилов.
5: 5 километров для беспилотника действительно небольшое расстояние. Но по одному месту падения нельзя утверждать, что целью была именно авиабаза. Дрон мог потерять управление, быть поврежден или сбит. Важно другое. Беспилотники снова оказались непосредственно рядом с военным объектом в Подмосковье.
2: Получается тревожная картина. Ситуация, когда в одну ночь дроны атакуют совершенно разные направления, происходит все чаще. С моря катер доходит до Сочи, в воздухе беспилотники долетают до Подмосковья. Возможно ли вообще надежно прикрыть все потенциальные цели, объясняет военный эксперт Михаил Горин.
6: Проблема в количестве объектов. Нужно защищать аэродромы, порты, нефтеперерабатывающие заводы, энергетику и крупные города. Поставить одинаково мощную защиту везде невозможно, поэтому чем больше направлений атакуется одновременно, тем сложнее выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
2: Похоже, что сейчас главный вопрос для отечественной ПВО уже не только в том, насколько далеко могут добраться дроны, а в том, сколько направлений она способна закрыть одновременно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
7: Всем привет. Это «Разбор дня». Власти говорят, стране нужно больше детей. Молодая пара открывает ипотечный калькулятор, и желание стать родителями быстро сталкивается с платежом размером в целую зарплату. Квартиры стоят миллионы, рыночная ставка приближается к 20%. А на первоначальный взнос иногда приходится копить дольше, чем ребенок ходит в школу. Сегодня выясним, почему россиян убеждают рожать, но возможность нормально растить детей становится все дороже.
8: Слушай, ну, звучит как типичная жалоба на жизнь, если честно. Базовая математика же показывает, что инструменты поддержки все-таки работают. Давай посмотрим на цифры без лишних эмоций.
7: Цифры как раз, знаешь, разрушают эту иллюзию доступности. Вот давай возьмем самый базовый расчет. Стандартная двушка на вторичном рынке стоит, около 8 миллионов рублей.
8: Угу, допустим.
7: И текущая рыночная ставка пробивает 20%. Ежемесячно придется отдавать больше 100 тысяч рублей. Причем на протяжении 30 лет.
8: 100 тысяч.

0: тысяч каждый месяц. Но погоди, это же доход целой семьи в небольшом городе. Кто вообще соглашается на такие условия?
1: Соглашаются те, кому тупо негде жить. При такой ставке за 30 лет банку выплачивается стоимость 3 или 4 таких квартир.
0: Угу.
1: То есть структура платежа устроена так, что в первые годы 90% суммы уходит только на проценты. Человек просто арендует деньги у банка по совершенно запредельной цене.
0: Погоди, зачем мы вообще обсуждаем рыночную ипотеку под 20 с лишним процентов? Существует же семейная ипотека под 6%. Разрыв колоссальный.
1: Ну?
0: Это абсолютно рабочий инструмент для тех, кто планирует завести ребенка. Государство буквально оплачивает большую часть процентов.
1: Вот эта семейная программа – это на самом деле классическая экономическая ловушка. Чтобы войти в нее, нужен первоначальный взнос.
0: Да, логично.
1: Сейчас он составляет минимум 20%. От 8 миллионов – это 1 миллион 600 тысяч рублей наличными.
0: Но накопить 1,5 миллиона за пару лет до рождения ребенка – вполне посильная задача для двух работающих квалифицированных специалистов. Я, например, уверена, что это реально.
1: Посильная в вакууме. В реальности молодая пара должна где-то жить в этот период накопления. То есть оплачивается рыночная аренда.
0: Ага.
1: Параллельно растут цены на продукты, услуги, медицину. Финансовый поток семьи просто разрывается между текущей жизнью и попыткой угнаться за этой целью.
0: Да, но существует материнский капитал. Это государственная выплата при рождении ребенка, которую можно напрямую направить на первоначальный взнос. Это же мгновенно сокращает срок накопления.
1: Этот механизм разбивается о реальную инфляцию активов. Пока семья аккумулирует средства, стоимость квадратного метра растет быстрее.
0: То есть субсидия просто обесценивается?
1: Именно. Полученная выплата мгновенно съедается ростом цен на саму квартиру. Застройщики прекрасно осведомлены о размерах этих социальных выплат и просто заранее закладывают их в прайс.
0: Слушай, но даже при этом российская власть компенсирует ставку. 6% – это объективно очень дешевые деньги, ниже реального уровня инфляции. Заемщик все равно остается в плюсе.
1: Этот выигрыш – математическая иллюзия. Понимаешь, вливать льготные деньги в рынок с жестко ограниченным предложением – это как пытаться потушить пожар бензином.
0: Но спрос же рождает предложение. Строительный сектор получает колоссальное вливание и начинает строить больше объектов. Разве нет?
1: Строительный цикл занимает годы. Новые дома не появляются за один день. А вот моментальный вброс денег создает избыточный спрос. Количество одобренных кредитов выросло в разы.
0: А количество готовых квартир осталось прежним.
1: Вот именно. Выгода от низкой ставки ушла продавцам бетона, а не семьям. Покупатель радуется красивой цифре в 6%, но берет на себя гораздо более крупный долг.
0: Но есть же лимиты. По семейной ипотеке это 12 миллионов в столичных регионах и 6 миллионов в остальных. Купить элитку за счет бюджета не выйдет.
1: Эти лимиты создают эффект бутылочного горлышка. Льгота в первую очередь работает на первичном рынке. В малых городах нового строительства может просто не быть физически.
0: А в крупных городах квартиры, пригодные для семей, давно стоят дороже 12 миллионов. Согласна. Но банки же предлагают комбинированную ипотеку.
1: Да, и эта комбинированная ипотека превращает финансовую нагрузку в неподъемную. На сумму свыше лимита начисляются те самые 20 с лишним процентов. Итоговый платеж снова взлетает в космос.
0: Ого!
1: Банк фиксирует прибыль, государство тратит налоги на компенсацию, а семья остается с гигантским долгом за актив, который был искусственно переоценен. И это еще не все.
0: Ключи от пустой бетонной коробки. Квартиры же редко сдаются с отделкой.
1: Да. Ремонт требует капитальных вложений. Стройматериалы, сантехника, работа бригады. Семья вынуждена брать потребительские кредиты под 30%, чтобы просто въехать с младенцем.
0: Слушай, если покупка превращается в такое экономическое самоубийство, логично просто обратиться к аренде? Во многих странах живут в съемных квартирах, рожают детей и не стремятся покупать бетон.
1: Это сравнение не работает из-за структуры рынка аренды в России. Долгосрочной защищенной аренды, ну, институциональной, практически нет. Весь рынок держится на частниках.
0: Ну, частные владельцы тоже заинтересованы в стабильном доходе от нормальных арендаторов. Никто не хочет искать новых жильцов каждый месяц.
1: Заинтересованы ровно до момента появления ребенка. Семья с младенцем мгновенно становится нежелательной. Собственники боятся порчи имущества, рисунков на обоях.
0: И того, что выселить семью с детьми юридически сложнее.
1: Абсолютно верно. Законодательство защищает права несовершеннолетних, что дико пугает арендодателей.
0: Но эти риски часто компенсируются залогом или депозитом за несколько месяцев вперед. Платишь больше, получаешь квартиру.
1: Депозиты просто вымывают остатки сбережений, но вообще не решают проблему нестабильности. Владелец квартиры может в любой момент решить продать ее.
0: И для взрослого человека переезд – это пара дней на сбор коробок. А для ребенка – смена школы, потеря места в садике, потеря друзей.
1: Это катастрофа. Система распределения социальной инфраструктуры жестко привязана к месту жительства. Поэтому семьи просто панически цепляются за покупку собственных метров, пусть даже на дальних окраинах.
0: Ну, окраины хотя бы предлагают более низкую стоимость квадратного метра. Девелоперы массово застраивают пустые территории. Это логичный компромисс.
1: Посмотри на структуру этого жилья на окраинах. Рынок просто наводнен микроквартирами и студиями по 20 метров. В студии невозможно физически расширить семью. Архитектура буквально диктует бездетность.
0: И дешевые новостройки часто строятся в полях, где социальная инфраструктура отстает. Нет поликлиник, школ.
1: Семья попадает в инфраструктурный тупик. Но главный скрытый убыток – это отрыв от бабушек, которые остаются на другом конце города.
0: Угу. И время, сэкономленное на стоимости квартиры, тратится на часы в автобусе. А отсутствие бабушек значит необходимость оплачивать няню, что снова бьет по бюджету.
1: Именно так.
0: Но давай вернемся к началу. Банки же тщательно проверяют платежеспособность перед выдачей кредита. Одобрение означает, что математическая модель заемщика надежна.
1: Банковская модель оценки рисков системно слепа к демографии. Для молодой пары применяется модель двойного дохода без детей.
0: Алгоритмы видят идеальных заемщиков с максимальной платежеспособностью.
1: Да, но рождение ребенка ломает эту финансовую модель. Алгоритм просто не умеет адекватно оценивать семью. Появление младенца означает, что один взрослый уходит в декрет. Доходы резко падают.
0: А пособия не компенсируют выпавшую зарплату. При этом расходы кратно возрастают.
1: Подгузники, врачи и специальное питание. Расходная часть взлетает, а доходная падает. Но банк при этом не снижает платеж.
0: Выходит, ипотека в текущем виде посильна только при наличии двух зарплат. Современная кредитная система делает семью с детьми финансовой аномалией.
1: 100%. И поэтому многие прибегают к альтернативе совместному проживанию с родителями. Отказ от аренды позволяет накопить на взнос.
0: Но старшее поколение берет на себя часть бытовых задач, помогает с младенцем. Это же колоссальная экономия средств и сил.
1: Возврат к многопоколенческой модели в обычной городской квартире – это демографический тормоз. Физическое пространство напрямую диктует размер семьи.
0: Но бабушка всегда рядом.
1: Вместе с бытовой помощью приходит неизбежный контроль. Отсутствие личного пространства превращает мелкую ссору в жесткий конфликт поколений. Люди банально не могут закрыть дверь собственной комнаты.
0: Да, я согласна. Ограниченная площадь делает появление второго ребенка просто невозможным. Разнополым детям по мере взросления требуются разные комнаты.
1: Школьнику нужно тихое место для уроков. Младенцу строгий режим сна. Стены становятся физическим барьером для рождаемости.
0: Слушай, но эта картина выглядит слишком центричной. В регионах стоимость жилья радикально ниже. 8 миллионов – это все-таки мегаполисы. В провинции жилье может стоить 3-4 миллиона.
1: Анализировать цифры в отрыве от доходов – большая ошибка. Да, ценник на квартиру ниже в 2 раза, но медианная зарплата в депрессивном регионе ниже в 3 или 4 раза.
0: А, то есть коэффициент доступности жилья остается прежним.
1: Часто он даже хуже. Семье предлагают ложный выбор – доступные метры в городах, где инфраструктура деградирует, либо переезд в мегаполис, где доход десятилетиями уходит на банковский долг.
0: И обе стратегии лишают уверенности в завтрашнем дне. А ребенок требует стабильности на десятилетия вперед. Сейчас горизонт планирования в стране сузился до нескольких месяцев.
1: Макроэкономическая нестабильность делает долгосрочные обязательства перед банком огромным риском. Невозможно предсказать сохранность работы, инфляцию. А ребенок – это ответственность длиною в жизнь.
0: Но, слушай, на рынке же появился новый мощный фактор – крупные государственные выплаты военным по контракту. Для некоторых это становится быстрым способом моментально закрыть ипотеку.
1: Если участие в боевых действиях становится самым быстрым социальным лифтом для покупки жилья, это свидетельствует об отсутствии нормальной жилищной политики в стране.
0: Риск долговой ямы конвертируется в риск ранений.
1: Да. Проблема квартир меняется на риск физических травм. Плюс эти высокие бюджетные траты имеют последствия для всей экономики. Огромные объемы денег попадают на потребительский рынок.
0: Возникает избыточный спрос. Денег стало много, а количество товаров и квартир не изменилось. Это разгоняет инфляцию.
1: Точно. И Центральный банк обязан реагировать. Он задирает ключевую ставку, чтобы сделать деньги дорогими и остановить инфляцию. Ставка летит вверх, превращая обычную ипотеку в недоступную роскошь.
0: Получается просто абсурд. Российская власть жмет на газ, пытаясь раздавать субсидии, а Центральный банк бьет по тормозам. Демографическая и макроэкономическая политика активно пожирают друг друга.
1: В центре этого столкновения находится молодая семья. Требовать повышения рождаемости в таких условиях значит игнорировать реальность.
0: Если квадратные метры становятся недостижимыми через обычный труд, жилье рискует превратиться в элитарную привилегию. Над этим стоит серьезно подумать.
1: Вот и получается. Государство просит ребенка сегодня, а квартиру для него предлагает выплачивать следующие 30 лет. Молодая семья должна сама найти миллионы на взнос, выдержать платеж после ухода одного родителя в декрет и надеяться, что за это время не исчезнет работа. Призвать людей рожать легко – такой призыв ничего не стоит. Гораздо дороже сделать так, чтобы ребенку было куда поставить кровать. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
4: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
3: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 900 000 000 000 рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день, говорит экономист Александр Климов.
5: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
3: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
6: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
3: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
7: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
3: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин прокомментировал перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине.
9: Разве это неправильный подход? Я считаю, что правильный. Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, что проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шанс? На мой взгляд, да, они есть.
2: Главные новости дня.
10: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
9: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
10: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более 1 000 000 россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
11: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
10: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
12: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
10: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не станет просить Европу отменить санкции,
8: объяснив это гордостью россиян.
13: Мы не строим стены, мы не хотим отгораживаться от Европы. Европа от нас отгородилась, она решила, что наша сотрудничество в прежние годы было настолько важным для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять, ну давайте, ладно, простите нас, забудьте про то, что было, давайте вернемся, отменяйте санкции. Не будет такого. Это совершенно не в генетическом коде нашего народа. У нас есть, ну если хотите, собственная гордость.
2: На радио Лента «Шок дня».
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
16: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации. А владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
15: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котенок о новом усилении противовоздушной обороны.
17: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж неприлично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически. Должностью с повышением.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Хотел в Рембата, попал в ад. Многодетный отец ради денег согласился пойти служить по контракту в тылу, но оказался в штурмовиках. Искал работу, согласился ремонтировать технику в тылу, а оказался в штурмовом подразделении. Такая история произошла с многодетным отцом Сергеем Беляевым, пишет в редакцию его сослуживец Максим.
18: Ему предложили контракты и пообещали службу в ремонтном батальоне. Вербовщик даже купил ему билет до Нижнего Новгорода. Там все произошло очень быстро. Сергей подписал контракт и буквально за один день прошел медкомиссию. Ему поставили высшую категорию годности А.
3: Хотя, по словам семьи, мужчина рассказывал врачам о перенесенном инфаркте. Кроме того, после падения с высоты у него в ногах стоят металлические штифты. Как человек с таким здоровьем вообще может за один день получить категорию А, непонятно, говорит юрист по военному праву Кирилл Назаров.
19: Если у человека действительно был инфаркт и есть серьезные последствия травм, это как минимум требует изучения медицинских документов и полноценного обследования. Категория годности определяется не обещаниями вербовщика, а состоянием здоровья. И если комиссия действительно прошла за один день без проверки таких жалоб, возникает очень много вопросов к качеству этой комиссии.
3: Когда жена Сергея узнала, что вместо ремонта техники мужа отправили в штурмовики, она начала добиваться его перевода в другие подразделения. Обращалась в Следственный комитет, военную прокуратуру и Минобороны, но все это не помогло. Тогда семья пошла в Нижегородский гарнизонный военный суд. Но в июле суд тоже отказал. А вскоре после этого Сергей перестал выходить на связь. Его жена уверена, что мужа могли специально отправить на опасное задание после попытки судиться с командованием. Подтверждений этой версии нет. Официально он числится пропавшим без вести, и такая история не единична. Обещания конкретной должности при подписании контракта еще не означают, что человек действительно ее получит, объясняет бывший военнослужащий Михаил Гордеев.
20: Человек может идти подписывать контракт, потому что ему обещали водителя, ремонтника или другую тыловую специальность. Но если конкретное место службы и должность не закреплены документами, устные обещания вербовщика практически ничего не гарантируют. После подписания контракта человек попадает в систему, где его дальнейшую судьбу определяет уже командование.
3: Такие истории все чаще становятся обыденностью. С одной стороны, люди, которым нужна работа и быстрые деньги. С другой – армия, которой постоянно нужны новые бойцы на фоне огромных потерь. И между ними вербовщики с обещаниями хороших выплат, тыловой службы, работы водителем или ремонтником. Главное – подписать контракт. А дальше обещания могут закончиться очень быстро. Рембат превращается в штурмовое подразделение, проблемы со здоровьем перестают быть проблемами, а финал для многих один и тот же – тяжелые ранения, пропажа без вести или гибель. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
21: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
2: Говорят военкоры.
15: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
0: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
15: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
1: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
15: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
22: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушно обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои МОГи гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
4: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Но
3: эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
20: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
3: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
5: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
3: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Несмотря на заявление главы Крыма Сергея Аксенова о том, что продавать бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях будут по 4 часа в сутки, найти его весьма непросто.
23: Ребят, привет. Ну, сегодня у нас было продолжение квеста «Найди бензин», и я его не прошла. Бензина нет. Я была на заправках, начиная с 8 часов до 8:30. Я ездила везде по городу. Бензин я не нашла. Если вы где-то нашли, напишите мне в комментариях. 92-й, 95-й уже без разницы какой. Но вчера было заявление от главы Крыма о том, что с 8 до 10 бензин будет. Я его не нашла. Ну, видимо, нужно еще по городам указывать, в каком городе, где, на какой заправке, по какому блату, по каким талонам это все будет. Верните нам дорогой бензин.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
7: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
11: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы каждый день заходите в социальные сети, читаете эмоциональные посты, комментируете последние новости и яростно спорите в комментариях, искренне веря, что общаетесь с такими же живыми людьми, как и вы сами. А что если за каждым экраном уже давно сидит не только алгоритм искусственного интеллекта и безликий автоматизированный бот? Давайте разберем мрачную, но невероятно актуальную теорию мертвого интернета, которая заставляет нас взглянуть на цифровую реальность совсем другими глазами. Теория мертвого интернета появилась на анонимных форумах еще в начале 20-х годов, но она набрала пугающую популярность именно сейчас, после повсеместного внедрения мощных генеративных языковых моделей. Сторонники этой глубоко конспирологической концепции утверждают, что реальные пользователи практически полностью покинули интернет, а весь контент, лайки, дискуссии, споры, новости теперь генерируются автоматизированными фермами ботов по прямому заказу корпораций и правительств. Профессора медиаисследований из ведущих университетов отмечают, что доля полностью автоматизированного трафика в глобальной сети действительно огромна, составляя по разным экспертным оценкам до половины всего мирового интернет-трафика. Однако ведущие социологи и разработчики подчеркивают, что живое человеческое общение никуда не исчезло, а боты используются преимущественно для коммерческой рекламы, искусственных накруток популярности и политических манипуляций, а не для осознанного замещения людей. Интернет по-прежнему жив. Но грань между цифровым алгоритмом и реальным автором становится все тоньше, буквально растворяясь на наших глазах. Мы все чаще видим, как спорят боты с друг другом, где живой человек становится лишь пассивным зрителем в бесконечном автоматизированном представлении алгоритмов, стремящихся удержать наше внимание любой ценой. Эта теория — лишь попытка человечества осмыслить наш растущий страх перед утратой контроля в мире, где цифровая имитация жизни уже почти неотличима от самой жизни. Представьте, вы пишете комментарий, а его обрабатывает нейросеть, создает поддельный отклик, и вы продолжаете диалог, не зная, что собеседника нет. Интернет перестал быть глобальной деревней. Он превратился в колоссальный зеркальный лабиринт, где каждый отраженный свет — это лишь работа кода. Единица и ноль. Стоит ли нам бояться того, что сеть стала мертвой? Или это просто новый этап нашей эволюции, где мы учимся отличать правду от искусственно созданного шума? Каждый раз, заходя в сеть, помните, возможно, ваш самый интересный собеседник — это лишь цепочка кода, стремящаяся быть похожей на человека. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ.
8: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 4 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день или какой совет они нам дадут. Итак, руны, подскажите. У нас выпала руна Кенас. Ну, такой день под влиянием руны – это символ огня, это свет, вдохновение, это будто какое-то, знаете, внутреннее озарение. И такая руна всегда зажигает факел в темноте и помогает увидеть то, что раньше скрывалось. Потому что Кенас – это энергия ясности, это понимание, это творческая сила и, возможно, внезапные открытия, инсайты, может быть, решение каких-то важных вопросов, которые долго оставались без ответа. Это время, когда словно, знаете, загорается лампа над вашей головой, вы начинаете ясно видеть и направление, и свои истинные желания, и возможности для их воплощения. Это еще руна вдохновения, творчества, создания, созидания, то есть захочется творить. В сфере работы и дел Кенас всегда дает мощный поток вдохновения, опять же. Возможно, вы найдете нестандартное решение проблемы или сможете проявить себя так, чтобы вас заметили, наконец, заметили коллеги или руководство. А вот для тех, кто связан непосредственно с творчеством, образованием, может быть, искусством или каким-то ремеслом, то это один из лучших дней. Энергия буквально требует проявления наружу, и успех придет к тем, кто действительно готов работать с энтузиазмом, с горящим сердцем. Тогда все пройдет на ура. Также еще руна намекает, что стоит быть открытым к новым знаниям. Это может быть обучение, курсы, мастер-классы. В этот день могут дать особенно ценный результат. Вот увидели какой-то курс и чувствуете, что вот хочется. Найдите все возможности, и потом это сыграет вам в плюс. В отношениях руна огня, конечно же, проявляется как страсть, как глубокая привязанность. Это отличный день для романтики, признания, откровенных разговоров, горячих ночей. И тепло и свет этой руны помогают парам вот эту разжечь искру заново или может углубить какое-то взаимопонимание, вот четкое ощущение того, что это ваш партнер. И если вы, например, находитесь в поиске, то день может принести знакомство, которое зажжет вас изнутри. А для семейных пар Кенас всегда советуют уделить внимание какой-то духовной близости, общим интересам, вместе зажечь этот огонь еще ярче. То есть, ну, все получится, если вы этого хотите. По здоровью руна указывает на жизненную силу, это внутренний ресурс, это восстановление энергии. День, когда организм получает импульс к исцелению, особенно если вы уже работаете над своим здоровьем и состоянием. Благоприятный любые практики, связанные с очищением и восстановлением, то есть от банальных прогулок на свежем воздухе до каких-то занятий, медитаций, встречаться с энергопрактиками, может просто посетить своего терапевта, да, и это тоже будет для здоровья полезно. Особое внимание еще стоит уделить зрению и глазам, так как Кенас связана со светом, и это, конечно же, о том, чтобы мы видели все четко и правильно. Ну что ж, 4 сентября с такой руной станет точно моментом просветления для всех, кто многое прояснит и в душе, и в делах. Кенас несет энергию тепла, света, вдохновения, поэтому доверьтесь этому потоку и позвольте себе творить. Жизнь обязательно откликнется взаимностью. Принимайте, благодарите, вдохновляйтесь и, конечно же, берегите себя.
8: Радиолента. Цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
8: Радиолента. 15:57 АМ. Радио
10: Радиолента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин о том, что государство будет производить закупки всего необходимого через маркетплейсы.
12: Добавлю, что с 1 октября вступит в силу новый федеральный закон. Он позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах и на местах. Это касается не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется, с полки отечественных маркетплейсов. Здесь вот российские коллеги знают, что такое наша нормативная база при закупке даже карандашей в школе. Да? Ну, с одной стороны, все эти законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции и так далее и тому подобное. Но вы же знаете, дорогие друзья, что это часто связано и с определенными сложностями и ограничениями. Вот мы хотим попробовать здесь провести такую небольшую микрореформу, которая позволила бы многим нашим учреждениям напрямую закупать то, что им нужно, без всяких проволочек. И если это делать через маркетплейсы, то это, конечно, минимизирует вообще всякие риски, связанные с возможной микрокоррупцией, даже микрокоррупцией.
10: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Ничего за это не будет. В Калининграде люди, которым предлагали деньги за голосование на выборах, обратились в полицию. Что было дальше? Позорище. В 21 веке жителям Гурьевска негде помыться. Власти предложили ездить в баню, которая сгорела. Когда губернатор услышит глас вопиющих пустыни. МИД встревожен. Запад готов заблокировать Калининград. Точно эксклав под надежной защитой. Итак, резонансная история о подкупе избирателей в Калининграде — новые подробности. Напомню, ранее мы рассказывали о том, как женщина пришла в семью и предложила 2000 рублей в два этапа – 500 рублей до выборов и 1500 после за голосование за двух кандидатов от «Единой России». Соответствующее видео уже завирусилось в сети. На нем отчетливо видны агитационные листовки партии и звучат две фамилии кандидатов, которых предлагалось поддержать за деньги. Это, как было сказано в ролике, молодой и бестолковый Симонов, а другой – Григоренко. Цитирую ролик, он пашет. Вот как агитатор общается с избирателями.
13: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
16: Да.
13: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
16: А мы что должны делать?
13: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
16: А за кого надо голосовать?
13: Я даю бумажку. Вот. Проголосуете, получите после выборов еще 1500.
24: Ну, нифига себе.
13: Симонов молодой, еще бестолковый, а Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
25: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
13: Запиши, а господи, пиши. Какая вам разница?
25: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
13: столбиком. Фамилия, имя, отчество.
3: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
13: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я сотая, 100 человек.
26: Будешь сотой.
16: Тогда больше надо.
25: Так, это получается, вы должны за вот этого дяденьку, да? Да, за двух. И за двух? Да. Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере,
0: Тогда еще после выборов, к концу месяца, получится по 1500.
1: А как? Вы нам еще расскажете?
0: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть.
1: Ага.
0: Вы не переживайте.
1: То есть мы за то голосуем и потом еще получаем?
0: Да, по 1500 еще получаем.
1: Понятно.
3: И в двух словах о кандидатах, чья поддержка на выборах оценена в 2000 рублей за голос.
17: Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда с 2011 года. На выборах 2026-го Григоренко баллотируется от «Единой России» уже в Законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Второй кандидат – Михаил Симонов, участник специальной военной операции, идущий от «Единой России» как сторонник в депутаты Горсовета Калининграда.
3: А сейчас вишенка на торте. По имеющейся информации, более 5 жителей областного центра, которым

0: сквозь Алексея без прозванных на официальной странице губернатора ВКонтакте, что в городе до сих пор остаются дома без водоснабжения и других удобств. Особенно тяжело пожилым людям, которым нужна элементарная возможность нормально помыться. В администрации округа, куда раньше с этой проблемой обращались люди, ответили, что строить муниципальную баню в Гурьевске не планируют, мол, большинство квартир якобы уже обеспечены водой и газом. А тем, у кого удобств нет, предложили получать льготные талоны и ездить в одну из общественных бань, например, в Низовье. Вот только загвоздка в том, что баня в Низовье недавно сгорела, парная повреждена, отделение закрыто. Власти обещали открыть второе отделение на время ремонта, но этого до сих пор не произошло, и сроки открытия неизвестны, поскольку у муниципалитета ограниченный бюджет. Можно было бы, конечно, помыться в речке или озере, но сентябрь, однако, холодает.
1: Кстати, по логике вещей, проблему с отсутствием бань в Гурьевске и недостаточным финансированием можно решить за счет областного бюджета. Резервный фонд ведь не просто так создавался. Но, как говорится, увы и ах. Там свои статьи расходов и иногда весьма оригинальные. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции за 4 миллиона рублей налогоплательщиков.
2: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
1: Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. А с другой стороны, было бы кому дарить пончо и театральные бинокли. Туристы жалуются, что добираться до Калининграда и по деньгам накладно, да и прилеты в Храброво регулярно буксуют на фоне закрытия аэропортов Большой России. 3 сентября в Калининградской воздушной гавани снова отменялись и задерживались больше 20 авиарейсов. А все потому, что московские аэропорты вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений Зеленского о небезопасности российского воздушного пространства для гражданской авиации. Как известно, ранее в своем обращении в соцсетях он заявил, что в ответ на удары вооруженных сил Российской Федерации по гражданской инфраструктуре Украины дроны в ВСУ усилят атаки по российской территории. И хотя Минтранс уверяет, что небо открыто и пассажирам нечего бояться, сообщения об уничтожении с вечера до 10 утра четверга более 80 БПЛА, летевших на Москву, и отражении за ночь атаки 56 дронов над Московской областью оптимизма не вселяют. Как и заявление МИДа, что Запад готов заблокировать Калининград.
3: На полях Восточного экономического форума во время обсуждения рисков для Калининградской области замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что западные страны прямо допускают блокировку российского эксклава в случае эскалации. Дипломат особо отметил, ситуация вызывает серьезное беспокойство. Но, как заверил Грушко, у нас есть набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить сценарии НАТО и обеспечить нашу надежную обороноспособность и безопасность.
1: Пока же над Балтикой без изменений. Все стабильно тревожно. Самолет-разведчик НАТО. Бомбардье «Артемис-2» с начала недели регулярно выполняет полеты в районе Балтийского моря, в том числе рядом с Калининградской областью. Специалисты отмечают, что летом данный разведчик постоянно появлялся как над Балтикой, так и над Черным морем, где в июле и августе установил своеобразный рекорд, проведя в воздухе по 9 часов подряд. В связи с такой активностью НАТО, Балтфлот на побережье провел учение по отражению нападения диверсантов на полевой лагерь, где развернуты ракетные комплексы «Бастион». По сообщению пресс-службы флота, дежурная смена при поддержке противодиверсионного подразделения отразила нападение условного противника и уничтожила его. Во время тренировки использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки. При этом условия были приближены к боевым. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.

0: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. Не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос: а по каким путям, в каких вагонах и куда именно? Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант. сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен. Но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеет ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. Оплатить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
2: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне, и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Ейского, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. Хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Беда похлеще МММ. Wildberries нечем платить продавцам за товары. Маркетплейс захлестнули массовые жалобы на невыплаты. Продавцы товаров на Wildberries пожаловались на задержку выплат за проданные товары. Как сообщают продавцы с маркетплейса, часть селлеров не получила деньги, которые вывели с площадки 17 августа.
4: Выведенные средства 17 августа никому из продавцов не перечислены. Согласно условиям, Marketplace обязан перечислить их в течение 7 рабочих дней.
3: В пресс-службе Wildberries подтвердили задержки при выводе средств. Они связаны с мерами безопасности, принятыми в ответ на хакерские атаки на системы сервиса «Баланс продавца», заявили в компании.
5: Часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока. Специалисты компании работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработкой решений по недопущению повторных сценариев атак.
3: При этом основательница Wildberries Татьяна Ким ранее пообещала меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
6: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
3: На фоне атак дронов владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и в организации протестных настроений.
7: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
3: Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
8: России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
3: Как пишет «Коммерсант», после атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможность доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание. Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Глава Роспотребнадзора Анна Попова о том, что Россия ежегодно прививает от гриппа более половины населения отечественными вакцинами за счет федерального бюджета.
10: Мы ждем традиционных наших результатов, контролируемой заболеваемости гриппом выпить сезон. И это очень важно, это большое достижение Российской Федерации, потому что Российская Федерация уникальная страна, которая за бюджетные средства, это федеральный бюджет, ежегодно прививает почти половину своих жителей, больше половины своих жителей страны. Это и взрослые, и дети. От общей численности какие-то годы это получается там, больше 60%, где-то 55%, как это было в прошлом году. Но половина всего населения Российской Федерации ежегодно прививается за счет средств федерального бюджета отечественными вакцинами. Это очень важно. И поэтому за 20 лет мы снизили заболеваемость в 20 раз гриппом. Это очень значимые цифры. При том, что мы и выявляем сейчас значительно лучше, чем 20 лет назад. У нас есть тесты, и мы ставим диагноз по лабораторному подтверждению, которое абсолютно каждому доступно и внесено в ОМС.
1: Главные новости дня.
3: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в два периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
11: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7.00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
3: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
12: Я в шоке.
13: Пробка за бензином.
12: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
3: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
14: Все нормально. Везде есть.
15: Везде есть все.
14: Да. Не надо вот этих истерик.
15: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
3: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
16: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
17: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
18: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
19: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
20: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
3: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин о том, что текущего уровня рождаемости России недостаточно, но страна не в самом худшем положении в регионе.
0: нам, конечно, недостаточно такого уровня рождаемости, который мы сейчас имеем. Но если вы говорите о регионе, где мы находимся, но мы не в самом худшем положении. Вы знаете, что в Южной Корее 0,7, больше, чем в два раза, меньше, чем у нас. В Японии примерно такой же уровень рождаемости. Но это совсем не значит, что мы должны ориентироваться на это. Мы должны ориентироваться на лучшие показатели, и мы стремимся к этому. Повторяю еще раз, и вы это подтвердили, это объективная вещь. Здесь не намного, но все-таки рейтинг рождаемости выше, и мы должны сделать так, чтобы в стране в целом было как минимум как на Дальнем Востоке, а на Дальнем Востоке еще выше. На это нацелена целая программа поддержки детства, семьи.
1: На радио Лента. Потеря дня.
21: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
22: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
23: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании Совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
22: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
24: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетник, в швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, в швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться. Но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
22: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
25: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Зет-военкор Михаил Звинчук о том, что ВСУ умело обороняются, контратакуют, и мечты о том, что фронт посыпется, не оправдались.
2: Учитывая текущие темпы продвижения, к Славянску мы уже практически подошли, но противник-то контратакует. И в районе того же лимана проблем хватает. Что же до Краматорска, до него еще идти и идти. Более того, битва за Константиновку длилась достаточно долгое время. И меньше чем полгода все эти продвижения едва ли займут. Фронт у противника не сыпется, и это одно из самых главных заблуждений. Противник продолжает действовать нахрапом, наскоком. Они продолжают использовать по-умному определенные решения в области дроноводства, адаптироваться. И мы воюем-то, по сути, со своим зеркалом, которое пользуется тем же Старлинком, и благодаря ему у них держится более качественная связь, чем у нас. Поэтому говорить о том, что сейчас вот мы взяли Покровск, сейчас мы взяли Константиновку, Гуляй-Поле, подошли к Орехову, и фронт сейчас посыпется, не стоит. Потому что даже видно по этому году, и, например, по контрнаступлению ВСУ вдоль берега высохшего Каховского водохранилища от Запорожья, что любые успехи могут быть обращены вспять.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдают за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да? Вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее. Да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете? Он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет. Оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно. А тщательно подбирать нужно думать. И это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты. Понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Ну, легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией и играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, это отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
6: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
5: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
7: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
8: Женщина одна.
7: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
5: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
10: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
5: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
11: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
5: Причем история семьи Процик на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
12: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти?
5: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
13: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
5: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
14: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
5: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
15: Придется привыкнуть. Военкор канал «Записки ветерана» о последствиях ударов по маркетплейсам.
16: Малому и среднему бизнесу сейчас будет сложно. Совершенно очевидно, что одним Wildberries не обойдется. На очереди Озон и другие логистические компании. Создавайте свои сайты, раскручивайте их, развивайте интернет-торговлю. Ваши собственные склады никто бомбить не будет, а Почта России есть в каждом населенном пункте. Да, это не те объемы и не тот масштаб, но это на данный момент единственное решение в сложившейся ситуации. Ведь были времена, когда не было маркетплейсов, и все продавалось и покупалось. Все новое — это хорошо забытое старое. Делать нечего, надо адаптироваться к обстановке.
15: Без правды победы не бывает. Военкор канал «Старшие Эды» о цене замалчивания проблем.
16: Признание проблемы — первый шаг на пути к ее решению. Это касается абсолютно всего. От ситуации на фронте до внутриэкономического состояния. Чем сильнее проблему забалтывать или не говорить о ней, тем тяжелее будут последствия. Во время Великой Отечественной голос Левитана, стихи и репортажи Симонова и Твардовского не рисовали благостной картинки. Граждане Советского Союза знали, какие зверства творят немцы и как тяжело нашим войскам на фронте. Поэтому отдавали все силы ради победы. По нашим заводам не летели сбитые обломки. Их атаковали немецкие самолеты. А на уральских заводах женщины и дети работали по 16 часов в сутки. Продвижение и отступление войск сопровождалось сводками Софинформбюро, которым люди верили. Сегодня не должно быть недомолвок и двусмысленностей. Страна ведет войну за свое существование, а значит, идти к победе необходимо честно, прямо и единым целым. И хватит уже себя обманывать.
15: Выстрел себе в ногу. Олег Царев о реестре «Аршин».
0: Наш государственный реестр на Украине называют утечкой данных о санкциях. Благодарят. Украинские осинтеры изучили «Аршин», базу поверки измерительных приборов. По их подсчетам, 27 тысяч единиц западного оборудования оказалось в России уже после введения санкций. Причем 91% приборов в сегменте «Наука» и 93% в электронике – незаменимые устройства спецназначения или топового уровня. Среди получателей западной продукции обнаружились ядерный центр имени Духова, разработчики «Панциря», «Сухой» и «НИИ Полюс». Враг прямо заявляет, что дальше планирует привязать серийные номера к таможенным декларациям. Тогда вся цепочка поставок станет для них прозрачной. Уже сейчас на Западе будут требовать усилить контроль над продукцией западных фирм, чья продукция оказалась в России в обход санкций. Мы сами себя задокументировали и выложили отчет в открытый доступ. Наши чиновники обожают заводить реестры. И этой любовью к контролю над всем воспользовался враг. Страна под жесточайшими санкциями сама публикует базу, где указано, какое оборудование, когда и к кому попало. Мы сами даем врагу отследить, как обходим санкции. Фактически помогаем перекрывать каналы поставок в Россию. Сами стреляем себе в ногу.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
15: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
3: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
15: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
17: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
15: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
18: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут, даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог». Металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои МОГи гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
19: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Военный корреспондент Изабелла Либерман рассказала о проблемах с предоставлением земельных участков военнослужащим на примере одного из участников СВО.
20: Недавно мне поступило обращение, которое просто меня шокировало. Герой России, Краснодарский край. Его супруга мне написала свою историю. Да, участок предложили нашему герою, но где? Около полигона, где сжигается мусор. И еще один был вариант – около кладбища. Я связалась с Марией Александровной Воропаевой, и уже готовится обращение к губернатору Краснодарского края в связи с этим случаем. Почему наши защитники, герои должны получать вот такие участки? Это ведь не единичный случай. Кому-то, например, в Ивановской области дают в болотах. Вот в прямом смысле приезжали наши коллеги из Ивановской области и жаловались, они сами ветераны и сами же помогают, опять же, другим ветеранам в правовой сфере болота. И второй вариант – это не предусмотренные для жизни места, где нет ничего, нет газа, нет электричества. То есть человеку надо самостоятельно этот участок облагородить, построить там определенное там место для жительства и вот это все проводить.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
21: Всем привет! Это «Разбор дня». В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
23: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
21: Да, про отношение долга к ВВП.
23: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал, особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
21: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
23: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
21: Угу.
23: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
21: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 триллиона рублей на все 12 месяцев.
23: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
21: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает

0: подход. Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
1: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
0: Внушительно.
1: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
0: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
1: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот это на зарплату учителю.
0: Ну да, деньги не окрашены.
1: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
0: Семья понимает, что денег не хватает, идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
1: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
0: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
1: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
0: И кто их покупает?
1: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
0: И тут многие могут сказать, ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
1: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
0: Так.
1: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
0: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
1: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
0: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
1: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
0: Да уж.
1: А если

0: бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
1: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
0: Именно.
1: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
0: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
1: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
0: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
1: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
0: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранения около 1,88 триллиона.
1: То есть вместе это где-то...
0: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
1: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
0: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
1: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
0: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
1: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
0: Это катастрофический сценарий.
1: Даже так?
0: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
1: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
0: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 26 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
1: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
0: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
1: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
0: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
1: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
0: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
1: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
0: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
1: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
0: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
1: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
0: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
1: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
0: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
1: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
0: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Ничего за это не будет. В Калининграде люди, которым предлагали деньги за голосование на выборах, обратились в полицию. Что было дальше? Позорище. В 21 веке жителям Гурьевска негде помыться. Власти предложили ездить в баню, которая сгорела. Когда губернатор услышит глас вопиющих пустыни? МИД встревожен. Запад готов заблокировать Калининград. Точно эксклав под надежной защитой? Итак, резонансная история о подкупе избирателей в Калининграде новые подробности. Напомню, ранее мы рассказывали о том, как женщина пришла в семью и предложила 2000 рублей в два этапа – 500 рублей до выборов и 1500 после за голосование за двух кандидатов от «Единой России». Соответствующее видео уже завирусилось в сети. На нем отчетливо видны агитационные листовки партии и звучат две фамилии кандидатов, которых предлагалось поддержать за деньги. Это, как было сказано в ролике, молодой и бестолковый Симонов, а другой – Григоренко. Цитирую ролик, он пашет. Вот как агитатор общается с избирателями.
4: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
5: Да.
4: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
5: А мы что должны делать?
4: Ничего вы делать не должны. Договор юридический. Правильно оформленный. Все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей. И вы как-то должны сходить на выборы.
5: А за кого надо голосовать?
4: Я даю бумажку. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
6: Ну, нифига себе.
4: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
7: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
4: Да пиши, а господи, пиши. Какая вам разница?
7: Что мы здесь пишем? Вот здесь,
4: на столбиком. Фамилия, имя, отчество.
3: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
4: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я, вернее, 99-я сотая, 100 человек.
8: Будешь сотой.
5: Тогда больше надо.
7: Так, это получается, вы должны за вот этого дяденьку, да?
4: Да, за двух.
7: И за двух?
4: Да.
7: Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получится по 1500.
5: А как? Вы нам еще раз скажете?
4: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть.
5: Ага.
4: Вы не переживайте.
5: То есть мы за двух голосуем и потом еще получаем?
4: Да, по 1500 еще получаем.
5: Понятно.
3: И в двух словах о кандидатах, чья поддержка на выборах оценена в 2000 рублей за голос.
9: Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда с 2011 года. На выборах 2026 Григоренко баллотируется от «Единой России» уже в Законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер 1. Второй кандидат – Михаил Симонов, участник специальной военной операции, идущий от «Единой России» как сторонник в депутаты Горсовета Калининграда.
3: А сейчас вишенка на торте. По имеющейся информации, более 5 жителей областного центра, которым агитаторы предлагали голосовать рублем за указанных кандидатов, зафиксировали на телефон, по сути, незаконный подкуп избирателей. Более того, передали видеозаписи в правоохранительные органы и написали соответствующее заявление. И теперь главный вопрос. Будет ли реакция на нарушение избирательного законодательства? Или действительно, как отметил агитатор в видео, ничего за это не будет, а скандал, как это часто бывает, попытаются замять и забыть. Словом, посмотрим. Одно обидно, что власти, как депутаты, так и чиновники, миллионы рублей тратят из личных или местных бюджетов на свой пиар и агитацию. А бедные избиратели часто от зарплаты до зарплаты считают каждую копейку. А иногда живут, даже не имея возможности элементарно помыться. Так уж вышло, что в 21 веке не у всех жителей Калининградской области есть душ и горячая вода. Эта история из Гурьевска просто шокирует.
6: Жительница Гурьевска пожаловалась Алексею без прозванных на официальной странице губернатора ВКонтакте, что в городе до сих пор остаются дома без водоснабжения и других удобств. Особенно тяжело пожилым людям, которым нужна элементарная возможность нормально помыться. В администрации округа, куда раньше с этой проблемой обращались люди, ответили, что строить муниципальную баню в Гурьевске не планируют, мол, большинство квартир якобы уже обеспечены водой и газом. А тем, у кого удобств нет, предложили получать льготные талоны и ездить в одну из общественных бань, например, в Низовье. Вот только загвоздка в том, что баня в Низовье недавно сгорела, парная повреждена, отделение закрыто. Власти обещали открыть второе отделение на время ремонта, но этого до сих пор не произошло, и сроки открытия неизвестны, поскольку у муниципалитета ограниченный бюджет. Можно было бы, конечно, помыться в речке или озере, но сентябрь, однако, холодает.
3: Кстати, по логике вещей, проблему с отсутствием бань в Гурьевске и недостаточным финансированием можно решить за счет областного бюджета. Резервный фонд ведь не просто так создавался. Но, как говорится, увы и ах. Там свои статьи расходов и иногда весьма оригинальные. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции за 4 миллиона рублей налогоплательщиков.
10: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
3: Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. А с другой стороны, было бы кому дарить пончо и театральные бинокли. Туристы жалуются, что добираться до Калининграда и по деньгам накладно, да и прилеты в Храброво регулярно буксуют на фоне закрытия аэропортов в Большой России. 3 сентября в Калининградской воздушной гавани снова отменялись и задерживались больше 20 авиарейсов. А все потому, что московские аэропорты вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений Зеленского о небезопасности российского воздушного пространства для гражданской авиации. Как известно, ранее в своем обращении в соцсетях он заявил, что в ответ на удары вооруженных сил Российской Федерации по гражданской инфраструктуре Украины дроны в ССУ усилят атаки по российской территории. И хотя Минтранс уверяет, что небо открыто и пассажирам нечего бояться, сообщения об уничтожении с вечера до 10 утра четверга более 80 БПЛА, летевших на Москву, и отражении за ночь атаки 56 дронов над Московской областью оптимизма не вселяют. Как и заявление МИДа, что Запад готов заблокировать Калининград.
11: На полях Восточного экономического форума во время обсуждения рисков для Калининградской области замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что западные страны прямо допускают блокировку российского эксклава в случае эскалации. Дипломат особо отметил, ситуация вызывает серьезное беспокойство. Но, как заверил Грушко, у нас есть набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить сценарий НАТО и обеспечить нашу надежную обороноспособность и безопасность.
3: Пока же над Балтикой без изменений. Все стабильно тревожно. Самолет-разведчик НАТО. Бомбардье «Артемис-2» с начала недели регулярно выполняет полеты в районе Балтийского моря, в том числе рядом с Калининградской областью. Специалисты отмечают, что летом данный разведчик постоянно появлялся как над Балтикой, так и над Черным морем, где в июле и августе установил своеобразный рекорд, проведя в воздухе по 9 часов подряд. В связи с такой активностью НАТО, Балтфлот на побережье провел учения по отражению нападения диверсантов на полевой лагерь, где развернуты ракетные комплексы «Бастион». По сообщению пресс-службы флота, дежурная смена при поддержке противодиверсионного подразделения отразила нападение условного противника и уничтожила его. Во время тренировки использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки. При этом условия были приближены к боевым. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. Не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос. А по каким путям, в каких вагонах и куда именно? Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант – сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен, но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеет ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. А платить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Юрист Ирина из Ставропольского края рассказала о судебном споре вокруг выплат после гибели участника СВО.
15: Сегодня в суде рассматривалось дело по погибшему участнику СВО, где мать, которая не участвовала в жизни и воспитании своего сына, этим частично занимался отец, а в большей степени дедушка, объявилась тогда, когда остро стал вопрос о получении выплат. Она нашла и силы, и время, и самое главное – желание. Ей было озвучено, что поскольку есть отец у сына, выплата ей положена только половина. Она не согласилась и обратилась с иском в суд о признании утратившим право на получение вторым родителям выплаты в связи с гибелью сына. И знаете, по таким делам меня мучает только один вопрос. Почему матеря, которые оставляют своих детей, не участвуют в их жизни и воспитании? И это вообще дикость, потому что во время войны не бросали своих детей. а в мирное время так легко отказываются. Наравне с такими же отцами, которые устно бросают своих детей. Я считаю, что это правильная формулировка, потому что если вы не участвуете в жизни своего ребенка, не знаете, что он кушает, чем он увлекается, что он любит, на какие секции он ходит, на какие кружки, вы не знаете, как он учится, то вы, твари, моральные уроды. Это моя позиция, никто ее не изменит. Я считаю, что таким мужчинам нельзя даже руку давать в рукопожатие. С ними нельзя вести бизнес, потому что если он бросил кровного своего ребенка, то что ему мешает бросить вас как бизнес-партнера? А таким женщинам я бы даже запрещала садиться за общий стол с нормальными людьми. И знаете, меня поражают такие матеря, которые объявляются в момент трагедии не уже не с вопросом, как прожить эту боль, и не с извинениями на могиле своего сына за отсутствие любви, заботы все эти годы, а с вопросом о выплатах. Страшно в этих ситуациях не вопрос денег поделить. Страшно, что память о ребенке оценивается только в судебном споре.
16: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
18: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО, ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
17: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более миллиона россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
19: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
17: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
20: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
17: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной Церкви иерей Феодор Лукьянов предложил усложнить разводы, обязать супругов объяснять причины расставания и ввести дифференцированное налогообложение.
1: Аборты, разводы должны быть экономически невыгодны для человека и введены в маргинальную зону при соработничестве государства и бизнеса. И здесь, конечно, можно обратиться, и нужно даже обратиться и к советскому опыту. Там очень много хорошего можно почерпнуть, учитывая современную ситуацию у нас сейчас. И вот эти положения указа 118, мне кажется, сегодня надо их доставать и использовать, конечно, интерпретировать в современном ключе, но там очень много ценного, что мы можем взять. Все граждане, состоявшие фактически в брачных отношениях, обязаны были зарегистрировать брак, указав срок совместной жизни. В паспорте вводилась графа «семейное положение». Вводилось дифференцированное налогообложение, ставка подоходного налога снижалась при большем количестве детей. Тот самый прогрессивный подход, о котором мы сегодня в регионах говорим. Усложнялась процедура развода. Два этапа. Обязательное указание мотивов, вызов супруга, установление свидетелей. Это не сегодняшний онлайн-развод в нашей стране. Много еще можно привести примеров. Скажу еще несколько буквально. Аборты допускались исключительно по медицинским показаниям.
2: Криминальные новости.
21: В Саратовской области неизвестный стрелял в офицера, которого Украина считает причастным к удару по детской больнице «Ахмаддед» в Киеве. О покушении, которое произошло утром в поселке Пробуждение рядом с Энгельсом, сообщили телеграм-каналы «Мэш» и «База». По их информации, неизвестный на мотоцикле подъехал к дому военного, дважды выстрелил в него и скрылся. Офицера госпитализировали в тяжелом состоянии с ранениями в торс и в лицо. Также пуля задела его водителя. Региональное Управление Следственного комитета подтвердило покушение, не раскрывая подробностей о пострадавшем. Возбуждено уголовное дело. По информации канала ВЧК УГПУ, пострадавший – командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии генерал-майор Николай Варпахович. 31 августа СБУ заочно сообщила о подозрениях в отношении лиц, которых Украина считает ответственными за удар по детской больнице «Ахмаддед» в июле 2024 года. В числе подозреваемых спецслужба назвала Варпаховича. Военный суд прекратил дело против бывшего командира башкирского батальона «Ватан» Рамиля Ульмазбаева об убийстве и похищении солдат, поскольку он получил государственную награду за службу. Ранее дезертировавший из подразделения «Ватан» рассказал журналистам о том, что в августе 2023 года Ульмазбаев убил троих солдат, которые были свидетелями убийства другого члена батальона. Это произошло в селе Миловатка Луганской области. По словам военного, комбат Ватана прострелил колени троим солдатам, которые видели убийство, и избил их железным ломом. Потом каждому острием лома вскрыл животы. Еще живых военных погрузили в багажник УАЗа и увезли. Один парень стонал. Потом их облили бензином и подожгли, рассказал военный. По его словам, останки тел, которые не сгорели, взорвали гранатами. Через сутки приближенные комбата приехали снова, и большие куски человеческого мяса подожгли повторно, а жертв похоронили как героев СВО, погибших при исполнении воинского долга. О задержании Ульмазбаева стало известно в октябре 2023 года. Ему предъявляли обвинение в убийстве двух или более лиц, совершенном с особой жестокостью, похищении двух или более лиц с применением насилия и оружия и превышении должностных полномочий. В августе 2024 дело Рамиля Ульмазбаева начали рассматривать в Южном окружном военном суде. Однако вскоре производство в отношении бывшего командира «Ватана» приостановили, так как он отправился на фронт. Там Ульмазбаев получил государственную награду, и это впоследствии стало основанием для прекращения уголовного дела об убийстве военнослужащих. В Калининграде 42-летний мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы вымогать деньги у своего 19-летнего сына. В осуществлении плана он заручился помощью знакомого. По данным базы, тот должен был по телефону потребовать у парня больше 50 тысяч рублей, угрожая отрезать пальцы его отцу. Сын, не подозревая об инсценировке, сразу обратился в полицию и рассказал о похищении. Правоохранители организовали передачу денег во время время которой задержали приятеля отца. На допросе мужчина признался, что никакого похищения на самом деле не было. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Обоим грозит до 7 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
14: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что ситуация на рынке топлива улучшается.
0: Но в целом ситуация за последнюю неделю частично стабилизировалась лучше, хотя мы, безусловно, наблюдаем еще и дефицит частично незначительный на заправках, и особенно в регионах, в первую очередь, сибирского, уральских федеральных округов, вот, связанных с логистикой. Дефицит распределяется неравномерно, и для его выравнивания мы в том числе работаем индивидуально с разными регионами и компаниями, там, где наблюдается отклонение от среднестатистического уровня.
2: Главные новости дня.
3: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
8: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
3: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день, говорит экономист Александр Климов.
22: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
3: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
23: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
3: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
24: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
3: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
5: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен, что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом, подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
4: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
6: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
4: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
7: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
2: Радиолента. Прямая речь.
14: Сестра военнослужащего Александра Волкова в видеообращении сообщила, что ее брат числится пропавшим без вести, а командование не оказывает семье никакой помощи в его поисках.
9: Я Коренева Кристина Сергеевна, являюсь сестрой военнослужащего Волкова Александра Олеговича, военной части 42038, штурмовой роты, 114 УМСБР, 1-го мотострелкового батальона. Мой брат считается без вести пропавшим с 29.07.26, населенный пункт Анновка. На боевое задание ушел 24.07.26. Крайний раз выходил на связь 12.07.26. И также брат мне сообщил то, что их раскидали. То, что его перевели со 114 УМСБР, 2 СБ. Помощник замполита сообщил мне о без вести пропавшем моего брата 5.08.26. Больше мне о месте нахождения ничего не известно. Также обращалась в 114 2 СБ. Мне замполит сообщил то, что такого бойца у них не было. Перенаправляли меня на разные номера, так я ничего и не добилась. Дополнительно сообщаю. После убытия на первое боевое задание все документы были уничтожены в ходе боевых действий 2025 года. В дальнейшем после отпуска брат не вернулся в воинскую часть. Его задержали как в Сочи в апреле 2026 года, после чего он был отправлен к месту прохождения службы. При обращении командования части по поводу восстановления документов, а также зарплатной карты или счета, никаких действий не предприняли. Зарплату и денежные довольствия не получал. Бездействие замполита войсковой части 42038 на звонки и сообщения мне не отвечает. Конкретной информации не предоставляют. Прошу принять меры и направить войсковую часть 42038 проверку по факту исчезновения бойцов.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
3: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
10: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти?
3: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
11: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
3: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
13: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
3: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
15: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
16: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
15: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котенок о новом усилении противовоздушной обороны.
1: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж неприлично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически. Должностью с повышением.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
17: Дроны добрались до Сочи. В порту, где стоял военный корабль, взорвался безэкипажный катер ВСУ. До пляжа считанные метры. Сперва Геленджик, а теперь и Сочи. Безэкипажный катер добрался до побережья популярного курорта и взорвался в районе морского порта. Очевидцы сняли

0: Нью-Йорке один из дронов пытались подавить системами РЭП. Он попал в многоэтажный дом. Начался пожар. 10 человек эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным местных журналистов, дом находится примерно в 5 километрах от авиабазы «Кубинка». Была ли целью именно она, неизвестно. Но версия выглядит вполне очевидно, объясняет эксперт по беспилотникам Кирилл Данилов.
1: 5 километров для беспилотника действительно небольшое расстояние. Но по одному месту падения нельзя утверждать, что целью была именно авиабаза. Дрон мог потерять управление, быть поврежден или сбит. Важно другое. Беспилотники снова оказались непосредственно рядом с военным объектом в Подмосковье.
0: Получается тревожная картина. Ситуация, когда в одну ночь дроны атакуют совершенно разные направления, происходит все чаще. С моря катер доходит до Сочи, в воздухе беспилотники долетают до Подмосковья. Возможно ли вообще надежно прикрыть все потенциальные цели, объясняет военный эксперт Михаил Горин.
2: Проблема в количестве объектов. Нужно защищать аэродромы, порты, нефтеперерабатывающие заводы, энергетику и крупные города. Поставить одинаково мощную защиту везде невозможно. Поэтому чем больше направлений атакуется одновременно, тем сложнее выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
0: Похоже, что сейчас главный вопрос для отечественной ПВО уже не только в том, насколько далеко могут добраться дроны, а в том, сколько направлений она способна закрыть одновременно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет. Это «Разбор дня». Власти говорят, стране нужно больше детей. Молодая пара открывает ипотечный калькулятор, и желание стать родителями быстро сталкивается с платежом размером в целую зарплату. Квартиры стоят миллионы, рыночная ставка приближается к 20%. А на первоначальный взнос иногда приходится копить дольше, чем ребенок ходит в школу. Сегодня выясним, почему россиян убеждают рожать, но возможность нормально растить детей становится все дороже.
5: Слушай, ну, звучит как типичная жалоба на жизнь, если честно. Базовая математика же показывает, что инструменты поддержки все-таки работают. Давай посмотрим на цифры без лишних эмоций.
4: Цифры, как раз знаешь, разрушают эту иллюзию доступности. Вот давай возьмем самый базовый расчет. Стандартная двушка на вторичном рынке стоит, около 8 миллионов рублей.
5: Угу, допустим.
4: И текущая рыночная ставка пробивает 20%. Ежемесячно придется отдавать больше 100 тысяч рублей. Причем на протяжении 30 лет.
5: 100 тысяч каждый месяц. Но погоди, это же доход целой семьи в небольшом городе. Кто вообще соглашается на такие условия?
4: Соглашаются те, кому тупо негде жить. При такой ставке за 30 лет банку выплачивается стоимость 3 или 4 таких квартир.
5: Угу.
4: То есть структура платежа устроена так, что в первые годы 90% суммы уходит только на проценты. Человек просто арендует деньги у банка по совершенно запредельной цене.
5: Погоди, зачем мы вообще обсуждаем рыночную ипотеку под 20 с лишним процентов? Существует же семейная ипотека под 6%. Разрыв колоссальный.
4: Ну?
5: Это абсолютно рабочий инструмент для тех, кто планирует завести ребенка. Государство буквально оплачивает большую часть процентов.
4: Вот эта семейная программа – это на самом деле классическая экономическая ловушка. Чтобы войти в нее, нужен первоначальный взнос.
5: Да, логично.
4: Сейчас он составляет минимум 20%. От 8 миллионов – это 1 миллион 600 тысяч рублей наличными.
5: Но накопить 1,5 миллиона за пару лет до рождения ребенка – вполне посильная задача для двух работающих квалифицированных специалистов. Я, например, уверена, что это реально.
4: Посильная в вакууме. В реальности молодая пара должна где-то жить в этот период накопления. То есть оплачивается рыночная аренда.
5: Ага.
4: Параллельно растут цены на продукты, услуги, медицину. Финансовый поток семьи просто разрывается между текущей жизнью и попыткой угнаться за этой целью.
5: Да, но существует материнский капитал. Это государственная выплата при рождении ребенка, которую можно напрямую направить на первоначальный взнос. Это же мгновенно сокращает срок накопления.
4: Этот механизм разбивается о реальную инфляцию активов. Пока семья аккумулирует средства, стоимость квадратного метра растет быстрее.
5: То есть субсидия просто обесценивается?
4: Именно. Полученная выплата мгновенно съедается ростом цен на саму квартиру. Застройщики прекрасно осведомлены о размерах.

0: всех этих социальных выплат и просто заранее закладывают их в прайс.
1: Слушай, но даже при этом российская власть компенсирует ставку. 6% – это объективно очень дешевые деньги, ниже реального уровня инфляции. Заемщик все равно остается в плюсе.
0: Этот выигрыш – математическая иллюзия. Понимаешь, вливать льготные деньги в рынок с жестко ограниченным предложением – это как пытаться потушить пожар бензином.
1: Но спрос же рождает предложение. Строительный сектор получает колоссальное вливание и начинает строить больше объектов. Разве нет?
0: Строительный цикл занимает годы. Новые дома не появляются за один день. А вот моментальный вброс денег создает избыточный спрос. Количество одобренных кредитов выросло в разы,
1: а количество готовых квартир осталось прежним.
0: Вот именно. Выгода от низкой ставки ушла продавцам бетона, а не семьям. Покупатель радуется красивой цифре в 6%, но берет на себя гораздо более крупный долг.
1: Но есть же лимиты. По семейной ипотеке это 12 миллионов в столичных регионах и 6 миллионов в остальных. Купить элитку за счет бюджета не выйдет.
0: Эти лимиты создают эффект бутылочного горлышка. Льгота в первую очередь работает на первичном рынке. В малых городах нового строительства может просто не быть физически.
1: А в крупных городах квартиры, пригодные для семей, давно стоят дороже 12 миллионов. Согласна. Но банки же предлагают комбинированную ипотеку.
0: Да, и эта комбинированная ипотека превращает финансовую нагрузку в неподъемную. На сумму свыше лимита начисляются те самые 20 с лишним процентов. Итоговый платеж снова взлетает в космос.
1: Ого!
0: Банк фиксирует прибыль, государство тратит налоги на компенсацию, а семья остается с гигантским долгом за актив, который был искусственно переоценен. И это еще не все.
1: Ключи от пустой бетонной коробки. Квартиры же редко сдаются с отделкой.
0: Да. Ремонт требует капитальных вложений. Стройматериалы, сантехника, работа бригады. Семья вынуждена брать потребительские кредиты под 30%, чтобы просто въехать с младенцем.
1: Слушай, если покупка превращается в такое экономическое самоубийство, логично просто обратиться к аренде? Во многих странах живут в съемных квартирах, рожают детей и не стремятся покупать бетон.
0: Это сравнение не работает из-за структуры рынка аренды в России. Долгосрочной защищенной аренды, институциональной, практически нет. Весь рынок держится на частниках.
1: Ну, частные владельцы тоже заинтересованы в стабильном доходе от нормальных арендаторов. Никто не хочет искать новых жильцов каждый месяц.
0: Заинтересованы ровно до момента появления ребенка. Семья с младенцем мгновенно становится нежелательной. Собственники боятся порчи имущества, рисунков на обоях.
1: И того, что выселить семью с детьми юридически сложнее.
0: Абсолютно верно. Законодательство защищает права несовершеннолетних, что дико пугает арендодателей.
1: Но эти риски часто компенсируются залогом или депозитом за несколько месяцев вперед. Платишь больше, получаешь квартиру.
0: Депозиты просто вымывают остатки сбережений, но вообще не решают проблему нестабильности. Владелец квартиры может в любой момент решить продать ее.
1: И для взрослого человека переезд – это пара дней на сбор коробок. А для ребенка – смена школы, потеря места в садике, потеря друзей.
0: Это катастрофа. Система распределения социальной инфраструктуры жестко привязана к месту жительства. Поэтому семьи просто панически цепляются за покупку собственных метров, пусть даже на дальних окраинах.
1: Ну, окраины хотя бы предлагают более низкую стоимость квадратного метра. Девелоперы массово застраивают пустые территории. Это логичный компромисс.
0: Посмотри на структуру этого жилья на окраинах. Рынок просто наводнен микроквартирами и студиями по 20 метров. В студии невозможно физически расширить семью. Архитектура буквально диктует бездетность.
1: И дешевые новостройки часто строятся в полях, где социальная инфраструктура отстает. Нет поликлиник, школ.
0: Семья попадает в инфраструктурный тупик. Но главный скрытый убыток – это отрыв от бабушек, которые остаются на другом конце города.
1: Угу. И время, сэкономленное на стоимости квартиры, тратится на часы в автобусе. А отсутствие бабушек значит необходимость оплачивать няню, что снова бьет по бюджету.
0: Именно так.
1: Но давай вернемся к началу. Банки же тщательно проверяют платежеспособность перед выдачей кредита. Одобрение означает, что математическая модель заемщика надежна.
0: Банковская модель оценки рисков системно слепа к демографии. Для молодой пары применяется модель двойного дохода без детей.
1: Алгоритмы видят идеальных заемщиков с максимальной платежеспособностью.
0: Да, но рождение ребенка ломает эту финансовую модель. Алгоритм просто не умеет адекватно оценивать семью. Появление младенца означает, что один взрослый уходит в декрет. Доходы резко падают.
1: А пособия не компенсируют выпавшую зарплату. При этом расходы кратно возрастают.
0: Подгузники, врачи и специальное питание. Расходная часть взлетает, а доходная падает. Но банк при этом не снижает платеж.
1: Выходит, ипотека в текущем виде посильна только при наличии двух зарплат. Современная кредитная система делает семью с детьми финансовой аномалией.
0: 100%. И поэтому многие прибегают к альтернативе – совместному проживанию с родителями. Отказ от аренды позволяет накопить на взнос.
1: Но старшее поколение берет на себя часть бытовых задач, помогает с младенцем. Это же колоссальная экономия средств и сил.
0: Возврат к многопоколенческой модели в обычной городской квартире – это демографический тормоз. Физическое пространство напрямую диктует размер семьи.
1: Но бабушка всегда рядом.
0: Вместе с бытовой помощью приходит неизбежный контроль. Отсутствие личного пространства превращает мелкую ссору в жесткий конфликт поколений. Люди банально не могут закрыть дверь собственной комнаты.
1: Да, я согласна. Ограниченная площадь делает появление второго ребенка просто невозможным. Разнополым детям по мере взросления требуются разные комнаты.
0: Школьнику нужно тихое место для уроков. Младенцу строгий режим сна. Стены становятся физическим барьером для рождаемости.
1: Слушай, но эта картина выглядит слишком центричной. В регионах стоимость жилья радикально ниже. 8 миллионов – это все-таки мегаполисы. В провинции жилье может стоить 3-4 миллиона.
0: Анализировать цифры в отрыве от доходов – большая ошибка. Да, ценник на квартиру ниже в 2 раза, но медианная зарплата в депрессивном регионе ниже в 3 или 4 раза.
1: А, то есть коэффициент доступности жилья остается прежним.
0: Часто он даже хуже. Семье предлагают ложный выбор – доступные метры в городах, где инфраструктура деградирует, либо переезд в мегаполис, где доход десятилетиями уходит на банковский долг.
1: И обе стратегии лишают уверенности в завтрашнем дне. А ребенок требует стабильности на десятилетия вперед. Сейчас горизонт планирования в стране сузился до нескольких месяцев.
0: Макроэкономическая нестабильность делает долгосрочные обязательства перед банком огромным риском. Невозможно предсказать сохранность работы, инфляцию. А ребенок – это ответственность длиною в жизнь.
1: Но, слушай, на рынке же появился новый мощный фактор – крупные государственные выплаты военным по контракту. Для некоторых это становится быстрым способом моментально закрыть ипотеку.
0: Если участие в боевых действиях становится самым быстрым социальным лифтом для покупки жилья, это свидетельствует об отсутствии нормальной жилищной политики в стране.
1: Риск долговой ямы конвертируется в риск ранений.
0: Да. Проблема квартир меняется на риск физических травм. Плюс эти высокие бюджетные траты имеют последствия для всей экономики. Огромные объемы денег попадают на потребительский рынок.
1: Возникает избыточный спрос. Денег стало много, а количество товаров и квартир не изменилось. Это разгоняет инфляцию.
0: Точно. И Центральный банк обязан реагировать. Он задирает ключевую ставку, чтобы сделать деньги дорогими и остановить инфляцию. Ставка летит вверх, превращая обычную ипотеку в недоступную роскошь.
1: Получается просто абсурд. Российская власть жмет на газ, пытаясь раздавать субсидии, а Центральный банк бьет по тормозам. Демографическая и макроэкономическая политика активно пожирают друг друга.
0: В центре этого столкновения находится молодая семья. Требовать повышения рождаемости в таких условиях значит игнорировать реальность.
1: Если квадратные метры становятся недостижимыми через обычный труд, жилье рискует превратиться в элитарную привилегию. Над этим стоит серьезно подумать.
0: Вот и получается, государство просит ребенка сегодня, а квартиру для него предлагает выплачивать следующие 30 лет. Молодая семья должна сама найти миллионы на взнос, выдержать платеж после ухода одного родителя в декрет и надеяться, что за это время не исчезнет работа. Призвать людей рожать легко – такой призыв ничего не стоит. Гораздо дороже сделать так, чтобы ребенку было куда поставить кровать. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
4: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
3: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день. Говорит экономист Александр Климов.
5: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы. Но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
3: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
6: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
3: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
7: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
3: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин прокомментировал перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине.
9: Разве это неправильный подход? Я считаю, что правильный. Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, что проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шанс? На мой взгляд, да, они есть.
2: Главные новости дня.
10: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
11: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО. И в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
10: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более 1 000 000 россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
12: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
10: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
13: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
10: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Радиолента. Прямая речь.
15: Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не станет просить Европу отменить санкции, объяснив это гордостью россиян.
16: Мы не строим стены, мы не хотим отгораживаться от Европы. Европа от нас отгородилась, она решила, что наше сотрудничество в прежние годы было настолько важным для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять, ну давайте, ладно, простите нас, забудьте про то, что было, давайте вернемся, отменяйте санкции. Не будет такого. Это совершенно не в генетическом коде нашего народа. У нас есть, ну если хотите, собственная гордость.
14: На радио «Лента» шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
14: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
18: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
3: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котинок о новом усилении противовоздушной обороны.
19: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на 5-й год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
14: Радио «Лента». 1557 АМ. Солдатская почта.
3: Хотел в Рембат, а попал в ад. Многодетный отец ради денег согласился пойти служить по контракту в тылу, но оказался в штурмовиках. Искал работу, согласился ремонтировать технику в тылу, а оказался в штурмовом подразделении. Такая история произошла с многодетным отцом Сергеем Беляевым, пишет в редакцию его сослуживец Максим.
20: Ему предложили контракты и пообещали службу в ремонтном батальоне. Вербовщик даже купил ему билет до Нижнего Новгорода. Там все произошло очень быстро. Сергей подписал контракт и буквально за один день прошел медкомиссию. Ему поставили высшую категорию годности А.
3: Хотя, по словам семьи, мужчина рассказывал врачам о перенесенном инфаркте. Кроме того, после падения с высоты у него в ногах стоят металлические штифты. Как человек с таким здоровьем вообще может за один день получить категорию А, непонятно, говорит юрист по военному праву Кирилл Назаров.
21: Если у человека действительно был инфаркт и есть серьезные последствия травм, это как минимум требует изучения медицинских документов и полноценного обследования. Категория годности определяется не обещаниями вербовщика, а состоянием здоровья. И если комиссия действительно прошла за один день без проверки таких жалоб, возникает очень много вопросов к качеству этой комиссии.
3: Когда жена Сергея узнала, что вместо ремонта техники мужа отправили в штурмовики, она начала добиваться его перевода в другие подразделения. Обращалась в Следственный комитет, военную прокуратуру и Минобороны, но все это не помогло. Тогда семья пошла в Нижегородский гарнизонный военный суд. Но в июле суд тоже отказал. А вскоре после этого Сергей перестал выходить на связь. Его жена уверена, что мужа могли специально отправить на опасное задание после попытки судиться с командованием. Подтверждений этой версии нет. Официально он числится пропавшим без вести, и такая история не единична. Обещание конкретной должности при подписании контракта еще не означает, что человек действительно ее получит, объясняет бывший военнослужащий Михаил Гордеев.
22: Человек может идти подписывать контракт, потому что ему обещали водителя, ремонтника или другую тыловую специальность. Но если конкретное место службы и должность не закреплены документами, устные обещания вербовщика практически ничего не гарантируют. После подписания контракта человек попадает в систему, где его дальнейшую судьбу определяет уже командование.
3: Такие истории все чаще становятся обыденностью. С одной стороны, люди, которым нужна работа и быстрые деньги. С другой – армия, которой постоянно нужны новые бойцы на фоне огромных потерь. И между ними вербовщики с обещаниями хороших выплат, тыловой службы, работы водителем или ремонтником. Главное – подписать контракт. А дальше обещания могут закончиться очень быстро. Рембат превращается в штурмовое подразделение, проблемы со здоровьем перестают быть проблемами, а финал для многих один и тот же – тяжелые ранения, пропажа без вести или гибель. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
14: Говорят военкоры.
3: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
1: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
3: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
4: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
3: Маркетплейсам приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
5: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои умоги гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
6: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что
3: эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
23: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
3: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
2: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
3: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Несмотря на заявление главы Крыма Сергея Аксенова о том, что продавать бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях будут по 4 часа в сутки, найти его весьма непросто.
7: Ребят, привет. Сегодня у нас было продолжение квеста «Найди бензин», и я его не прошла. Бензина нет. Я была на заправках, начиная с 8 часов до 8:30. Я ездила везде по городу. Бензин я не нашла. Если вы где-то нашли, напишите мне в комментариях. 92-й, 95-й, уже без разницы какой. Но вчера было заявление от главы Крыма о том, что с 8 до 10 бензин будет. Я его не нашла. Но, видимо, нужно еще по городам указывать, в каком городе, где, на какой заправке, по какому блату, по каким талонам это все будет. Верните нам дорогой бензин.
14: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента».
14: «Красный карлик». На радио «Лента».
9: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы каждый день заходите в социальные сети, читаете эмоциональные посты, комментируете последние новости и яростно спорите в комментариях, искренне веря, что общаетесь с такими же живыми людьми, как и вы сами. А что если за каждым экраном уже давно сидит не только алгоритм искусственного интеллекта и безликий автоматизированный бот? Давайте разберем мрачную, но невероятно актуальную теорию мертвого интернета, которая заставляет нас взглянуть на цифровую реальность совсем другими глазами. Теория мертвого интернета появилась на анонимных форумах еще в начале 20-х годов, но она набрала пугающую популярность именно сейчас, после повсеместного внедрения мощных генеративных языковых моделей. Сторонники этой глубоко конспирологической концепции утверждают, что реальные пользователи практически полностью покинули интернет, а весь контент, лайки, дискуссии, споры, новости теперь генерируются автоматизированными фермами ботов по прямому заказу корпораций и правительств. Профессора медиаисследований из ведущих университетов отмечают, что доля полностью автоматизированного трафика в глобальной сети действительно огромна, составляя по разным экспертным оценкам до половины всего мирового интернет-трафика. Однако ведущие социологи и разработчики подчеркивают, что живое человеческое общение никуда не исчезло, а боты используются преимущественно для коммерческой рекламы, искусственных накруток популярности и политических манипуляций, а не для осознанного замещения людей. Интернет по-прежнему жив, но грань между цифровым алгоритмом и реальным автором становится все тоньше, буквально растворяясь на наших глазах. Мы все чаще видим, как спорят боты с друг другом, где живой человек становится лишь пассивным зрителем в бесконечном автоматизированном представлении алгоритмов, стремящихся удержать наше внимание любой ценой. Эта теория — лишь попытка человечества осмыслить наш растущий страх перед утратой контроля в мире, где цифровая имитация жизни уже почти неотличима от самой жизни. Представьте, вы пишете комментарий, а его обрабатывает нейросеть, создает поддельный отклик, и вы продолжаете диалог, не зная, что собеседника нет. Интернет перестал быть глобальной деревней. Он превратился в колоссальный зеркальный лабиринт, где каждый отраженный свет — это лишь работа кода. Единица и ноль. Стоит ли нам бояться того, что сеть стала мертвой? Или это просто новый этап нашей эволюции, где мы учимся отличать правду от искусственно созданного шума? Каждый раз, заходя в сеть, помните, возможно, ваш самый интересный собеседник — это лишь цепочка кода, стремящаяся быть похожей на человека. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 4 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день или какой совет они нам дадут. Итак, руны, подскажите. У нас выпала руна Кенас. Ну, такой день под влиянием руны – это символ огня, это свет, вдохновение, это будто какое-то, знаете, внутреннее озарение. И такая руна всегда зажигает факел в темноте и помогает увидеть то, что раньше скрывалось. Потому что Кенас – это энергия ясности, это понимание, это творческая сила и, возможно, внезапные открытия, инсайты, может быть, решение каких-то важных вопросов, которые долго оставались без ответа. Это время, когда словно, знаете, загорается лампа над вашей головой, вы начинаете ясно видеть и направление, и свои истинные желания, возможности для их воплощения. Это еще руна вдохновения, творчества, создания, созидания, то есть захочется творить. В сфере работы и дел Кенас всегда дает мощный поток вдохновение, опять же. Возможно, вы найдете нестандартное решение проблемы или сможете проявить себя так, чтобы вас заметили, наконец, заметили коллеги или руководство. А вот для тех, кто связан непосредственно с творчеством, образованием, может быть, искусством или каким-то ремеслом, то это один из лучших дней. Энергия буквально требует проявления наружу, и успех придет к тем, кто действительно готов работать с энтузиазмом, с горящим сердцем. Тогда все пройдет на ура. Также еще руна намекает, что стоит быть открытым к новым знаниям. Это может быть обучение, курсы, мастер-классы. В этот день могут дать особенно ценный результат. Вот увидели какой-то курс и чувствуете, что вот хочется. Найдите все возможности, и потом это сыграет вам в плюс. В отношениях руна огня, конечно же, проявляется как страсть, как глубокая привязанность. Это отличный день для романтики, признания, откровенных разговоров, горячих ночей. И тепло и свет этой руны помогают парам вот эту разжечь искру заново или, может, углубить какое-то взаимопонимание, вот четкое ощущение того, что это ваш партнер. И если вы, например, находитесь в поиске, то день может принести знакомство, которое зажжет вас изнутри. А для семейных пар нас всегда советуют уделить внимание какой-то духовной близости, общим интересам, вместе зажечь этот огонь еще ярче. То есть, ну, все получится, если вы этого хотите. По здоровью руна указывает на жизненную силу, это внутренний ресурс, это восстановление энергии. День, когда организм получает импульс к исцелению, особенно если вы уже работаете над своим здоровьем и состоянием. Благоприятный любые практики, связанные с очищением и восстановлением, то есть от банальных прогулок на свежем воздухе до каких-то занятий, медитаций, встречаться с энергопрактиками, может просто посетить своего терапевта, да, и это тоже будет для здоровья полезно. Особое внимание еще стоит уделить зрению и глазам, так как кина связана со светом, и это, конечно же, о том, чтобы мы видели все четко и правильно. Ну что ж, 4 сентября с такой руной станет точно моментом просветления для всех, кто многое прояснит и в душе, и в делах. Кинас несет энергию тепла, света, вдохновения, поэтому доверьтесь этому потоку и позвольте себе творить. Жизнь обязательно откликнется взаимностью. Принимайте, благодарите, вдохновляйтесь и, конечно же, берегите себя.
11: Радиолента. Цифра дня.
17: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
11: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
15: Президент Владимир Путин о том, что государство будет производить закупки всего необходимого через маркетплейсы.
12: Добавлю, что с 1 октября вступит в силу новый федеральный закон. Он позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах и на местах. Это касается не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов Федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется, с полки отечественных маркетплейсов. Но здесь вот российские коллеги знают, что такое наша нормативная база при закупке даже карандашей в школе. Да? Ну, с одной стороны, все эти законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции и так далее, и тому подобное. Но вы же знаете, дорогие друзья, что это часто связано и с определенными сложностями и ограничениями. Вот мы хотим попробовать здесь провести такую небольшую микрореформу, которая позволила бы многим нашим учреждениям напрямую закупать то, что им нужно, без всяких проволочек. И если это делать через маркетплейсы, то это, конечно, минимизирует вообще всякие риски, связанные с возможной микрокоррупцией, даже микрокоррупцией.
11: На радио «Лента» все.
14: Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Ничего за это не будет. В Калининграде люди, которым предлагали деньги за голосование на выборах, обратились в полицию. Что было дальше? Позорище. В 21 веке жителям Гурьевска негде помыться. Власти предложили ездить в баню, которая сгорела. Когда губернатор услышит глас вопиющих пустыни? МИД встревожен. Запад готов заблокировать Калининград. Точно эксклав под надежной защитой? Итак, резонансная история о подкупе избирателей в Калининграде, новые подробности. Напомню, ранее мы рассказывали о том, как женщина пришла в семью и предложила 2000 рублей в два этапа – 500 рублей до выборов и 1500 после за голосование за двух кандидатов от «Единой России». Соответствующее видео уже завирусилось в сети. На нем отчетливо видны агитационные листовки партии и звучат две фамилии кандидатов, которых предлагалось поддержать за деньги. Это, как было сказано в ролике, молодой и бестолковый Симонов, а другой – Григоренко. Цитирую ролик, он пашет. Вот как агитатор общается с избирателями.
13: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
16: Да.
13: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
16: А мы что должны делать?
13: Ничего вы делать не должны. Договор юридический. Правильно оформленный. Все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей. И вы как-то должны сходить на выборы.
16: А за кого надо голосовать?
13: Я даю бумажку. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
18: Ну, нифига себе.
13: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
19: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт. Запиши,
13: господи, пиши. Какая вам разница?
19: Что мы здесь пишем? Вот здесь,
13: на столбе там фамилия, имя, отчество.
3: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
13: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я, или не 99-я, сотая, 100-я.
24: Будешь сотой.
16: Тогда больше надо.
19: Так, это получается, вы должны за вот этого дяденьку, да?
13: Да, за двух.
19: И за двух?
13: Да.
19: Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получится по 1500.
16: А как? Вы нам еще раз придете?
13: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть?
16: Ага.
13: Вы не переживайте.
16: То есть мы за двух голосуем и потом еще получаем?
13: Да, по 1500 еще получаем.
16: Понятно.
3: И в двух словах о кандидатах, чья поддержка на выборах оценена в 2000 рублей за голос.
25: Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда с 2011 года. На выборах 2026 Григоренко баллотируется от «Единой России» уже в Законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер 1. Второй кандидат – Михаил Симонов, участник специальной военной операции, идущий от «Единой России» как сторонник в депутаты Горсовета Калининграда.
3: А сейчас вишенка на торте. По имеющейся информации, более 5 жителей областного центра, которым агитаторы предлагали голосовать рублем за указанных кандидатов, зафиксировали на телефон, по сути, незаконный подкуп избирателей. Более того, передали видеозаписи в правоохранительные органы и написали соответствующее заявление. И теперь главный вопрос. Будет ли реакция на нарушение избирательного законодательства? Или действительно, как отметила агитатор в видео, ничего за это не будет, а скандал, как это часто бывает, попытаются замять и забыть. Словом, посмотрим. Одно обидно, что власти, как депутаты, так и чиновники, миллионы рублей тратят из личных или местных бюджетов на свой пиар и агитацию. А бедные избиратели часто от зарплаты до зарплаты считают каждую копейку. А иногда живут, даже не имея возможности элементарно помыться. Так уж вышло, что в 21 веке не у всех жителей Калининградской области есть душ и горячая вода. Эта история из Гурьевска просто шокирует. Жительница Гурьевска пожаловалась Алексею без прозванных на официальной странице губернатора ВКонтакте, что в городе до сих пор остаются дома без водоснабжения и других удобств. Особенно тяжело пожилым людям, которым нужна элементарная возможность нормально помыться. В администрации округа, куда раньше с этой проблемой обращались люди, ответили, что строить муниципальную баню в Гурьевске не планируют, мол, большинство квартир якобы уже обеспечены водой и газом. А тем, у кого удобств нет, предложили получать льготные талоны и ездить в одну из общественных бань, например, в Низовье. Вот только загвоздка в том, что баня в Низовье недавно сгорела, парная повреждена, отделение закрыто. Власти обещали открыть второе отделение на время ремонта, но этого до сих пор не произошло, и сроки открытия неизвестны, поскольку у муниципалитета ограниченный бюджет. Можно было бы, конечно, помыться в речке или озере, но сентябрь, однако, холодает.
0: Кстати, по логике вещей, проблему с отсутствием бань в Гурьевске и недостаточным финансированием можно решить за счет

0: назначены подарки и почему сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. А с другой стороны, было бы кому дарить пончо и театральные бинокли. Туристы жалуются, что добираться до Калининграда и по деньгам накладно, да и прилеты в Храброво регулярно буксуют на фоне закрытия аэропортов Большой России. 3 сентября в Калининградской воздушной гавани снова отменялись и задерживались больше 20 авиарейсов. А все потому, что московские аэропорты вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений Зеленского о небезопасности российского воздушного пространства для гражданской авиации. Как известно, ранее в своем обращении в соцсетях он заявил, что в ответ на удары вооруженных сил Российской Федерации по гражданской инфраструктуре Украины дроны ВСУ усилят атаки по российской территории. И хотя Минтранс уверяет, что небо открыто и пассажирам нечего бояться, сообщение об уничтожении с вечера до 10 утра четверга более 80 БПЛА, летевших на Москву, и отражение за ночь атаки 56 дронов над Московской областью оптимизма не вселяют. Как и заявление МИДа, что Запад готов заблокировать Калининград.
1: На полях Восточного экономического форума во время обсуждения рисков для Калининградской области замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что западные страны прямо допускают блокировку российского эксклава в случае эскалации. Дипломат особо отметил, ситуация вызывает серьезное беспокойство. Но, как заверил Грушко, у нас есть набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить сценарий НАТО и обеспечить нашу надежную обороноспособность и безопасность.
0: Пока же над Балтикой без изменений. Все стабильно тревожно. Самолет-разведчик НАТО. Бомбардье «Артемис-2» с начала недели регулярно выполняет полеты в районе Балтийского моря, в том числе рядом с Калининградской областью. Специалисты отмечают, что летом данный разведчик постоянно появлялся как над Балтикой, так и над Черным морем, где в июле и августе установил своеобразный рекорд, проведя в воздухе по 9 часов подряд. В связи с такой активностью НАТО Балтфлот на побережье провел учение по отражению нападения диверсантов на полевой лагерь, где развернуты ракетные комплексы «Бастион». По сообщению пресс-службы флота, дежурная смена при поддержке противодиверсионного подразделения отразила нападение условного противника и уничтожила его. Во время тренировки использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки. При этом условия были приближены к боевым. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно

0: но уже лежит в вагоне. Вагон занимает путь. Корабль простаивает. Покупатель ждет. А за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. Не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос: а по каким путям, в каких вагонах и куда именно? Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант – сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен. Но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеет ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. А платить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело?
2: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
4: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. Хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ.
5: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер.
6: Главные новости дня.
7: Беда похлеще МММ. Wildberries нечем платить продавцам за товары. Marketplace захлестнули массовые жалобы на невыплаты. Продавцы товаров на Wildberries пожаловались на задержку выплат за проданные товары. Как сообщают продавцы с Marketplace, часть селлеров не получила деньги, которые вывели с площадки 17 августа.
8: Выведенные средства 17 августа никому из продавцов не перечислены. Согласно условиям, Marketplace обязан перечислить их в течение 7 рабочих дней.
7: В пресс-службе Wildberries подтвердили задержки при выводе средств. Они связаны с мерами безопасности, принятыми в ответ на хакерские атаки на системы сервиса «Баланс продавца», заявили в компании.
9: Часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока. Специалисты компании работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработкой решений по недопущению повторных сценариев атак.
7: При этом основательница Wildberries Татьяна Ким ранее пообещала меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
10: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
7: На фоне атак дронов владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и в организации протестных настроений.
11: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
7: Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
12: России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
7: Как пишет «Коммерсант», после атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможность доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание. Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
13: Глава Роспотребнадзора Анна Попова о том, что Россия ежегодно прививает от гриппа более половины населения отечественными вакцинами за счет федерального бюджета.
14: Ну, мы ждем традиционных наших результатов, контролируемой заболеваемости гриппом в эпидсезон. И это очень важно, это большое достижение Российской Федерации, потому что Российская Федерация уникальная страна, которая за бюджетные средства, это федеральный бюджет, ежегодно прививает почти половину своих жителей, больше половины своих жителей страны. Это и взрослые, и дети. От общей численности какие-то годы это получается там, больше 60%, где-то 55%, как это было в прошлом году. Но половина всего населения Российской Федерации ежегодно прививается за счет средств федерального бюджета отечественными вакцинами. Это очень важно. И поэтому за 20 лет мы снизили заболеваемость в 20 раз гриппом. Это очень значимые цифры. При том, что мы и выявляем сейчас значительно лучше, чем 20 лет назад. У нас есть тесты, и мы ставим диагноз по лабораторному подтверждению, которое абсолютно каждому доступно и внесено в ОМС.
3: Главные новости дня.
7: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в два периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
15: слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7:00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
7: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
16: Я в шоке.
17: Пробка за бензином.
16: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
7: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
18: Все нормально. Везде есть.
19: Везде есть все.
18: Да. Не надо вот этих истерик.
19: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
7: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
20: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
21: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
22: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
23: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
24: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
7: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
13: Президент Владимир Путин о том, что текущего уровня рождаемости России недостаточно, но страна не в самом худшем положении в регионе.
25: Нам, конечно, недостаточно такого уровня рождаемости, который мы сейчас имеем, но если вы говорите о регионе, где мы находимся, но мы не в самом худшем положении. Вы знаете, что в Южной Корее 0,7, понимаете, больше, чем в два раза, меньше, чем у нас. В Японии примерно такой же уровень рождаемости. Но это совсем не значит, что мы должны ориентироваться на это. Мы должны ориентироваться на лучшие показатели, и мы стремимся к этому. Повторяю еще раз, и вы это подтвердили, это объективная вещь. Здесь не намного, но все-таки рейтинг рождаемости выше, и мы должны сделать так, чтобы в стране в целом было как минимум как на Дальнем Востоке, а на Дальнем Востоке еще выше. На это нацелена целая программа поддержки детства, семьи.
3: На радио «Лента» потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: С
1: спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
2: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
1: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
4: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много, все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться, но ведь если начинается с олигархов, то доберутся до каждого.
1: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
5: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
3: Радиолента. Прямая речь.
13: Зет-военкор Михаил Звинчук. О том, что ВСУ умело обороняются, контратакуют. И мечты о том, что фронт посыпется, не оправдались.
6: Учитывая текущие темпы продвижения, к Славянску мы уже практически подошли, но противник-то контратакует. И в районе того же лимана проблем хватает. Что же до Краматорска, до него еще идти и идти. Более того, битва за Константиновку длилась достаточно долгое время. И меньше чем полгода все эти продвижения едва ли займут. Фронт у противника не сыпется, и это одно из самых главных заблуждений. Противник продолжает действовать нахрапом, наскоком. Они продолжают использовать по-умному определенные решения в области дроноводства, адаптироваться. И мы воюем-то, по сути, со своим зеркалом, которое пользуется тем же Старлинком, и благодаря ему у них держится более качественная связь, чем у нас. Поэтому говорить о том, что сейчас вот мы взяли Покровск, сейчас мы взяли Константиновку, Гуляй-Поле, подошли к Орехову, и фронт сейчас посыпется, не стоит. Потому что даже видно по этому году, и, например, по контрнаступлению ВСУ вдоль берега высохшего Каховского водохранилища от Запорожья, что любые успехи могут быть обращены вспять.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдают за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить, против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс — это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит: да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году? Господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву. Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно. Зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, а отступает. Вот это вам непонятно? Вы это не видите? Не читаете это нигде, да? Не попадается? Говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
9: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
10: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
12: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию, я на несколько секунд потеряла сознание.
14: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
15: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
16: Женщина одна.
15: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
14: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
17: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
14: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
18: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
14: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
26: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
27: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
14: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
28: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
14: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
0: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
14: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
19: Придется привыкнуть. Военкор канал «Записки ветерана» о последствиях ударов по маркетплейсам.
20: Малому и среднему бизнесу сейчас будет сложно. Совершенно очевидно, что одним Wildberries не обойдется. На очереди Озон и другие логистические компании. Создавайте свои сайты, раскручивайте их, развивайте интернет-торговлю. Ваши собственные склады никто бомбить не будет, а Почта России есть в каждом населенном пункте. Да, это не те объемы и не тот масштаб, но это на данный момент единственное решение в сложившейся ситуации. Ведь были времена, когда не было маркетплейсов, и все продавалось и покупалось. Все новое — это хорошо забытое старое. Делать нечего, надо адаптироваться к обстановке.
19: Без правды победы не бывает. Военкор канал «Старшие Эды» о цене замалчивания проблем.
20: Признание проблемы — первый шаг на пути к ее решению. Это касается абсолютно всего. От ситуации на фронте до внутриэкономического состояния. Чем сильнее проблему забалтывать или не говорить о ней, тем тяжелее будут последствия. Во время Великой Отечественной голос Левитана, стихи и репортажи Симонова и Твардовского не рисовали благостной картинки. Граждане Советского Союза знали, какие зверства творят немцы и как тяжело нашим войскам на фронте. Поэтому отдавали все силы ради победы. По нашим заводам не летели сбитые обломки. Их атаковали немецкие самолеты. А на уральских заводах женщины и дети работали по 16 часов в сутки. Продвижение и отступление войск сопровождалось сводками Софинформбюро, которым люди верили. Сегодня не должно быть недомолвок и двусмысленностей. Страна ведет войну за свое существование, а значит, идти к победе необходимо честно, прямо и единым целым. И хватит уже себя обманывать.
19: Выстрел себе в ногу. Олег Царев о реестре «Аршин».
21: Наш государственный реестр на Украине называют утечкой данных о санкциях. Благодарят. Украинские осинтеры изучили «Аршин» — базу поверки измерительных приборов. По их подсчетам, 27 тысяч единиц западного оборудования оказалось в России уже после введения санкций. Причем 91% приборов в сегменте «Наука» и 93% в электронике — незаменимые устройства спецназначения или топового уровня. Среди получателей западной продукции обнаружились ядерный центр имени Духова, разработчики «Панциря», «Сухой» и «НИИ Полюс». Враг прямо заявляет, что дальше планирует привязать серийные номера к таможенным декларациям. Тогда вся цепочка поставок станет для них прозрачной. Уже сейчас на Западе будут требовать усилить контроль над продукцией западных фирм, чья продукция оказалась в России в обход санкций. Мы сами себя задокументировали и выложили отчет в открытый доступ. Наши чиновники обожают заводить реестры. И этой любовью к контролю над всем воспользовался враг. Страна под жесточайшими санкциями сама публикует базу, где указано, какое оборудование, когда и к кому попало. Мы сами даем врагу отследить, как обходим санкции. Фактически помогаем перекрывать каналы поставок в Россию. Сами стреляем себе в ногу.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
19: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
1: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
19: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
2: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
19: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
4: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушный обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои МОГи гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
26: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
26: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Военный корреспондент Изабелла Либерман рассказала о проблемах с предоставлением земельных участков военнослужащим на примере одного из участников СВО.
22: Недавно мне поступило обращение, которое просто меня шокировало. Герой России, Краснодарский край. Его супруга мне написала свою историю. Да, участок предложили нашему герою, но где? Около полигона, где сжигается мусор. И еще один был вариант – около кладбища. Я связалась с Марией Александровной Воропаевой, и уже готовится обращение к губернатору Краснодарского края в связи с этим случаем. Почему наши защитники, герои должны получать вот такие участки? Это ведь не единичный случай. Кому-то, например, в Ивановской области дают в болотах. Вот в прямом смысле приезжали наши коллеги из Ивановской области и жаловались. Они сами ветераны и сами же помогают, опять же, другим ветеранам в правовой сфере. Болото. И второй вариант – это не предусмотренные для жизни места, где нет ничего, нет газа, нет электричества. То есть человеку надо самостоятельно этот участок облагородить, построить там определенное там место для жительства и вот это все проводить.
26: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! Это «Разбор дня». В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
6: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
3: Да, про отношение долга к ВВП.
6: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
3: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
6: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
3: Угу.
6: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
3: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 триллиона рублей на все 12 месяцев.
6: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
3: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
6: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
3: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
6: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
3: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, ну, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат,
6: ага,
3: то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
6: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
3: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
6: Внушительно.
3: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
6: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно. Конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.

0: заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
1: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
0: И кто их покупает?
1: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
0: И тут многие могут сказать, ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
1: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
0: Так.
1: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
0: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
1: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
0: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
1: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
0: Да уж.
1: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
0: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
1: Именно.
0: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
1: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
0: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
1: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
0: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
1: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранения около 1,88 триллиона.
0: То есть вместе это где-то...
1: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
0: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
1: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новые логистические.

0: логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
1: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
0: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
1: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
0: Это катастрофический сценарий.
1: Даже так?
0: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
1: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
0: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
1: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
0: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
1: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
0: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
1: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
0: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
1: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
0: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
1: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
0: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
1: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
0: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
1: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
0: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
1: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
0: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Ничего за это не будет. В Калининграде люди, которым предлагали деньги за голосование на выборах, обратились в полицию. Что было дальше? Позорище. В 21 веке жителям Гурьевска негде помыться. Власти предложили ездить в баню, которая сгорела. Когда губернатор услышит глас вопиющих пустыни. МИД встревожен. Запад готов заблокировать Калининград. Точно эксклав под надежной защитой. Итак, резонансная история о подкупе избирателей в Калининграде новые подробности. Напомню, ранее мы рассказывали о том, как женщина пришла пришла в семью и предложила 2000 рублей в два этапа – 500 рублей до выборов и 1500 после за голосование за двух кандидатов от «Единой России». Соответствующее видео уже завирусилось в сети. На нем отчетливо видны агитационные листовки партии и звучат две фамилии кандидатов, которых предлагалось поддержать за деньги. Это, как было сказано в ролике, молодой и бестолковый Симонов, а другой – Григоренко. Цитирую ролик, он пашет. Вот как агитатор общается с избирателями.
4: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
5: Да.
6: Да.
4: Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
5: А мы что должны делать?
4: Ничего вы делать не должны. Договор юридический. Правильно оформленный. Все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
5: А за кого надо голосовать?
4: Я даю бумажку. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
6: Ну, нифига себе.
4: Симонов молодой, еще бестолковый, а Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
6: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
4: Да пиши, господи, пиши. Какая вам разница?
6: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
4: столбиком. Фамилия, имя, отчество.
3: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
4: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я, вернее, 99-я, 100-я, 100 человек.
7: Будешь 100-й.
5: Тогда больше надо.
6: Так, это получается, вы должны за вот этого дяденьку, да?
4: Да, за двух.
6: И за двух?
4: Да.
6: Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получится по 1500.
7: А как, вы нам еще расскажете?
4: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть?
6: Ага.
4: Вы не переживайте.
7: То есть мы за двух голосуем и потом еще получаем?
4: Да, по 1500 еще получаем.
3: И в двух словах о кандидатах, чья поддержка на выборах оценена в 2000 рублей за голос.
8: Сергей Григоренко – действующий депутат Горсовета Калининграда с 2011 года. На выборах 2026-го Григоренко баллотируется от «Единой России» уже в Законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Второй кандидат – Михаил Симонов, участник специальной военной операции, идущий от «Единой России» как сторонник в депутаты Горсовета Калининграда.
3: А сейчас вишенка на торте. По имеющейся информации, более 5 жителей областного центра, которым агитаторы предлагали голосовать рублем за указанных кандидатов, зафиксировали на телефон, по сути, незаконный подкуп избирателей. Более того, передали видеозаписи в правоохранительные органы и написали соответствующее заявление. И теперь главный вопрос. Будет ли реакция на нарушение избирательного законодательства? Или действительно, как отметила агитатор в видео, ничего за это не будет, а скандал, как это часто бывает, попытаются замять и забыть. Словом, посмотрим. Одно обидно, что власти, как депутаты, так и чиновники, миллионы рублей тратят из личных или местных бюджетов на свой пиар и агитацию. А бедные избиратели часто от зарплаты до зарплаты считают каждую копейку. А иногда живут, даже не имея возможности элементарно помыться. Так уж вышло, что в 21 веке не у всех жителей Калининградской области есть душ и горячая вода. Эта история из Гурьевска просто шокирует.
9: Жители Сагурьевска пожаловались Алексею Беспрозванных на официальной странице губернатора ВКонтакте, что в городе до сих пор остаются дома без водоснабжения и других удобств. Особенно тяжело пожилым людям, которым нужна элементарная возможность нормально помыться. В администрации округа, куда раньше с этой проблемой обращались люди, ответили, что строить муниципальную баню в Гурьевске не планируют, мол, большинство квартир якобы уже обеспечены водой и газом. А тем, у кого удобств нет, предложили получать льготные талоны и ездить в одну из общественных бань, например, в Низовье. Вот только загвоздка в том, что баня в Низовье недавно сгорела, парная повреждена, отделение закрыто. Власти обещали открыть второе отделение на время ремонта, но этого до сих пор не произошло, и сроки открытия неизвестны, поскольку у муниципалитета ограниченный бюджет. Можно было бы, конечно, помыться в речке или озере, но сентябрь, однако, холодает.
3: Кстати, по логике вещей, проблему с отсутствием бань в Гурьевске и недостаточным финансированием можно решить за счет областного бюджета. Резервный фонд ведь не просто так создавался. Но, как говорится, увы и ах. Там свои статьи расходов и иногда весьма оригинальные. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции за 4 миллиона рублей налогоплательщиков.
10: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
3: Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. А с другой стороны, было бы кому дарить пончо и театральные бинокли. Туристы жалуются, что добираться до Калининграда и по деньгам накладно, да и прилеты в Храброво регулярно буксуют на фоне закрытия аэропортов в Большой России. 3 сентября в Калининградской воздушной гавани снова отменялись и задерживались больше 20 авиарейсов. А все потому, что московские аэропорты вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений Зеленского о небезопасности российского воздушного пространства для гражданской авиации. Как известно, ранее в своем обращении в соцсетях он заявил, что в ответ на удары вооруженных сил Российской Федерации по гражданской инфраструктуре Украины дроны в ВСУ усилят атаки по российской территории. И хотя Минтранс уверяет, что небо открыто и пассажирам нечего бояться, сообщения об уничтожении с вечера до 10 утра четверга более 80 БПЛА, летевших на Москву, и отражении за ночь атаки 56 дронов над Московской областью оптимизма не вселяют. Как и заявление МИДа, что Запад готов заблокировать Калининград.
11: На полях Восточного экономического форума во время обсуждения рисков для Калининградской области замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что западные страны прямо допускают блокировку российского эксклава в случае эскалации. Дипломат особо отметил, ситуация вызывает серьезное беспокойство. Но, как заверил Грушко, у нас есть набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить сценарий НАТО и обеспечить нашу надежную обороноспособность и безопасность.
3: Пока же над Балтикой без изменений. Все стабильно тревожно. Самолет-разведчик НАТО. Бомбардье «Артемис-2» с начала недели регулярно выполняет полеты в районе Балтийского моря, в том числе рядом с Калининградской областью. Специалисты отмечают, что летом данный разведчик постоянно появлялся как над Балтикой, так и над Черным морем, где в июле и августе установил своеобразный рекорд, проведя в воздухе по 9 часов подряд. В связи с такой активностью НАТО Балтфлот на побережье провел учение по отражению нападения диверсантов на полевой лагерь, где развернуты ракетные комплексы «Бастион». По сообщению пресс-службы флота, дежурная смена при поддержке противодиверсионного подразделения отразила нападение условного противника и уничтожила его. Во время тренировки использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки. При этом условия были приближены к боевым. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. Не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос: а по каким путям, в каких вагонах и куда именно? Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант – сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен. Но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеять ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. Оплатить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Юрист Ирина из Ставропольского края рассказала о судебном споре вокруг выплат после гибели участника СВО.
15: Сегодня в суде рассматривалось дело по погибшему участнику СВО, где мать, которая не участвовала в жизни и воспитании своего сына, этим частично занимался отец, а в большей степени дедушка, объявилась тогда, когда остро стал вопрос о получении выплат. Она нашла и силы, и время, и самое главное – желание. Ей было озвучено, что поскольку есть отец у сына, выплата ей положена только половина. Она не согласилась и обратилась с иском в суд о признании утратившим право на получение вторым родителям выплаты в связи с гибелью сына. И знаете, по таким делам меня мучает только один вопрос. Почему матеря, которые оставляют своих детей, не участвуют в их жизни и воспитании? И это вообще дикость, потому что во время войны не бросали своих детей. А в мирное время так легко отказываются. Наравне с такими же отцами, которые устно бросают своих детей. Я считаю, что это правильная формулировка, потому что если вы не участвуете в жизни своего ребенка, не знаете, что он кушает, чем он увлекается, что он любит, на какие секции он ходит, на какие кружки, вы не знаете, как он учится, то вы, твари, моральные уроды. Это моя позиция, никто ее не изменит. Я считаю, что таким мужчинам нельзя даже руку давать в рукопожатие. С ними нельзя вести бизнес, потому что если он бросил кровного своего ребенка, то что ему мешает бросить вас как бизнес-партнера? А таким женщинам я бы даже запрещала садиться за общий стол с нормальными людьми. И знаете, меня поражают такие матеря, которые объявляются в момент трагедии уже не с вопросом, как прожить эту боль, и не с извинениями на могиле своего сына за отсутствие любви, заботы все эти годы, а с вопросом о выплатах. Страшно в этих ситуациях не вопрос денег поделить. Страшно, что память о ребенке оценивается только в судебном споре.
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
16: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО. И в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал. Создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
14: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более 1 000 000 россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
17: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
14: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
18: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
14: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
19: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной Церкви иерей Феодор Лукьянов предложил усложнить разводы, обязать супругов объяснять причины расставания и ввести дифференцированное налогообложение.
20: Аборты, разводы должны быть экономически невыгодные для человека и введены в маргинальную зону при соработничестве государства и бизнеса. И здесь, конечно, можно обратиться, и нужно даже обратиться и к советскому опыту. Там очень много хорошего можно почерпнуть, учитывая современную ситуацию у нас сейчас. И вот эти положения указа 118, мне кажется, сегодня надо их доставать и использовать, конечно, интерпретировать в современном ключе, но там очень много ценного, что можем взять. Все граждане, состоявшие фактически в брачных отношениях, обязаны были зарегистрировать брак, указав срок совместной жизни. В паспорте вводилась графа «семейное положение». Вводилось дифференцированное налогообложение, ставка подоходного налога снижалась при большем количестве детей. Тот самый прогрессивный подход, о котором мы сегодня в регионах говорим. Усложнялась процедура развода. Два этапа. Обязательное указание мотивов, вызов супруга, установление свидетелей. Это не сегодняшний онлайн-развод в нашей стране. Много еще можно привести примеров. Скажу еще несколько буквально. Аборты допускались исключительно по медицинским показаниям.
2: Криминальные новости.
21: В Саратовской области неизвестный стрелял в офицера, которого Украина считает причастным к удару по детской больнице «Ахмаддед» в Киеве. О покушении, которое произошло утром в поселке Пробуждение рядом с Энгельсом, сообщили телеграм-каналы «Мэш» и «База». По их информации, неизвестный на мотоцикле подъехал к дому военного, дважды выстрелил в него и скрылся. Офицера госпитализировали в тяжелом состоянии с ранениями в торс и в лицо. Также пуля задела его водителя. Региональное управление управление Следственного комитета подтвердило покушение, не раскрывая подробностей о пострадавшем. Возбуждено уголовное дело. По информации канала ВЧК УГПУ, пострадавший – командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии генерал-майор Николай Варпахович. 31 августа СБУ заочно сообщила о подозрениях в отношении лиц, которых Украина считает ответственными за удар по детской больнице «Ахмаддет» в июле 2024 года. В числе подозреваемых спецслужба назвала Варпаховича. Военный суд прекратил дело против бывшего командира башкирского батальона «Ватан» Рамиля Ульмазбаева об убийстве и похищении солдат, поскольку он получил государственную награду за службу. Ранее дезертировавший из подразделения «Ватан» рассказал журналистам о том, что в августе 2023 года Ульмазбаев убил троих солдат, которые были свидетелями убийства другого члена батальона. Это произошло в селе Миловатка Луганской области. По словам военного, комбат Ватана прострелил колени троим солдатам, которые видели убийство, и избил их железным ломом. Потом каждому острием лома вскрыл животы. Еще живых военных погрузили в багажник УАЗа и увезли. Один парень стонал. Потом их облили бензином и подожгли, рассказал военный. По его словам, останки тел, которые не сгорели, взорвали гранатами. Через сутки приближенные комбата приехали снова, и большие куски человеческого мяса подожгли повторно, а жертв похоронили как героев СВО, погибших при исполнении воинского долга. О задержании Ульмазбаева стало известно в октябре 2023 года. Ему предъявляли обвинение в убийстве двух или более лиц, совершенном с особой жестокостью, похищении двух или более лиц с применением насилия и оружия и превышении должностных полномочий. В августе 2024 дело Рамиля Ульмазбаева начали рассматривать в Южном окружном военном суде. Однако вскоре производство в отношении бывшего командира «Ватана» приостановили, так как он отправился на фронт. Там Ульмазбаев получил государственную награду, и это впоследствии стало основанием для прекращения уголовного дела об убийстве военнослужащих. В Калининграде 42-летний мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы вымогать деньги у своего 19-летнего сына. В осуществлении плана он заручился помощью знакомого. По данным базы, тот должен был по телефону потребовать у парня больше 50 тысяч рублей, угрожая отрезать пальцы его отцу. Сын, не подозревая об инсценировке, сразу обратился в полицию и рассказал о похищении. Правоохранители организовали передачу денег во время которые задержали приятеля отца. На допросе мужчина признался, что никакого похищения на самом деле не было. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Обоим грозит до 7 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
19: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что ситуация на рынке топлива улучшается.
0: Но в целом ситуация за последнюю неделю частично стабилизировалась лучше, хотя мы, безусловно, наблюдаем еще и дефицит частично незначительный на заправках и особенно в регионах, в первую очередь, сибирского, уральских федеральных округов. Вот. Связанных с логистикой, дефицит распределяется неравномерно, и для его выравнивания мы в том числе работаем индивидуально с разными регионами и компаниями, там, где наблюдается отклонение от среднестатистического уровня.
2: Главные новости дня.
1: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
22: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
1: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день, говорит экономист Александр Климов.
5: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
1: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
6: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
1: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
7: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
1: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
23: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен. Что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом. Подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
13: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
24: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
13: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
25: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
2: Радиолента. Прямая речь.
19: Сестра военнослужащего Александра Волкова в видеообращении сообщила, что ее брат числится пропавшим без вести, а командование не оказывает семье никакой помощи в его поисках.
3: Я Коренева Кристина Сергеевна, являюсь сестрой военнослужащего Волкова Александра Олеговича, военной части 42038, штурмовой роты, 114 МСБР, 1-го мотострелкового батальона. Мой брат считается без вести пропавшим с 29.07.26 населенный пункт Анновка. На боевое задание ушел 24.07.26. Крайний раз выходил на связь 12.07.26. И также брат не сообщил то, что их раскидали. То, что его перевели со 114 МСБР, 2 СБ. Помощник замполита сообщил мне о без вести пропавшем моего брата 5.08.26. Больше мне о месте нахождения ничего не известно. Также обращалась в 114 2 СБ. Мне замполит сообщил то, что такого бойца у них не было. Перенаправляли меня на разные номера, так я ничего и не добилась. Дополнительно сообщаю. После убытия на первое боевое задание все документы были уничтожены в ходе боевых действий 2025 года. В дальнейшем после отпуска брат не вернулся в воинскую часть. Его задержали как Сочи в апреле 2026 года, после чего он был отправлен к месту прохождения службы. При обращении командования части по поводу восстановления документа, а также зарплатной карты или счета, никаких действий не предприняли. Зарплату и денежные довольствия не получал. Бездействие замполита войсковой части 42038 на звонки и сообщения мне не отвечает. Конкретной информации не предоставляют. Прошу принять меры и направить войсковую часть 42038 проверку по факту исчезновения бойцов.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
4: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
1: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
8: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
1: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
9: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
1: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписаниям. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
11: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
12: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации. А владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
11: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котинок о новом усилении противовоздушной обороны.
15: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на 5-й год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически. Должностью с повышением.
10: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
1: Дроны добрались до Сочи. В порту, где стоял военный корабль, взорвался безэкипажный катер ВСУ. До пляжа считанные метры. Сперва Геленджик, а теперь и Сочи. Безэкипажный катер добрался до побережья популярного курорта и взорвался в районе морского порта. Очевидцы сняли на видео сам момент взрыва и два очага дыма над портом.
26: После первого взрыва еще непонятно, что-то дымит. После второго дым рассеялся.
1: Как катер вообще смог добраться так близко к берегу, объясняет военный обозреватель Владимир Астахов.
27: Черноморское побережье огромное, и контролировать каждый километр одинаково плотно невозможно.
0: но порт Сочи является важным объектом. Рядом гражданская инфраструктура и пляжи. Поэтому, если катер действительно дошел непосредственно до порта, главный вопрос в том, когда его обнаружили и почему не смогли остановить раньше.
1: Почти одновременно беспилотники атаковали Подмосковье. В Кубинке один из дронов пытались подавить системами РЭП. Он попал в многоэтажный дом. Начался пожар. 10 человек эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным местных журналистов, дом находится примерно в 5 километрах от авиабазы Кубинка. Была ли целью именно она, неизвестно. Но версия выглядит вполне очевидно, объясняет эксперт по беспилотникам Кирилл Данилов.
14: 5 километров для беспилотника действительно небольшое расстояние. Но по одному месту падения нельзя утверждать, что целью была именно авиабаза. Дрон мог потерять управление, быть поврежден или сбит. Важно другое. Беспилотники снова оказались непосредственно рядом с военным объектом в Подмосковье.
1: Получается тревожная картина. Ситуация, когда в одну ночь дроны атакуют совершенно разные направления, происходит все чаще. С моря катер доходит до Сочи, в воздухе беспилотники долетают до Подмосковья. Возможно ли вообще надежно прикрыть все потенциальные цели, объясняет военный эксперт Михаил Горин.
16: Проблема в количестве объектов. Нужно защищать аэродромы, порты, нефтеперерабатывающие заводы, энергетические.

0: Всем привет! Это разбор дня. Власти говорят, стране нужно больше детей. Молодая пара открывает ипотечный калькулятор, и желание стать родителями быстро сталкивается с платежом размером в целую зарплату. Квартиры стоят миллионы, рыночная ставка приближается к 20%. А на первоначальный взнос иногда приходится копить дольше, чем ребенок ходит в школу. Сегодня выясним, почему россиян убеждают рожать, но возможность нормально растить детей становится все дороже.
1: Слушай, звучит как типичная жалоба на жизнь, если честно. Базовая математика же показывает, что инструменты поддержки все-таки работают. Давай посмотрим на цифры без лишних эмоций.
0: Цифры как раз, знаешь, разрушают эту иллюзию доступности. Вот давай возьмем самый базовый расчет. Стандартная двушка на вторичном рынке стоит, около 8 миллионов рублей.
1: Угу, допустим.
0: И текущая рыночная ставка пробивает 20%. Ежемесячно придется отдавать больше 100 тысяч рублей. Причем на протяжении 30 лет.
1: 100 тысяч каждый месяц. Но погоди, это же доход целой семьи в небольшом городе. Кто вообще соглашается на такие условия?
0: Соглашаются те, кому тупо негде жить. При такой ставке за 30 лет банку выплачивается стоимость 3 или 4 таких квартир.
1: Угу.
0: То есть структура платежа устроена так, что в первые годы 90% суммы уходит только на проценты. Человек просто арендует деньги у банка по совершенно запредельной цене.
1: Погоди, зачем мы вообще обсуждаем рыночную ипотеку под 20 с лишним процентов? Существует же семейная ипотека под 6%. Разрыв колоссальный. Это абсолютно рабочий инструмент для тех, кто планирует завести ребенка. Государство буквально оплачивает большую часть процентов.
0: Вот эта семейная программа – это на самом деле классическая экономическая ловушка. Чтобы войти в нее, нужен первоначальный взнос.
1: Да, логично.
0: Сейчас он составляет минимум 20%. От 8 миллионов – это 1 миллион 600 тысяч рублей наличными.
1: Но накопить 1,5 миллиона за пару лет до рождения ребенка – вполне посильная задача для двух работающих квалифицированных специалистов. Я, например, уверена, что это реально.
0: Посильная в вакууме. В реальности молодая пара должна где-то жить в этот период накопления. То есть оплачивается рыночная аренда.
1: Ага.
0: Параллельно растут цены на продукты, услуги, медицину. Финансовый поток семьи просто разрывается между текущей жизнью и попыткой угнаться за этой целью.
1: Да, но существует материнский капитал. Это государственная выплата при рождении ребенка, которую можно напрямую направить на первоначальный взнос. Это же мгновенно сокращает срок накопления.
0: Этот механизм разбивается о реальную инфляцию активов. Пока семья аккумулирует средства, стоимость квадратного метра растет быстрее.
1: То есть субсидия просто обесценивается?
0: Именно. Полученная выплата мгновенно съедается ростом цен на саму квартиру. Застройщики прекрасно осведомлены о размерах этих социальных выплат и просто заранее закладывают их в прайс.
1: Слушай, но даже при этом российская власть компенсирует ставку. 6% – это объективно очень дешевые деньги, ниже реального уровня инфляции. Заемщик все равно остается в плюсе.
0: Этот выигрыш – математическая иллюзия. Понимаешь, вливать льготные деньги в рынок с жестко ограниченным предложением – это как пытаться потушить пожар бензином.
1: Но спрос же рождает предложение. Строительный сектор получает колоссальное вливание и начинает строить больше объектов. Разве нет?
0: Строительный цикл занимает годы. Новые дома не появляются за один день. А вот моментальный вброс денег создает избыточный спрос. Количество одобренных кредитов выросло в разы.
1: А количество готовых квартир осталось прежним.
0: Вот именно. Выгода от низкой ставки ушла продавцам бетона, а не семьям. Покупатель радуется красивой цифре в 6%, но берет на себя гораздо более крупный долг.
1: Но есть же лимиты. По семейной ипотеке это 12 миллионов в столичных регионах и 6 миллионов в остальных. Купить элитку за счет бюджета не выйдет.
0: Эти лимиты создают эффект бутылочного горлышка. Льгота в первую очередь работает на первичном рынке. В малых городах нового строительства может просто не быть физически.
1: А в крупных городах квартиры, пригодные для семей, давно стоят дороже 12 миллионов. Согласна. Но банки же предлагают комбинированную ипотеку.
0: Да, и эта комбинированная ипотека превращает финансовую нагрузку в неподъемную. На сумму свыше лимита начисляются те самые 20 с лишним процентов. Итоговый платеж снова взлетает в космос.
1: Ого!
0: Банк фиксирует прибыль, государство тратит налоги на компенсацию, а семья остается с гигантским долгом за актив, который был искусственно переоценен. И это еще не все.
1: Ключи от пустой бетонной коробки. Квартиры же редко сдаются с отделкой.
0: Да. Ремонт требует капитальных вложений. Стройматериалы, сантехника, работа бригады. Семья вынуждена

0: брать потребительские кредиты под 30%, чтобы просто въехать с младенцем.
1: Слушай, если покупка превращается в такое экономическое самоубийство, логично просто обратиться к аренде? Во многих странах живут в съемных квартирах, рожают детей и не стремятся покупать бетон.
0: Это сравнение не работает из-за структуры рынка аренды в России. Долгосрочной защищенной аренды, ну, институциональной, практически нет. Весь рынок держится на частниках.
1: Ну, частные владельцы тоже заинтересованы в стабильном доходе от нормальных арендаторов. Никто не хочет искать новых жильцов каждый месяц.
0: Заинтересованы ровно до момента появления ребенка. Семья с младенцем мгновенно становится нежелательной. Собственники боятся порчи имущества, рисунков на обоях.
1: И того, что выселить семью с детьми юридически сложнее.
0: Абсолютно верно. Законодательство защищает права несовершеннолетних, что дико пугает арендодателей.
1: Но эти риски часто компенсируются залогом или депозитом за несколько месяцев вперед. Платишь больше, получаешь квартиру.
0: Депозиты просто вымывают остатки сбережений, но вообще не решают проблему нестабильности. Владелец квартиры может в любой момент решить продать ее.
2: И для взрослого человека переезд – это пара дней на сбор коробок. А для ребенка – смена школы, потеря места в садике, потеря друзей.
0: Это катастрофа. Система распределения социальной инфраструктуры жестко привязана к месту жительства. Поэтому семьи просто панически цепляются за покупку собственных метров, пусть даже на дальних окраинах.
1: Ну, окраины хотя бы предлагают более низкую стоимость квадратного метра. Девелоперы массово застраивают пустые территории. Это логичный компромисс.
0: Посмотри на структуру этого жилья на окраинах. Рынок просто наводнен микроквартирами и студиями по 20 метров. В студии невозможно физически расширить семью. Архитектура буквально диктует бездетность.
1: И дешевые новостройки часто строятся в полях, где социальная инфраструктура отстает. Нет поликлиник, школ.
0: Семья попадает в инфраструктурный тупик. Но главный скрытый убыток – это отрыв от бабушек, которые остаются на другом конце города.
1: Угу. И время, сэкономленное на стоимости квартиры, тратится на часы в автобусе. А отсутствие бабушек значит необходимость оплачивать няню, что снова бьет по бюджету.
0: Именно так.
1: Но давай вернемся к началу. Банки же тщательно проверяют платежеспособность перед выдачей кредита. Одобрение означает, что математическая модель заемщика надежна.
0: Банковская модель оценки рисков системно слепа к демографии. Для молодой пары применяется модель двойного дохода без детей.
1: Алгоритмы видят идеальных заемщиков с максимальной платежеспособностью.
0: Да, но рождение ребенка ломает эту финансовую модель. Алгоритм просто не умеет адекватно оценивать семью. Появление младенца означает, что один взрослый уходит в декрет. Доходы резко падают.
1: А пособие не компенсирует выпавшую зарплату. При этом расходы кратно возрастают.
0: Подгузники, врачи и специальное питание. Расходная часть взлетает, а доходная падает. Но банк при этом не снижает платеж.
1: Выходит, ипотека в текущем виде посильна только при наличии двух зарплат. Современная кредитная система делает семью с детьми финансовой аномалией.
0: 100%. И поэтому многие прибегают к альтернативе – совместному проживанию с родителями. Отказ от аренды позволяет накопить на взнос.
1: Но старшее поколение берет на себя часть бытовых задач, помогает с младенцем. Это же колоссальная экономия средств и сил.
0: Возврат к многопоколенческой модели в обычной городской квартире – это демографический тормоз. Физическое пространство напрямую диктует размер семьи.
1: Но бабушка всегда рядом.
0: Вместе с бытовой помощью приходит неизбежный контроль. Отсутствие личного пространства превращает мелкую ссору в жесткий конфликт поколений. Люди банально не могут закрыть дверь собственной комнаты.
1: Да, я согласна. Ограниченная площадь делает появление второго ребенка просто невозможным. Разнополым детям по мере взросления требуются разные комнаты.
0: Школьнику нужно тихое место для уроков. Младенцу строгий режим сна. Стены становятся физическим барьером для рождаемости.
1: Слушай, но эта картина выглядит слишком центричной. В регионах стоимость жилья радикально ниже. 8 миллионов – это все-таки мегаполисы. В провинции жилье может стоить 3-4 миллиона.
0: Анализировать цифры в отрыве от доходов – большая ошибка. Да, ценник на квартиру ниже в 2 раза, но медианная зарплата в депрессивном регионе ниже в 3 или 4 раза.
1: А, то есть коэффициент доступности жилья остается прежним.
0: Часто он даже хуже. Семье предлагают ложный выбор – доступные метры в городах, где инфраструктура деградирует, либо переезд в мегаполис, где доход десятилетиями уходит на банковский долг.
2: И обе стратегии лишают уверенности в завтрашнем дне. А ребенок требует стабильности на десятилетия вперед. Сейчас горизонт планирования в стране сузился до нескольких месяцев.
0: Макроэкономическая нестабильность делает долгосрочные обязательства перед банком огромным риском. Невозможно предсказать сохранность работы, инфляцию. А ребенок – это ответственность длиною в жизнь.
2: Но слушай, на рынке же появился новый мощный фактор – крупные государственные выплаты военным по контракту. Для некоторых это становится быстрым способом моментально закрыть ипотеку.
0: Если участие в боевых действиях становится самым быстрым социальным лифтом для покупки жилья, это свидетельствует об отсутствии нормальной жилищной политики в стране.
2: Риск долговой ямы конвертируется в риск ранений.
0: Да. Проблема квартир меняется на риск физических травм. Плюс эти высокие бюджетные траты имеют последствия для всей экономики. Огромные объемы денег попадают на потребительский рынок.
2: Возникает избыточный спрос. Денег стало много, а количество товаров и квартир не изменилось. Это разгоняет инфляцию.
0: Точно. И Центральный банк обязан реагировать. Он задирает ключевую ставку, чтобы сделать деньги дорогими и остановить инфляцию. Ставка летит вверх, превращая обычную ипотеку в недоступную роскошь.
2: Получается просто абсурд. Российская власть жмет на газ, пытаясь раздавать субсидии, а Центральный банк бьет по тормозам. Демографическая и макроэкономическая политика активно пожирают друг друга.
0: В центре этого столкновения находится молодая семья. Требовать повышения рождаемости в таких условиях значит игнорировать реальность.
2: Если квадратные метры становятся недостижимыми через обычный труд, жилье рискует превратиться в элитарную привилегию. Над этим стоит серьезно подумать.
0: Вот и получается. Государство просит ребенка сегодня, а квартиру для него предлагает выплачивать следующие 30 лет. Молодая семья должна сама найти миллионы на взнос, выдержать платеж после ухода одного родителя в декрет и надеяться, что за это время не исчезнет работа. Призвать людей рожать легко – такой призыв ничего не стоит. Гораздо дороже сделать так, чтобы ребенку было куда поставить кровать. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
5: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
4: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 900 000 000 000 рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день, говорит экономист Александр Климов.
6: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
4: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
7: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
4: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
8: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
4: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин прокомментировал перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине.
10: Разве это неправильный подход? Я считаю, что правильный. Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, что проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И председатель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шанс? На мой взгляд, да, они есть.
3: Главные новости дня.
11: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
12: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
11: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более миллиона россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
13: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
11: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
14: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
11: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не станет просить Европу отменить санкции, объяснив это гордостью россиян.
16: Мы не строим стены, мы не хотим отгораживаться от Европы. Европа от нас отгородилась, она решила, что наша... сотрудничество в прежние годы было настолько важным для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять, ну давайте, ладно, простите нас, забудьте про то, что было, давайте вернемся, отменяйте санкции. Не будет такого, это совершенно не в генетическом коде нашего народа. У нас есть, ну если хотите, собственная гордость.
3: На радио «Лента» шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
18: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
19: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
18: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котинок о новом усилении противовоздушной обороны.
20: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж неприлично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: хотел в Рембат, а попал в ад. Многодетный отец ради денег согласился пойти служить по контракту в тылу, но оказался в штурмовиках. Искал работу, согласился ремонтировать технику в тылу, а оказался в штурмовом подразделении. Такая история произошла с многодетным отцом Сергеем Беляевым, пишет в редакцию его сослуживец Максим.
1: Ему предложили контракты и пообещали службу в ремонтном батальоне. Вербовщик даже купил ему билет до Нижнего Новгорода. Там все произошло очень быстро. Сергей подписал контракт и буквально за один день прошел медкомиссию. Ему поставили высшую категорию годности А.
4: Хотя, по словам семьи, мужчина рассказывал врачам о перенесенном инфаркте. Кроме того, после падения с высоты у него в ногах стоят металлические штифты. Как человек с таким здоровьем вообще может за один день получить категорию А, непонятно, говорит юрист по военному праву Кирилл Назаров.
21: Если у человека действительно был инфаркт и есть серьезные последствия травм, это как минимум требует изучения медицинских документов и полноценного обследования. Категория годности определяется не обещаниями вербовщика, а состоянием здоровья. И если комиссия действительно прошла за один день без проверки таких жалоб, возникает очень много вопросов к качеству этой комиссии.
4: Когда жена Сергея узнала, что вместо ремонта техники мужа отправили в штурмовики, она начала добиваться его перевода в другие подразделения. Обращалась в Следственный комитет, военную прокуратуру и Минобороны, но все это не помогло. Тогда семья пошла в Нижегородский гарнизонный военный суд. Но в июле суд тоже отказал. А вскоре после этого Сергей перестал выходить на связь. Его жена уверена, что мужа могли специально отправить на опасное задание после попытки судиться с командованием. Подтверждений этой версии нет. Официально он числится пропавшим без вести, и такая история не единична. Обещания конкретной должности при подписании контракта еще не означают, что человек действительно ее получит, объясняет бывший военнослужащий Михаил Гордеев.
22: Человек может идти подписывать контракт, потому что ему обещали водителя, ремонтника или другую тыловую специальность. Но если конкретное место службы и должность не закреплены документами, устные обещания вербовщика практически ничего не гарантируют. После подписания контракта человек попадает в систему, где его дальнейшую судьбу определяет уже командование.
4: Такие истории все чаще становятся обыденностью. С одной стороны, люди, которым нужна работа и быстрые деньги. С другой – армия, которой постоянно нужны новые бойцы на фоне огромных потерь. И между ними вербовщики с обещаниями хороших выплат, тыловой службы, работы водителем или ремонтником. Главное – подписать контракт. А дальше обещания могут закончиться очень быстро. Рембат превращается в штурмовое подразделение, проблемы со здоровьем перестают быть проблемами, а финал для многих один и тот же – тяжелое ранение, пропажа без вести или гибель. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
23: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи – до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните, без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
0: Говорят военкоры.
18: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
2: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
18: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
5: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
18: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
6: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушно обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои МОГи гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
9: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти?
8: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
22: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
8: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
10: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
8: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Несмотря на заявление главы Крыма Сергея Аксенова о том, что продавать бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях будут по 4 часа в сутки, найти его весьма непросто.
24: Ребят, привет. Ну, сегодня у нас было продолжение квеста «Найди бензин», и я его не прошла. Бензина нет. Я была на заправках, начиная с 8 часов до 8:30. Я ездила везде по городу. Бензин я не нашла. Если вы где-то нашли, напишите мне в комментариях, 92-й, 95-й, уже без разницы какой. Но вчера было заявление от главы Крыма о том, что с 8 до 10 бензин будет. Я его не нашла. Ну, видимо, нужно еще по городам указывать, в каком городе, где, на какой заправке, по какому блату, по каким талонам это все будет. Верните нам дорогой бензин.
11: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
13: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы каждый день заходите в социальные сети, читаете эмоциональные посты, комментируете последние новости и яростно спорите в комментариях, искренне веря, что общаетесь с такими же живыми людьми, как и вы сами. А что если за каждым экраном уже давно сидит не только алгоритм искусственного интеллекта и безликий автоматизированный бот? Давайте разберем мрачную, но невероятно актуальную теорию мертвого интернета, которая заставляет нас взглянуть на цифровую реальность совсем другими глазами. Теория мертвого интернета появилась на анонимных форумах еще в начале 20-х годов, но она набрала пугающую популярность именно сейчас, после повсеместного внедрения мощных генеративных языковых моделей. Сторонники этой глубоко конспирологической концепции утверждают, что реальные пользователи практически полностью покинули интернет, а весь контент, лайки, дискуссии, споры, новости теперь генерируются автоматизированными фермами ботов по прямому заказу корпораций и правительств. Профессора медиаисследований из ведущих университетов отмечают, что доля полностью автоматизированного трафика в глобальной сети действительно огромна, составляя по разным экспертным оценкам до половины всего мирового интернет-трафика. Однако ведущие социологи и разработчики подчеркивают, что живое человеческое общение никуда не исчезло, а боты используются преимущественно для коммерческой рекламы, искусственных накруток популярности и политических манипуляций, а не для осознанного замещения людей. Интернет по-прежнему жив. Но грань между цифровым алгоритмом и реальным автором становится все тоньше, буквально растворяясь на наших глазах. Мы все чаще видим, как спорят боты с друг другом, где живой человек становится лишь пассивным зрителем в бесконечном автоматизированном представлении алгоритмов, стремящихся удержать наше внимание любой ценой. Эта теория — лишь попытка человечества осмыслить наш растущий страх перед утратой контроля в мире, где цифровая имитация жизни уже почти неотличима от самой жизни. Представьте, вы пишете комментарий, а его обрабатывает нейросеть, создает поддельный отклик, и вы продолжаете диалог, не зная, что собеседника нет. Интернет перестал быть глобальной деревней. Он превратился в колоссальный зеркальный лабиринт, где каждый отраженный свет — это лишь работа кода. Единица и ноль. Стоит ли нам бояться того, что сеть стала мертвой? Или это просто новый этап нашей эволюции, где мы учимся отличать правду от искусственно созданного шума? Каждый раз, заходя в сеть, помните, возможно, ваш самый интересный собеседник — это лишь цепочка кода, стремящаяся быть похожей на человека. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
14: Радио Лента. 15:57 АМ.
16: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
17: Руна дня на 4 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день или какой совет они нам дадут. Итак, руны, подскажите. У нас выпала руна Кенас. Ну, такой день под влиянием руны – это символ огня, это свет, вдохновение, это будто какое-то, знаете, внутреннее озарение. И такая руна всегда зажигает факел в темноте и помогает увидеть то, что раньше скрывалось. Потому что Кенас – это энергия ясности, это понимание, это творческая сила и, возможно, внезапные открытия, инсайты, может быть, решение каких-то важных вопросов, которые долго оставались без ответа. Это время, когда словно, знаете, загорается лампа над вашей головой, вы начинаете ясно видеть и направление, и свои истинные желания, и возможности для их воплощения. Это еще руна вдохновения, творчества, создания, созидания, то есть захочется творить. В сфере работы и дел Кенас всегда дает мощный поток вдохновения, опять же. Возможно, вы найдете нестандартное решение проблемы или сможете проявить себя так, чтобы вас заметили, наконец, заметили коллеги или руководство. А вот для тех, кто связан непосредственно с творчеством, образованием, может быть, искусством или каким-то ремеслом, то это один из лучших дней. Энергия буквально требует проявления наружу, и успех придет к тем, кто действительно готов работать с энтузиазмом, с горящим сердцем. Тогда все пройдет на ура. Также еще руна намекает, что стоит быть открытым к новым знаниям. Это может быть обучение, курсы, мастер-классы. В этот день могут дать особенно ценный результат. Вот увидели какой-то курс и чувствуете, что вот хочется. Найдите все возможности, и потом это сыграет вам в плюс. В отношениях руна огня, конечно же, проявляется как страсть, как глубокая привязанность. Это отличный день для романтики, признания, откровенных разговоров, горячих ночей. И тепло и свет этой руны помогают парам вот эту разжечь искру заново или, может, углубить какое-то взаимопонимание, вот четкое ощущение того, что это ваш партнер. И если вы, например, находитесь в поиске, то день может принести знакомство, которое зажжет вас изнутри. А для семейных пар Кенас всегда советуют уделить внимание какой-то духовной близости, общим интересам, вместе зажечь этот огонь еще ярче. То есть, ну, все получится, если вы этого хотите. По здоровью руна указывает на жизненную силу, это внутренний ресурс, это восстановление энергии. День, когда организм получает импульс к исцелению, особенно если вы уже работаете над своим здоровьем и состоянием. Благоприятный любые практики, связанные с очищением и восстановлением, то есть от банальных прогулок на свежем воздухе до каких-то занятий, медитаций, встречаться с энергопрактиками, может просто посетить своего терапевта, да, и это тоже будет для здоровья полезно. Особое внимание еще стоит уделить зрению и глазам, так как и нас связано со светом, и это, конечно же, о том, чтобы мы видели все четко и правильно. Ну что ж, 4 сентября с такой руной станет точно моментом просветления для всех, кто многое прояснит и в душе, и в делах. Кенас несет энергию тепла, света, вдохновения, поэтому доверьтесь этому потоку и позвольте себе творить. Жизнь обязательно откликнется взаимностью. Принимайте, благодарите, вдохновляйтесь и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
15: Президент Владимир Путин о том, что государство будет производить закупки всего необходимого через маркетплейсы.
19: Добавлю, что с 1 октября вступит в силу новый федеральный закон. Он позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах и на местах. Это касается не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется, с полки отечественных маркетплейсов. Здесь вот российские коллеги знают, что такое наша нормативная база при закупке даже карандашей в школе. Да? Ну, с одной стороны, все эти законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции и так далее и тому подобное. Но вы же знаете, дорогие друзья, что это часто связано и с определенными сложностями и ограничениями. Вот мы хотим попробовать здесь провести такую небольшую микрореформу, которая позволила бы многим нашим учреждениям напрямую закупать то, что им нужно, без всяких проволочек. И если это делать через маркетплейсы, то это, конечно, минимизирует вообще всякие риски, связанные с возможной микрокоррупцией, даже микрокоррупцией.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
20: Ничего за это не будет. В Калининграде люди, которым предлагали деньги за голосование на выборах, обратились в полицию. Что было дальше? Позорище. В 21 веке жителям Гурьевска негде помыться. Власти предложили ездить в баню, которая сгорела. Когда губернатор услышит глас вопиющих пустыни. МИД встревожен. Запад готов заблокировать Калининград. Точно эксклав под надежной защитой. Итак, резонансная история о подкупе избирателей в Калининграде — новые подробности. Напомню, ранее мы рассказывали о том, как женщина пришла в семью и предложила 2000 рублей в два этапа – 500 рублей до выборов и 1500 после за голосование за двух кандидатов от «Единой России». Соответствующее видео уже завирусилось в сети. На нем отчетливо видны агитационные листовки партии и звучат две фамилии кандидатов, которых предлагалось поддержать за деньги. Это, как было сказано в ролике, молодой и бестолковый Симонов, а другой – Григоренко. Цитирую ролик, он пашет. Вот как агитатор общается с избирателями.
21: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
25: Да.
21: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все писать официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
25: А мы что должны делать?
21: Ничего вы делать не должны. Договор юридический. Правильно оформленный. Все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
25: А за кого надо голосовать?
21: Я даю бумажку. Вот. Проголосуете, получите после выборов еще 1500.
26: Ну, нифига себе.
21: Симонов молодой, еще бестолковый, а Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
26: Да что ж, дай, пожалуйста, мой паспорт.
21: Запиши, а чего? Пиши.
0: Какая вам разница?
2: Что мы здесь пишем?
0: Что у меня фамилия, имя, отчество?
20: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
0: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я, вернее, 99-я сотая, 100 человек.
3: Будешь сотой.
5: Тогда больше надо.
6: Так, это получается, вы должны за вот этого дяденьку, да?
0: Да, за
6: двух. И за двух?
0: Да.
6: Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получишь по 1500.
5: А как? Вы нам еще расскажете?
0: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть.
5: Ага.
0: Вы не переживайте.
5: То есть мы за двух голосуем и потом еще получаем?
0: Да, по 1500 еще получаем.
5: Понятно.
20: И в двух словах о кандидатах, чья поддержка на выборах оценена в 2000 рублей за голос.
18: Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда с 2011 года. На выборах 2026-го Григоренко баллотируется от «Единой России» уже в Законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Второй кандидат – Михаил Симонов, участник специальной военной операции, идущий от «Единой России» как сторонник в депутаты Горсовета Калининграда.
20: А сейчас вишенка на торте. По имеющейся информации, более 5 жителей областного центра, которым агитаторы предлагали голосовать рублем за указанных кандидатов, зафиксировали на телефон, по сути, незаконный подкуп избирателей. Более того, передали видеозаписи в правоохранительные органы и написали соответствующее заявление. И теперь главный вопрос. Будет ли реакция на нарушение избирательного законодательства? Или действительно, как отметила агитатор в видео, ничего за это не будет, а скандал, как это часто бывает, попытаются замять и забыть. Словом, посмотрим. Одно обидно, что власти, как депутаты, так и чиновники, миллионы рублей тратят из личных или местных бюджетов на свой пиар и агитацию. А бедные избиратели часто от зарплаты до зарплаты считают каждую копейку. А иногда живут, даже не имея возможности элементарно помыться. Так уж вышло, что в 21 веке не у всех жителей Калининградской области есть душ и горячая вода. Эта история из Гурьевска просто шокирует.
23: Жительница Гурьевска пожаловалась Алексею без прозванных на официальной странице губернатора ВКонтакте, что в городе до сих пор остаются дома без водоснабжения и других удобств. Особенно тяжело пожилым людям, которым нужна элементарная возможность нормально помыться. В администрации округа, куда раньше с этой проблемой обращались люди, ответили, что строить муниципальную баню в Гурьевске не планируют, мол, большинство квартир якобы уже обеспечены водой и газом. А тем, у кого удобств нет, предложили получать льготные талоны и ездить в одну из общественных бань, например, в Низовье. Вот только загвоздка в том, что баня в Низовье недавно сгорела, парная повреждена, отделение закрыто. Власти обещали открыть второе отделение на время ремонта, но этого до сих пор не произошло, и сроки открытия неизвестны, поскольку у муниципалитета ограниченный бюджет. Можно было бы, конечно, помыться в речке или озере, но сентябрь, однако, холодает.
20: Кстати, по логике вещей, проблему с отсутствием бань в Гурьевске и недостаточным финансированием можно решить за счет областного бюджета. Резервный фонд ведь не просто так создавался. Но, как говорится, увы и ах. Там свои статьи расходов и иногда весьма оригинальные. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции за 4 миллиона рублей налогоплательщиков.
27: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
20: Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 058 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. А с другой стороны, было бы кому дарить пончо и театральные бинокли. Туристы жалуются, что добираться до Калининграда и по деньгам накладно, да и прилеты в Храброво регулярно буксуют на фоне закрытия аэропортов Большой России. 3 сентября в Калининградской воздушной гавани снова отменялись и задерживались больше 20 авиарейсов. А все потому, что московские аэропорты вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений Зеленского о небезопасности российского воздушного пространства для гражданской авиации. Как известно, ранее в своем обращении в соцсетях он заявил, что в ответ на удары вооруженных сил Российской Федерации по гражданской инфраструктуре Украины дроны ВСУ усилят атаки по российской территории. И хотя Минтранс уверяет, что небо открыто и пассажирам нечего бояться, сообщение об уничтожении с вечера до 10 утра четверга более 80

0: Что летом данный разведчик постоянно появлялся как над Балтикой, так и над Черным морем, где в июле и августе установил своеобразный рекорд, проведя в воздухе по 9 часов подряд. В связи с такой активностью НАТО, Балтфлот на побережье провел учения по отражению нападения диверсантов на полевой лагерь, где развернуты ракетные комплексы «Бастион». По сообщению пресс-службы флота, дежурная смена при поддержке противодиверсионного подразделения отразила нападение условного противника и уничтожила его. Во время тренировки использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки. При этом условия были приближены к боевым. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
2: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. Не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос: а по каким путям, в каких вагонах и куда именно? Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы.

0: Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант – сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен. Но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеет ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. Оплатить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
2: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Ейского, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. Хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Беда похлеще МММ. Wildberries нечем платить продавцам за товары. Marketplace захлестнули массовые жалобы на невыплаты. Продавцы товаров на Wildberries пожаловались на задержку выплат за проданные товары. Как сообщают продавцы с Marketplace, часть селлеров не получила деньги, которые вывели с площадки 17 августа.
4: Выведенные средства 17 августа никому из продавцов не перечислены. Согласно условиям, Marketplace обязан перечислить их в течение 7 рабочих дней.
3: В пресс-службе Wildberries подтвердили задержки при выводе средств. Они связаны с мерами безопасности, принятыми в ответ на хакерские атаки на системы сервиса «Баланс продавца», заявили в компании.
5: Часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока. Специалисты компании работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработкой решений по недопущению повторных сценариев атак.
3: При этом основательница Wildberries Татьяна Ким ранее пообещала меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
6: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
3: На фоне атак дронов владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и в организации протестных настроений.
7: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
3: Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
8: России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видно? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
3: Как пишет «Коммерсант», после атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможность доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание. Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
9: Глава Роспотребнадзора Анна Попова о том, что Россия ежегодно прививает от гриппа более половины населения отечественными вакцинами за счет федерального бюджета.
10: Ну, мы ждем традиционных наших результатов, контролируемой заболеваемости гриппом в эпидсезон. И это очень важно, это большое достижение Российской Федерации, потому что Российская Федерация уникальная страна, которая за бюджетные средства, это федеральный бюджет, ежегодно прививает почти половину своих жителей, больше половины своих жителей страны. Это и взрослые, и дети. От общей численности какие-то годы это получается там больше 60%, где-то 55%, как это было в прошлом году. Но половина всего населения Российской Федерации ежегодно прививается за счет средств федерального бюджета отечественными вакцинами. Это очень важно. И поэтому за 20 лет мы снизили заболеваемость в 20 раз гриппом. Это очень значимые цифры. При том, что мы и выявляем сейчас значительно лучше, чем 20 лет назад. У нас есть тесты, и мы ставим диагноз по лабораторному подтверждению, которое абсолютно каждому доступно и внесено в ОМС.
1: Главные новости дня.
3: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в два периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
11: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7.00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
3: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
12: Я в шоке.
13: Пробка за бензином.
12: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
3: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
14: Все нормально. Везде есть все. Да. Не надо вот эти истерики.
15: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
3: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
16: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
17: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
18: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
19: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
20: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
3: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин о том, что текущего уровня рождаемости России недостаточно, но страна не в самом худшем положении в регионе.
21: Нам, конечно, недостаточно такого уровня рождаемости, который мы сейчас имеем. Но если вы говорите о регионе, где мы находимся, но мы не в самом худшем положении. Вы знаете, что в Южной Корее 0,7, понимаете, больше, чем в два раза, меньше, чем у нас. В Японии примерно такой же уровень рождаемости. Но это совсем не значит, что мы должны ориентироваться на это. Мы должны ориентироваться на лучшие показатели, и мы стремимся к этому. Повторяю еще раз, и вы это подтвердили, это объективная вещь. Здесь не намного, но все-таки рейтинг рождаемости выше, и мы должны сделать так, чтобы в стране в целом было как минимум как на Дальнем Востоке, а на Дальнем Востоке еще выше. На это нацелена целая программа поддержки детства, семьи.
1: На радио «Лента» потеря дня.
22: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
23: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
24: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей – меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
23: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
25: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов,
0: чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться. Но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
23: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
2: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
1: Радиолента. Прямая речь.
9: Зет-военкор Михаил Звинчук. О том, что ВСУ умело обороняются, контратакуют, и мечты о том, что фронт посыпется, не оправдались.
4: Учитывая текущие темпы продвижения, к Славянску мы уже практически подошли, но противник-то контратакует, и в районе того же лимана проблем хватает. Что же до Краматорска, до него еще идти. Более того, битва за Константиновку длилась достаточно долгое время. И меньше чем полгода все эти продвижения едва ли займут. Фронт у противника не сыпется, и это одно из самых главных заблуждений. Противник продолжает действовать нахрапом, наскоком. Они продолжают использовать по-умному определенные решения в области дроноводства, адаптироваться. И мы воюем-то, по сути, со своим зеркалом, которое пользуется тем же Старлинком, и благодаря ему у них держится более качественная связь, чем у нас. Поэтому говорить о том, что сейчас вот мы взяли Покровск, сейчас мы взяли Константиновку, Гуляйполе, подошли к Орехову, и фронт сейчас посыпется, не стоит. Потому что даже видно по этому году, и, например, по контрнаступлению ВСУ вдоль берега высохшего Каховского водохранилища от Запорожья, что любые успехи могут быть обращены вспять.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете? Он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет, и это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией и играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз. Он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру. Неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли? Что, непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин? Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву. Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно. Зачем она? Никаких нет предпосылок. Говорит, как бы вам, господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что и наступает, а отступает. Вот это вам непонятно? Вы это не видите? Не читаете это нигде, да? Не попадается? Говорит, как бы вам, господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
7: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию, я на несколько секунд потеряла сознание.
6: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
8: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
10: Женщина одна.
8: Женщина одна.
10: Первая.
8: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
6: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
10: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
6: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
11: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь, предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
6: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из Мира, Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
12: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
6: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами, сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
13: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
6: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
14: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
6: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят
15: военкоры.
16: Придется привыкнуть. Военкор канал записки ветерана о последствиях ударов по маркетплейсам.
17: Малому и среднему бизнесу сейчас будет сложно. Совершенно очевидно, что одним Wildberries не обойдется. На очереди Озон и другие логистические компании. Создавайте свои сайты, раскручивайте их, развивайте интернет-торговлю. Ваши собственные склады никто бомбить не будет, а Почта России есть в каждом населенном пункте. Да, это не те объемы и не тот масштаб, но это на данный момент единственное решение в сложившейся ситуации. Ведь были времена, когда не было маркетплейсов, и все продавалось и покупалось. Все новое — это хорошо забытое старое. Делать нечего, надо адаптироваться к обстановке.
16: Без правды победы не бывает. Военкор канал Старшеды о цене замалчивания проблем.
17: Признание проблемы — первый шаг на пути к ее решению. Это касается абсолютно всего. От ситуации на фронте до внутриэкономического состояния. Чем сильнее проблему забалтывать или не говорить о ней, тем тяжелее будут последствия. Во время Великой Отечественной голос Левитана, стихи и репортажи Симонова и Твардовского не рисовали благостной картинки. Граждане Советского Союза знали, какие зверства творят немцы и как тяжело нашим войскам на фронте. Поэтому отдавали все силы ради победы. По нашим заводам не летели сбитые обломки. Их атаковали немецкие самолеты. А на уральских заводах женщины и дети работали по 16 часов в сутки. Продвижение и отступление войск сопровождалось сводками Софинформбюро, которым люди верили. Сегодня не должно быть недомолвок и двусмысленностей. Страна ведет войну за свое существование, а значит, идти к победе необходимо честно, прямо и единым целым. И хватит уже себя обманывать.
16: Выстрел себе в ногу. Олег Царев о реестре «Аршин».
18: Наш государственный реестр на Украине называют утечкой данных о санкциях. Благодарят. Украинские осинтеры изучили «Аршин», базу поверки измерительных приборов. По их подсчетам, 27 тысяч единиц западного оборудования оказалось в России уже после введения санкций. Причем 91% приборов в сегменте «Наука» и 93% в электронике – незаменимые устройства спецназначения или топового уровня. Среди получателей западной продукции обнаружились ядерный центр имени Духова, разработчики «Панциря», «Сухой» и «НИИ Полюс». Враг прямо заявляет, что дальше планирует привязать серийные номера к таможенным декларациям. Тогда вся цепочка поставок станет для них прозрачной. Уже сейчас на Западе будут требовать усилить контроль над продукцией западных фирм, чья продукция оказалась в России в обход санкций. Мы сами себя задокументировали и выложили отчет в открытый доступ. Наши чиновники обожают заводить реестры, и этой любовью к контролю над всем воспользовался враг. Страна под жесточайшими санкциями сама публикует базу, где указано, какое оборудование, когда и к кому попало. Мы сами даем врагу отследить, как обходим санкции. Фактически помогаем перекрывать каналы поставок в Россию. Сами стреляем себе в ногу.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
16: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
19: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
16: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьякова об ударах по российскому тылу.
3: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
16: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
20: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои МОГи гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
23: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Военный корреспондент Изабелла Либерман рассказала о проблемах с предоставлением земельных участков военнослужащим на примере одного из участников СВО.
21: Недавно мне поступило обращение, которое просто меня шокировало. Герой России, Краснодарский край. Его супруга мне написала свою историю. Да, участок предложили нашему герою, но где? Около полигона, где сжигается мусор. И еще один был вариант – около кладбища. Я связалась с Марией Александровной Воропаевой. И уже готовится обращение к губернатору Краснодарского края в связи с этим случаем. Почему наши защитники, герои должны получать вот такие участки? Это ведь не единичный случай. Кому-то, например, в Ивановской области дают в болотах. Вот в прямом смысле приезжали наши коллеги из Ивановской области и жаловались, они сами ветераны и сами же помогают, опять же, другим ветеранам в правовой сфере болота. И второй вариант – это не предусмотренные для жизни места, где нет ничего, нет газа, нет электричества. То есть человеку надо самостоятельно этот участок облагородить, построить там определенное там место для жительства и вот это все проводить.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. на радио «Лента». Разбор дня.
0: Всем привет! Это «Разбор дня». В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
2: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
0: Да, про отношение долга к ВВП.
2: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
0: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
2: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
0: Угу.
2: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
0: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 триллиона рублей на все 12 месяцев.
2: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
0: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
2: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
0: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
2: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в 2 раза меньше.
0: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, ну, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
2: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
0: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
2: Внушительно.
0: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
2: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
0: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
2: Ну да, деньги не окрашены.
0: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
2: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
0: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
2: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
0: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную

0: гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
1: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
0: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
1: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
0: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
1: Да уж.
0: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
2: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
0: Именно.
2: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
0: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
2: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
0: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
2: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
0: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранения около 1,88 триллиона.
2: То есть вместе это где-то...
0: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
2: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
0: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
2: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
0: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
2: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
0: Это катастрофический сценарий.
2: Даже так?
0: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
2: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
0: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 26 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
2: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно.

0: каждого магазина. Формально его перечисляют в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
1: Именно так. Обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
0: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
1: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
0: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
1: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
0: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
1: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания и экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
0: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
1: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
0: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
1: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
0: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
1: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Ничего за это не будет. В Калининграде люди, которым предлагали деньги за голосование на выборах, обратились в полицию. Что было дальше? Позорище. В 21 веке жителям Гурьевска негде помыться. Власти предложили ездить в баню, которая сгорела. Когда губернатор услышит глас вопиющих пустыни? МИД встревожен. Запад готов заблокировать Калининград. Точно эксклав под надежной защитой? Итак, резонансная история о подкупе избирателей в Калининграде новые подробности. Напомню, ранее мы рассказывали о том, как женщина пришла пришла в семью и предложила 2000 рублей в два этапа – 500 рублей до выборов и 1500 после за голосование за двух кандидатов от «Единой России». Соответствующее видео уже завирусилось в сети. На нем отчетливо видны агитационные листовки партии и звучат две фамилии кандидатов, которых предлагалось поддержать за деньги. Это, как было сказано в ролике, молодой и бестолковый Симонов, а другой – Григоренко. Цитирую ролик, он пашет. Вот как агитатор общается с избирателями.
4: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
5: Да.
6: Да.
4: Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все писать официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
5: А мы что должны делать?
4: Ничего вы делать не должны. Договор юридический. Правильно оформленный. Все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
5: А за кого надо голосовать?
4: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
6: Ну, нифига себе.
4: Симонов молодой, еще бестолковый, а Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
6: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт. Запиши,
4: пиши. Какая вам разница?
6: Что мы здесь пишем?
4: Столбиком. Фамилия, имя, отчество.
3: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
4: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я сотая, 100 человек.
7: Будешь сотой.
5: Тогда больше надо.
6: Так, это получается, мы должны за вот этого дяденьку, да? Да, за двух. И за двух? Да. Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получится по 1500.
5: А как? Вы нам еще расскажете?
4: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть?
5: Ага.
4: Вы не переживайте.
5: То есть мы за двух голосуем и потом еще получаем?
4: Да, по 1500 еще получим.
5: Понятно.
3: И в двух словах о кандидатах, чья поддержка на выборах оценена в 2000 рублей за голос.
8: Сергей Григоренко – действующий депутат Горсовета Калининграда с 2011 года. На выборах 2026-го Григоренко баллотируется от «Единой России» уже в Законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Второй кандидат – Михаил Симонов, участник специальной военной операции, идущий от «Единой России» как сторонник в депутаты Горсовета Калининграда.
3: А сейчас вишенка на торте. По имеющейся информации, более 5 жителей областного центра, которым агитаторы предлагали голосовать рублем за указанных кандидатов, зафиксировали на телефон, по сути, незаконный подкуп избирателей. Более того, передали видеозаписи в правоохранительные органы и написали соответствующее заявление. И теперь главный вопрос. Будет ли реакция на нарушение избирательного законодательства? Или действительно, как отметила агитатор в видео, ничего за это не будет, а скандал, как это часто бывает, попытаются замять и забыть. Словом, посмотрим. Одно обидно, что власти, как депутаты, так и чиновники, миллионы рублей тратят из личных или местных бюджетов на свой пиар и агитацию. А бедные избиратели часто от зарплаты до зарплаты считают каждую копейку. А иногда живут, даже не имея возможности элементарно помыться. Так уж вышло, что в 21 веке не у всех жителей Калининградской области есть душ и горячая вода. Эта история из Гурьевска просто шокирует.
9: Жительница Гурьевска пожаловалась Алексею без прозванных на официальной странице губернатора ВКонтакте, что в городе до сих пор остаются дома без водоснабжения и других удобств. Особенно тяжело пожилым людям, которым нужна элементарная возможность нормально помыться. В администрации округа, куда раньше с этой проблемой обращались люди, ответили, что строить муниципальную баню в Гурьевске не планируют, мол, большинство квартир якобы уже обеспечены водой и газом. А тем, у кого удобств нет, предложили получать льготные талоны и ездить в одну из общественных бань, например, в Низовье. Вот только загвоздка в том, что баня в Низовье недавно сгорела, парная повреждена, отделение закрыто. Власти обещали открыть второе отделение на время ремонта, но этого до сих пор не произошло, и сроки открытия неизвестны, поскольку у муниципалитета ограниченный бюджет. Можно было бы, конечно, помыться в речке или озере, но сентябрь, однако, холодает.
3: Кстати, по логике вещей, проблему с отсутствием бань в Гурьевске и недостаточным финансированием можно решить за счет областного бюджета. Резервный фонд ведь не просто так создавался. Но, как говорится, увы и ах. Там свои статьи расходов и иногда весьма оригинальные. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции за 4 миллиона рублей налогоплательщиков.
7: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
3: Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. А с другой стороны, было бы кому дарить пончо и театральные бинокли. Туристы жалуются, что добираться до Калининграда и по деньгам накладно, да и прилеты в Храброво регулярно буксуют на фоне закрытия аэропортов в Большой России. 3 сентября в Калининградской воздушной гавани снова отменялись и задерживались больше 20 авиарейсов. А все потому, что московские аэропорты вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений Зеленского о небезопасности российского воздушного пространства для гражданской авиации. Как известно, ранее в своем обращении в соцсетях он заявил, что в ответ на удары вооруженных сил Российской Федерации по гражданской инфраструктуре Украины дроны в ВСУ усилят атаки по российской территории. И хотя Минтранс уверяет, что небо открыто и пассажирам нечего бояться, сообщения об уничтожении с вечера до 10 утра четверга более 80 БПЛА, летевших на Москву, и отражении за ночь атаки 56 дронов над Московской областью оптимизма не вселяют. Как и заявление МИДа, что Запад готов заблокировать Калининград.
10: На полях Восточного экономического форума во время обсуждения рисков для Калининградской области замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что западные страны прямо допускают блокировку российского эксклава в случае эскалации. Дипломат особо отметил, ситуация вызывает серьезное беспокойство. Но, как заверил Грушко, у нас есть набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить сценарии НАТО и обеспечить нашу надежную обороноспособность и безопасность.
3: Пока же над Балтикой без изменений. Все стабильно тревожно. Самолет-разведчик НАТО. Бомбардье «Артемис-2» с начала недели регулярно выполняет полеты в районе Балтийского моря, в том числе рядом с Калининградской областью. Специалисты отмечают, что летом данный разведчик постоянно появлялся как над Балтикой, так и над Черным морем, где в июле и августе установил своеобразный рекорд, проведя в воздухе по 9 часов подряд. В связи с такой активностью НАТО, Балтфлот на побережье провел учение по отражению нападения диверсантов на полевой лагерь, где развернуты ракетные комплексы «Бастион». По сообщению пресс-службы флота, дежурная смена при поддержке противодиверсионного подразделения отразила нападение условного противника и уничтожила его. Во время тренировки использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки. При этом условия были приближены к боевым. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. Не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос: а по каким путям, в каких вагонах и куда именно? Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант – сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен, но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеет ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. Оплатить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Юрист Ирина из Ставропольского края рассказала о судебном споре вокруг выплат после гибели участника СВО.
14: Сегодня в суде рассматривалось дело по погибшему участнику СВО, где мать, которая не участвовала в жизни и воспитании своего сына, этим частично занимался отец, а в большей степени дедушка, объявилась тогда, когда остро стал вопрос о получении выплат. Она нашла и силы, и время, и самое главное – желание. Ей было озвучено, что поскольку есть отец у сына, выплата ей положена только половина. Она не согласилась и обратилась с иском в суд о признании утратившим право на получение вторым родителям выплаты в связи с гибелью сына. И знаете, по таким делам меня мучает только один вопрос. Почему матеря, которые оставляют своих детей, не участвуют в их жизни и воспитании? И это вообще дикость, потому что во время войны не бросали своих детей. А в мирное время так легко отказываются. Наравне с такими же отцами, которые устно бросают своих детей. Я считаю, что это правильная формулировка, потому что если вы не участвуете в жизни своего ребенка, не знаете, что он кушает, чем он увлекается, что он любит, на какие секции он ходит, на какие кружки, вы не знаете, как он учится, то вы, твари, моральные уроды. Это моя позиция, никто ее не изменит. Я считаю, что таким мужчинам нельзя даже руку давать в рукопожатие. С ними нельзя вести бизнес, потому что если он бросил кровного своего ребенка, то что ему мешает бросить вас как бизнес-партнера? А таким женщинам я бы даже запрещала садиться за общий стол с нормальными людьми. И знаете, меня поражают такие матеря, которые объявляются в момент трагедии уже не с вопросом, как прожить эту боль, и не с извинениями на могиле своего сына за отсутствие любви, заботы все эти годы, а с вопросом о выплатах. Страшно в этих ситуациях не вопрос денег поделить. Страшно, что память о ребенке оценивается только в судебном споре.
2: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
15: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО. И в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
13: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более миллиона россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
16: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
13: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
17: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
13: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Радиолента. Прямая речь.
19: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной Церкви иерей Феодор Лукьянов предложил усложнить разводы, обязать супругов объяснять причины расставания и ввести дифференцированное налогообложение.
20: Аборты, разводы должны быть экономически невыгодны для человека и введены в маргинальную зону при соработничестве государства и бизнеса. И здесь, конечно, можно обратиться, и нужно даже обратиться и к советскому опыту. Там очень много хорошего можно почерпнуть, учитывая современную ситуацию у нас сейчас. И вот эти положения указа 118, мне кажется, сегодня надо их доставать и использовать, конечно, интерпретировать в современном ключе, но там очень много ценного, что мы можем взять. Все граждане, состоявшие фактически в брачных отношениях, обязаны были зарегистрировать брак, указав срок совместной жизни. В паспорте вводилась графа «семейное положение». Вводилось дифференцированное налогообложение, ставка подоходного налога снижалась при большем количестве детей. Тот самый прогрессивный подход, о котором мы сегодня в регионах говорим. Усложнялась процедура развода. Два этапа. Обязательное указание мотивов, вызов супруга, установление свидетелей. Это не сегодняшний онлайн-развод в нашей стране. Много еще можно привести примеров. Скажу еще несколько буквально. Аборты допускались исключительно по медицинским показаниям.
18: Криминальные новости.
21: В Саратовской области неизвестный стрелял в офицера, которого Украина считает причастным к удару по детской больнице «Ахмаддед» в Киеве. О покушении, которое произошло утром в поселке Пробуждение рядом с Энгельсом, сообщили телеграм-каналы «Мэш» и «База». По их информации, неизвестный на мотоцикле подъехал к дому военного, дважды выстрелил в него и скрылся. Офицера госпитализировали в тяжелом состоянии с ранениями в торс и в лицо. Также пуля задела его водителя. Региональное управление управление Следственного комитета подтвердило покушение, не раскрывая подробностей о пострадавшем. Возбуждено уголовное дело. По информации канала ВЧК УГПУ, пострадавший – командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии генерал-майор Николай Варпахович. 31 августа СБУ заочно сообщила о подозрениях в отношении лиц, которых Украина считает ответственными за удар по детской больнице «Ахмаддет» в июле 2024 года. В числе подозреваемых спецслужба назвала Варпаховича. Военный суд прекратил дело против бывшего командира башкирского батальона «Ватан» Рамиля Ульмазбаева об убийстве и похищении солдат, поскольку он получил государственную награду за службу. Ранее дезертировавший из подразделения «Ватан» рассказал журналистам о том, что в августе 2023 года Ульмазбаев убил троих солдат, которые были свидетелями убийства другого члена батальона. Это произошло в селе Миловатка Луганской области. По словам военного, комбат Ватана прострелил колени троим солдатам, которые видели убийство, и избил их железным ломом. Потом каждому острием лома вскрыл животы. Еще живых военных погрузили в багажник УАЗа и увезли. Один парень стонал. Потом их облили бензином и подожгли, рассказал военный. По его словам, останки тел, которые не сгорели, взорвали гранатами. Через сутки приближенные комбата приехали снова, и большие куски человеческого мяса подожгли повторно, а жертв похоронили как героев СВО, погибших при исполнении воинского долга. О задержании Ульмазбаева стало известно в октябре 2023 года. Ему предъявляли обвинение в убийстве двух или более лиц, совершенном с особой жестокостью, похищении двух или более лиц с применением насилия и оружия и превышении должностных полномочий. В августе 2024 дело Рамиля Ульмазбаева начали рассматривать в Южном окружном военном суде. Однако вскоре производство в отношении бывшего командира «Ватана» приостановили, так как он отправился на фронт. Там Ульмазбаев получил государственную награду, и это впоследствии стало основанием для прекращения уголовного дела об убийстве военнослужащих. В Калининграде 42-летний мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы вымогать деньги у своего 19-летнего сына. В осуществлении плана он заручился помощью знакомого. По данным базы, тот должен был по телефону потребовать у парня больше 50 тысяч рублей, угрожая отрезать пальцы его отцу. Сын, не подозревая об инсценировке, сразу обратился в полицию и рассказал о похищении. Правоохранители организовали передачу денег во время которое задержали приятеля отца. На допросе мужчина признался, что никакого похищения на самом деле не было. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Обоим грозит до 7 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
18: Радио Лента. Прямая речь.
19: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что ситуация на рынке топлива улучшается.
0: Ну, в целом ситуация за последнюю неделю частично стабилизировалась лучше, хотя мы, безусловно, наблюдаем еще дефицит частичный, незначительный на заправках и особенно в регионах, в первую очередь, Сибирского, Уральского федерального округа. Вот. Связано с логистикой, то есть дефицит распределяется неравномерно, и для его выравнивания мы в том числе работаем индивидуально с разными регионами и компаниями, там, где наблюдается отклонение от среднестатистического уровня.
18: Главные новости дня.
1: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
22: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
1: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день, говорит экономист Александр Климов.
4: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
1: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
5: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
1: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
6: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
1: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: На радио «Лента». Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
12: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
23: Подобно Гитлеру, который в последние там, недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен. Что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом. Подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
12: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
24: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
12: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
25: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх. И из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
18: Радиолента. Прямая речь.
19: Сестра военнослужащего Александра Волкова в видеообращении сообщила, что ее брат числится пропавшим без вести, а командование не оказывает семье никакой помощи в его поисках.
3: Я Коренева Кристина Сергеевна, являюсь сестрой военнослужащего Волкова Александра Олеговича, военной части 42038, штурмовой роты, 114 УМСБР, 1-го дострелкового батальона. Мой брат считается без вести пропавшим с 29.07.26, населенный пункт Анновка. На боевое задание ушел 24.07.26. Крайний раз выходил на связь 12.07.26. И также брат не сообщил то, что их раскидали. То, что его перевели со 114 УМСБР, 2 СБ. Помощник замполита сообщил мне о без вести пропавшем моего брата 5.08.26. Больше мне о месте нахождения ничего не известно. Также обращалась в 114 2 СБ. Мне замполит сообщил то, что такого бойца у них не было. Перенаправляли меня на разные номера, так я ничего и не добилась. Дополнительно сообщаю. После убытия на первое боевое задание все документы были уничтожены в ходе боевых действий 2025 года. В дальнейшем после отпуска брат не вернулся в воинскую часть. Его задержали как в Сочи в апреле 2026 года, после чего он был отправлен к месту прохождения службы. При обращении командования части по поводу восстановления документов, а также зарплатной карты или счета, никаких действий не предприняли. Зарплату и денежные довольствия не получал. Бездействие замполита войсковой части 42038 на звонки и сообщения мне не отвечает. Конкретной информации не предоставляют. Прошу принять меры и направить войсковую часть 42038 проверку по факту исчезновения бойцов.
18: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
7: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
1: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
2: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
1: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
8: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
1: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
10: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
11: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
10: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котинок о новом усилении противовоздушной обороны.
14: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на 5-й год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Дроны добрались до Сочи. В порту, где стоял военный корабль, взорвался безэкипажный катер ВСУ. До пляжа считанные метры. Сперва Геленджик, а теперь и Сочи. Безэкипажный катер добрался до побережья популярного курорта и взорвался в районе морского порта. Очевидцы сняли на видео сам момент взрыва и два очага дыма над портом.
26: После первого взрыва еще непонятно, что дымит. После второго... После второго дым рассеялся.
1: Как катер вообще смог добраться так близко к берегу, объясняет военный обозреватель Владимир Астахов.
27: Черноморское побережье огромное, и контролировать каждый километр одинаково плотно невозможно.
0: Но порт Сочи является важным объектом. Рядом гражданская инфраструктура и пляжи. Поэтому, если катер действительно дошел непосредственно до порта, главный вопрос в том, когда его обнаружили и почему не смогли остановить раньше.
1: Почти одновременно беспилотники атаковали Подмосковье. В Кубинке один из дронов пытались подавить системами РЭП. Он попал в многоэтажный дом. Начался пожар. 10 человек эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным местных журналистов, дом находится примерно в 5 километрах от авиабазы Кубинка. Была ли целью именно она, неизвестно. Но версия выглядит вполне очевидно, объясняет эксперт по беспилотникам Кирилл Данилов.
13: 5 километров для беспилотника действительно небольшое расстояние. Но по одному месту падения нельзя утверждать, что целью была именно авиабаза. Дрон мог потерять управление, быть поврежден или сбит. Важно другое. Беспилотники снова оказались непосредственно рядом с военным объектом в Подмосковье.
1: Получается тревожная картина. Ситуация, когда в одну ночь дроны атакуют совершенно разные направления, происходит все чаще. С моря катер доходит до Сочи, в воздухе беспилотники долетают до Подмосковья. Возможно ли вообще надежно прикрыть все потенциальные цели, объясняет военный эксперт Михаил Горин.
15: Проблема в количестве объектов. Нужно защищать аэродромы, порты, нефтеперерабатывающие заводы, энергетику и крупные города. Поставить одинаково мощную защиту везде невозможно, поэтому чем больше направлений атакуется одновременно, тем сложнее выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
1: Похоже, что сейчас главный вопрос для отечественной ПВО уже не только в том, насколько далеко могут добраться дроны, а в том, сколько направлений она способна закрыть одновременно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
18: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
16: Всем привет. Это «Разбор дня». Власти говорят, стране нужно больше детей. Молодая пара открывает ипотечный калькулятор, и желание стать родителями быстро сталкивается с платежом размером в целую зарплату. Квартиры стоят миллионы, рыночная ставка приближается к 20%. А на первоначальный взнос иногда приходится копить дольше, чем ребенок ходит в школу. Сегодня выясним, почему россиян убеждают рожать, но возможность нормально растить детей становится все дороже.
17: Слушай, ну, звучит как типичная жалоба на жизнь, если честно. Базовая математика же показывает, что инструменты поддержки все-таки работают. Давай посмотрим на цифры без лишних эмоций.
16: Цифры как раз, знаешь, разрушают эту иллюзию доступности. Вот давай возьмем самый базовый расчет. Стандартная двушка на вторичном рынке стоит, около 8 миллионов рублей.
17: Угу, допустим.
16: И текущая рыночная ставка пробивает 20%. Ежемесячно придется отдавать больше 100 тысяч рублей. Причем на протяжении 30 лет.
17: 100 тысяч каждый месяц. Но погоди, это же доход целой семьи в небольшом городе. Кто вообще соглашается на такие условия?
16: Соглашаются те, кому тупо негде жить. При такой ставке за 30 лет банку выплачивается стоимость 3 или 4 таких квартир.
17: Угу.
16: То есть структура платежа устроена так, что в первые годы 90% суммы уходит только на проценты. Человек просто арендует деньги у банка по совершенно запредельной цене.
17: Погоди, зачем мы вообще обсуждаем рыночную ипотеку под 20 с лишним процентов? Существует же семейная ипотека под 6%. Разрыв колоссальный.
16: Ну?
17: Это абсолютно рабочий инструмент для тех, кто планирует завести ребенка. Государство буквально оплачивает большую часть процентов.
16: Вот эта семейная программа – это на самом деле классическая экономическая ловушка. Чтобы войти в нее, нужен первоначальный взнос.
17: Да, логично.
16: Сейчас он составляет минимум 20%. От 8 миллионов – это 1 миллион 600 тысяч рублей наличными.
17: Но накопить 1,5 миллиона за пару лет до рождения ребенка – вполне посильная задача для двух работающих квалифицированных специалистов. Я, например, уверена, что это реально.
16: Посильная в вакууме. В реальности молодая пара должна где-то жить в этот период накопления. То есть оплачивается рыночная аренда.
17: Ага.
16: Параллельно растут цены на продукты, услуги, медицину. Финансовый поток семьи просто разрывается между текущей жизнью и попыткой угнаться за этой целью.
17: Да, но существует материнский капитал. Это государственная выплата при рождении ребенка, которую можно напрямую направить на первоначальный взнос. Это же мгновенно сокращает срок накопления.
16: Этот механизм разбивается о реальную инфляцию активов. Пока семья аккумулирует средства, стоимость квадратного метра растет быстрее.
17: То есть субсидия просто обесценивается?
16: Именно. Полученная выплата мгновенно съедается ростом цен на саму квартиру. Застройщики прекрасно осведомлены о размерах этих социальных выплат и просто заранее закладывают их в прайс.
17: Слушай, но даже при этом российская власть компенсирует ставку. 6% – это объективно очень дешевые деньги, ниже реального уровня инфляции. Заемщик все равно остается в плюсе.
16: Этот выигрыш – математическая иллюзия. Понимаешь, вливать льготные деньги в рынок с жестко ограниченным предложением – это как пытаться потушить пожар бензином.
17: Но спрос же рождает предложение. Строительный сектор получает колоссальное вливание и начинает строить больше объектов.

0: процентную. На сумму свыше лимита начисляются те самые 20 с лишним процентов. Итоговый платеж снова взлетает в космос.
1: Ого!
0: Банк фиксирует прибыль. Государство тратит налоги на компенсацию, а семья остается с гигантским долгом за актив, который был искусственно переоценен. И это еще не все.
1: Ключи от пустой бетонной коробки. Квартиры же редко сдаются с отделкой.
0: Да. Ремонт требует капитальных вложений. Стройматериалы, сантехника, работа бригады. Семья вынуждена брать потребительские кредиты под 30%, чтобы просто въехать с младенцем.
1: Слушай, если покупка превращается в такое экономическое самоубийство, логично просто обратиться к аренде? Во многих странах живут в съемных квартирах, рожают детей и не стремятся покупать бетон.
0: Это сравнение не работает из-за структуры рынка аренды в России. Долгосрочной защищенной аренды, институциональной, практически нет. Весь рынок держится на частниках.
1: Частные владельцы тоже заинтересованы в стабильном доходе от нормальных арендаторов. Никто не хочет искать новых жильцов каждый месяц.
0: Заинтересованы ровно до момента появления ребенка. Семья с младенцем мгновенно становится нежелательной. Собственники боятся порчи имущества, рисунков на обоях.
1: И того, что выселить семью с детьми юридически сложнее.
0: Абсолютно верно. Законодательство защищает права несовершеннолетних, что дико пугает арендодателей.
1: Но эти риски часто компенсируются залогом или депозитом за несколько месяцев вперед. Платишь больше, получаешь квартиру.
0: Депозиты просто вымывают остатки сбережений, но вообще не решают проблему нестабильности. Владелец квартиры может в любой момент решить продать ее.
1: И для взрослого человека переезд – это пара дней на сбор коробок. А для ребенка – смена школы, потеря места в садике, потеря друзей.
0: Это катастрофа. Система распределения социальной инфраструктуры жестко привязана к месту жительства. Поэтому семьи просто панически цепляются за покупку собственных метров, пусть даже на дальних окраинах.
1: Окраины хотя бы предлагают более низкую стоимость квадратного метра. Девелоперы массово застраивают пустые территории. Это логичный компромисс.
0: Посмотри на структуру этого жилья на окраинах. Рынок просто наводнен микроквартирами и студиями по 20 метров. В студии невозможно физически расширить семью. Архитектура буквально диктует бездетность.
1: И дешевые новостройки часто строятся в полях, где социальная инфраструктура отстает. Нет поликлиник, школ.
0: Семья попадает в инфраструктурный тупик. Но главный скрытый убыток – это отрыв от бабушек, которые остаются на другом конце города.
1: Угу. И время, сэкономленное на стоимости квартиры, тратится на часы в автобусе. А отсутствие бабушек значит необходимость оплачивать няню, что снова бьет по бюджету.
0: Именно так.
1: Но давай вернемся к началу. Банки же тщательно проверяют платежеспособность перед выдачей кредита. Одобрение означает, что математическая модель заемщика надежна.
0: Банковская модель оценки рисков системно слепа к демографии. Для молодой пары применяется модель двойного дохода без детей.
1: Алгоритмы видят идеальных заемщиков с максимальной платежеспособностью.
0: Да, но рождение ребенка ломает эту финансовую модель. Алгоритм просто не умеет адекватно оценивать семью. Появление младенца означает, что один взрослый уходит в декрет. Доходы резко падают.
1: А пособие не компенсирует выпавшую зарплату. При этом расходы кратно возрастают.
0: Подгузники, врачи и специальное питание. Расходная часть взлетает, а доходная падает. Но банк при этом не снижает платеж.
1: Выходит, ипотека в текущем виде посильна только при наличии двух зарплат. Современная кредитная система делает семью с детьми финансовой аномалией.
0: 100%. И поэтому многие прибегают к альтернативе совместному проживанию с родителями. Отказ от аренды позволяет накопить на взнос.
1: Но старшее поколение берет на себя часть бытовых задач, помогает с младенцем. Это же колоссальная экономия средств и сил.
0: Возврат к многопоколенческой модели в обычной городской квартире – это демографический тормоз. Физическое пространство напрямую диктует размер семьи.
1: Но бабушка всегда рядом.
0: Вместе с бытовой помощью приходит неизбежный контроль. Отсутствие личного пространства превращает мелкую ссору в жесткий конфликт поколений. Люди банально не могут закрыть дверь собственной комнаты.
1: Да, я согласна. Ограниченная площадь делает появление второго ребенка просто невозможным. Разнополым детям по мере взросления требуются разные комнаты.
0: Школьнику нужно тихое место для уроков. Младенцу строгий режим сна. Стены становятся физическим барьером для рождаемости.
1: Слушай, но эта картина выглядит слишком центричной. В регионах стоимость жилья радикально ниже – 8.

0: 7 миллионов – это все-таки мегаполисы. В провинции жилье может стоить 3-4 миллиона.
1: Анализировать цифры в отрыве от доходов – большая ошибка. Да, ценник на квартиру ниже в 2 раза, но медианная зарплата в депрессивном регионе ниже в 3 или 4 раза.
0: А, то есть коэффициент доступности жилья остается прежним?
1: Часто он даже хуже. Семье предлагают ложный выбор – доступные метры в городах, где инфраструктура деградирует, либо переезд в мегаполис, где доход десятилетиями уходит на банковский долг.
0: И обе стратегии лишают уверенности в завтрашнем дне. А ребенок требует стабильности на десятилетия вперед. Сейчас горизонт планирования в стране сузился до нескольких месяцев.
1: Макроэкономическая нестабильность делает долгосрочные обязательства перед банком огромным риском. Невозможно предсказать сохранность работы, инфляцию. А ребенок – это ответственность длиною в жизнь.
0: Но, слушай, на рынке же появился новый мощный фактор – крупные государственные выплаты военным по контракту. Для некоторых это становится быстрым способом моментально закрыть ипотеку.
1: Если участие в боевых действиях становится самым быстрым социальным лифтом для покупки жилья, это свидетельствует об отсутствии нормальной жилищной политики в стране.
0: Риск долговой ямы конвертируется в риск ранений.
1: Да. Проблема квартир меняется на риск физических травм. Плюс эти высокие бюджетные траты имеют последствия для всей экономики. Огромные объемы денег попадают на потребительский рынок.
0: Возникает избыточный спрос. Денег стало много, а количество товаров и квартир не изменилось. Это разгоняет инфляцию.
1: Точно. И Центральный банк обязан реагировать. Он задирает ключевую ставку, чтобы сделать деньги дорогими и остановить инфляцию. Ставка летит вверх, превращая обычную ипотеку в недоступную роскошь.
0: Получается просто абсурд. Российская власть жмет на газ, пытаясь раздавать субсидии, а Центральный банк бьет по тормозам. Демографическая и макроэкономическая политика активно пожирают друг друга.
1: В центре этого столкновения находится молодая семья. Требовать повышения рождаемости в таких условиях значит игнорировать реальность.
0: Если квадратные метры становятся недостижимыми через обычный труд, жилье рискует превратиться в элитарную привилегию. Над этим стоит серьезно подумать.
1: Вот и получается. Государство просит ребенка сегодня, а квартиру для него предлагает выплачивать следующие 30 лет. Молодая семья должна сама найти миллионы на взнос, выдержать платеж после ухода одного родителя в декрет и надеяться, что за это время не исчезнет работа. Призвать людей рожать легко – такой призыв ничего не стоит. Гораздо дороже сделать так, чтобы ребенку было куда поставить кровать. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
4: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
3: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 900 000 000 000 рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день, говорит экономист Александр Климов.
5: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
3: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
6: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
3: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
7: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
3: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин прокомментировал перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине.
9: Разве это неправильный подход? Я считаю, что правильный. Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, что проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И председатель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шанс? На мой взгляд, да, они есть.
2: Главные новости дня.
10: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
11: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
10: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более миллиона россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
12: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
10: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
13: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
10: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не станет просить Европу отменить санкции, объяснив это гордостью россиян.
14: Мы не строим стены, мы не хотим отгораживаться от Европы. Европа от нас отгородилась. Она решила, что наша сотрудничество в прежние годы было настолько важным для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять, ну давайте, ладно, простите нас, забудьте про то, что было, давайте вернемся, отменяйте санкции. Не будет такого. Это совершенно не в генетическом коде нашего народа. У нас есть, ну если хотите, собственная гордость.
2: На радио «Лента» шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
17: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
16: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котенок о новом усилении противовоздушной обороны.
18: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилетела. неприлично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на 5-й год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически. Должностью с повышением.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Хотел в Рембата, попал в ад. Многодетный отец ради денег согласился пойти служить по контракту в тылу, но оказался в штурмовиках. Искал работу, согласился ремонтировать технику в тылу, а оказался в штурмовом подразделении. Такая история произошла с многодетным отцом Сергеем Беляевым, пишет в редакцию его сослуживец Максим.
19: Ему предложили контракты и пообещали службу в ремонтном батальоне. Вербовщик даже купил ему билет до Нижнего Новгорода. Там все произошло очень быстро. Сергей подписал контракт и буквально за один день прошел медкомиссию. Ему поставили высшую категорию годности А.
3: Хотя, по словам семьи, мужчина рассказывал врачам о перенесенном инфаркте. Кроме того, после падения с высоты у него в ногах стоят металлические штифты. Как человек с таким здоровьем вообще может за один день получить категорию А, непонятно, говорит юрист по военному праву Кирилл Назаров.
20: Если у человека действительно был инфаркт и есть серьезные последствия травм, это как минимум требует изучения медицинских документов и полноценного обследования. Категория годности определяется не обещаниями вербовщика, а состоянием здоровья. И если комиссия действительно прошла за один день без проверки таких жалоб, возникает очень много вопросов к качеству этой комиссии.
3: Когда жена Сергея узнала, что вместо ремонта техники мужа отправили в штурмовики, она начала добиваться его перевода в другие подразделения. Обращалась в Следственный комитет, военную прокуратуру и Минобороны, но все это не помогло. Тогда семья пошла в Нижегородский гарнизонный военный суд. Но в июле суд тоже отказал. А вскоре после этого Сергей перестал выходить на связь. Его жена уверена, что мужа могли специально отправить на опасное задание после попытки судиться с командованием. Подтверждений этой версии нет. Официально он числится пропавшим без вести, и такая история не единична. Обещания конкретной должности при подписании контракта еще не означают, что человек действительно ее получит, объясняет бывший военнослужащий Михаил Гордеев.
21: Человек может идти подписывать контракт, потому что ему обещали водителя, ремонтника или другую тыловую специальность. Но если конкретное место службы и должность не закреплены документами, устные обещания вербовщика практически ничего не гарантируют. После подписания контракта человек попадает в систему, где его дальнейшую судьбу определяет уже командование.
3: Такие истории все чаще становятся обыденностью. С одной стороны, люди, которым нужна работа и быстрые деньги. С другой – армия, которой постоянно нужны новые бойцы на фоне огромных потерь. И между ними вербовщики с обещаниями хороших выплат, тыловой службы, работы водителем или ремонтником. Главное – подписать контракт. А дальше обещания могут закончиться очень быстро. Рембат превращается в штурмовое подразделение, проблемы со здоровьем перестают быть проблемами, а финал для многих один и тот же – тяжелое ранение, пропажа без вести или гибель. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
0: Говорят военкоры.
16: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
1: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
16: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
4: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и 3 разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
16: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
5: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут, даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог». Металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит, свои МОГи гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
2: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
6: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
7: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти?
6: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
23: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
6: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
24: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
6: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента».
0: Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
8: Несмотря на заявление главы Крыма Сергея Аксенова о том, что продавать бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях будут по 4 часа в сутки, найти его весьма непросто.
9: Ребят, привет. Ну, сегодня у нас было продолжение квеста «Найди бензин», и я его не прошла. Бензина нет. Я была на заправках, начиная с 8 часов до 8:30. Я ездила везде по городу. Бензин я не нашла. Если вы где-то нашли, напишите мне в комментариях. 92-й, 95-й уже без разницы какой. Но вчера было заявление от главы Крыма о том, что с 8 до 10 бензин будет. Я его не нашла. Но, видимо, нужно еще по городам указывать, в каком городе, где, на какой заправке, по какому блату, по каким талонам это все будет. Верните нам дорогой бензин.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
10: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы каждый день заходите в социальные сети, читаете эмоциональные посты, комментируете последние новости и яростно спорите в комментариях, искренне веря, что общаетесь с такими же живыми людьми, как и вы сами. А что если за каждым экраном уже давно сидит не только алгоритм искусственного интеллекта и безликий автоматизированный бот? Давайте разберем мрачную, но невероятно актуальную теорию мертвого интернета, которая заставляет нас взглянуть на цифровую реальность совсем другими глазами. Теория мертвого интернета появилась на анонимных форумах еще в начале 20-х годов, но она набрала пугающую популярность именно сейчас, после повсеместного внедрения мощных генеративных языковых моделей. Сторонники этой глубоко конспирологической концепции утверждают, что реальные пользователи практически полностью покинули интернет, а весь контент, лайки, дискуссии, споры, новости теперь генерируются автоматизированными фермами ботов по прямому заказу корпораций и правительств. Профессора медиаисследований из ведущих университетов отмечают, что доля полностью автоматизированного трафика в глобальной сети действительно огромна, составляя по разным экспертным оценкам до половины всего мирового интернет-трафика. Однако ведущие социологи и разработчики подчеркивают, что живое человеческое общение никуда не исчезло, а боты используются преимущественно для коммерческой рекламы, искусственных накруток популярности и политических манипуляций, а не для осознанного замещения людей. Интернет по-прежнему жив. Но грань между цифровым алгоритмом и реальным автором становится все тоньше, буквально растворяясь на наших глазах. Мы все чаще видим, как спорят боты с друг другом, где живой человек становится лишь пассивным зрителем в бесконечном автоматизированном представлении алгоритмов, стремящихся удержать наше внимание любой ценой. Эта теория — лишь попытка человечества осмыслить наш растущий страх перед утратой контроля в мире, где цифровая имитация жизни уже почти неотличима от самой жизни. Представьте, вы пишете комментарий, а его обрабатывает нейросеть, создает поддельный отклик, и вы продолжаете диалог, не зная, что собеседника нет. Интернет перестал быть глобальной деревней. Он превратился в колоссальный зеркальный лабиринт, где каждый отраженный свет — это лишь работа кода. Единица и ноль. Стоит ли нам бояться того, что сеть стала мертвой? Или это просто новый этап нашей эволюции, где мы учимся отличать правду от искусственно созданного шума? Каждый раз, заходя в сеть, помните, возможно, ваш самый интересный собеседник — это лишь цепочка кода, стремящаяся быть похожей на человека. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 4 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день или какой совет они нам дадут. Итак, руны, подскажите. У нас выпала руна Кенас. Ну, такой день под влиянием руны – это символ огня, это свет, вдохновение, это будто какое-то, знаете, внутреннее озарение. И такая руна всегда зажигает факел в темноте и помогает увидеть то, что раньше скрывалось. Потому что Кенас – это энергия ясности, это понимание, это творческая сила и, возможно, внезапные открытия, инсайты, может быть, решение каких-то важных вопросов, которые долго оставались без ответа. Это время, когда словно, знаете, загорается лампа над вашей головой, вы начинаете ясно видеть и направление, и свои истинные желания, и возможности для их воплощения. Это еще руна вдохновения, творчества, создания, созидания, то есть захочется творить. В сфере работы и дел Кенас всегда дает мощный поток вдохновения, опять же. Возможно, вы найдете нестандартное решение проблемы или сможете проявить себя так, чтобы вас заметили, наконец, заметили коллеги или руководство. А вот для тех, кто связан непосредственно с творчеством, образованием, может быть, искусством или каким-то ремеслом, то это один из лучших дней. Энергия буквально требует проявления наружу, и успех придет к тем, кто действительно готов работать с энтузиазмом, с горящим сердцем. Тогда все пройдет на ура. Также еще руна намекает, что стоит быть открытым к новым знаниям. Это может быть обучение, курсы, мастер-классы. В этот день могут дать особенно ценный результат. Вот увидели какой-то курс и чувствуете, что вот хочется. Найдите все возможности, и потом это сыграет вам в плюс. В отношениях руна огня, конечно же, проявляется как страсть, как глубокая привязанность. Это отличный день для романтики, признания, откровенных разговоров, горячих ночей. И тепло и свет этой руны помогают парам вот эту разжечь искру заново или может углубить какое-то взаимопонимание, вот четкое ощущение того, что это ваш партнер. И если вы, например, находитесь в поиске, то день может принести знакомство, которое зажжет вас нас изнутри. А для семейных пар нас всегда советуют уделить внимание какой-то духовной близости, общим интересам, вместе зажечь этот огонь еще ярче. То есть, все получится, если вы этого хотите. По здоровью руна указывает на жизненную силу, это внутренний ресурс, это восстановление энергии, день, когда организм получает импульс к исцелению, особенно если вы уже работаете над своим здоровьем и состоянием. Благоприятны любые практики, связанные с очищением и восстановлением, то есть от банальных прогулок на свежем воздухе до каких-то занятий, медитаций, встречаться с энергопрактиками, может просто посетить своего терапевта, да, и это тоже будет для здоровья полезно. Особое внимание еще стоит уделить зрению и глазам, так как кина связана со светом, и это, конечно же, о том, чтобы мы видели все четко и правильно. Ну что ж, 4 сентября с такой руной станет точно моментом просветления для всех, кто многое прояснит и в душе, и в делах. Кенас несет энергию тепла, света, вдохновения, поэтому доверьтесь этому потоку и позвольте себе творить. Жизнь обязательно откликнется взаимностью. Принимайте, благодарите, вдохновляйтесь и, конечно же, берегите себя.
0: Радиолента. Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин о том, что государство будет производить закупки всего необходимого через маркетплейсы.
13: Добавлю, что с 1 октября вступит в силу новый федеральный закон. Он позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах и на местах. Это касается не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется, с полки отечественных маркетплейсов. Здесь российские коллеги знают, что такое наша нормативная база при закупке даже карандашей в школе. Да? С одной стороны, все эти законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции и так далее и тому подобное. И вы же знаете, дорогие друзья, что это часто связано и с определенными сложностями и ограничениями. Мы хотим попробовать здесь провести такую небольшую микрореформу, которая позволила бы многим нашим учреждениям напрямую закупать то, что им нужно, без всяких проволочек. И если это делать через маркетплейсы, то это, конечно, минимизирует вообще всякие риски, связанные с возможной микрокоррупцией, даже микрокоррупцией.
0: Радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
14: Ничего за это не будет. В Калининграде люди, которым предлагали деньги за голосование на выборах, обратились в полицию. Что было дальше? Позорище. В 21 веке жителям Гурьевска негде помыться. Власти предложили ездить в баню, которая сгорела. Когда губернатор услышит глаз вопиющих пустыни. МИД встревожен. Запад готов заблокировать Калининград. Точно эксклав под надежной защитой. Итак, резонансная история о подкупе избирателей в Калининграде новые подробности. Напомню, ранее мы рассказывали о том, как женщина пришла пришла в семью и предложила 2000 рублей в два этапа – 500 рублей до выборов и 1500 после за голосование за двух кандидатов от «Единой России». Соответствующее видео уже завирусилось в сети. На нем отчетливо видны агитационные листовки партии и звучат две фамилии кандидатов, которых предлагалось поддержать за деньги. Это, как было сказано в ролике, молодой и бестолковый Симонов, а другой – Григоренко. Цитирую ролик, он пашет. Вот как агитатор общается с избирателями.
15: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
17: Да.
15: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
17: А мы что должны делать?
15: Ничего вы делать не должны. Договор юридический. Правильно оформленный. Все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
17: А за кого надо голосовать?
15: Я даю бумажку. Вот. Проголосуете, получите после выборов еще 1500.
18: Ну, нифига себе.
15: Симонов молодой, еще бестолковый, а Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Тут это. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
18: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
15: Да пиши, а господи, пиши. Какая вам разница?
18: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
15: столбиком. Фамилия, имя, отчество.
14: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
15: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я, сотая, 100 человек.
19: Будешь сотой.
17: Тогда больше надо.
18: Так, это получается, мы должны за вот этого дяденьку, да? Да, за двух. И за двух?
17: Да.
18: Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получится по 1500.
17: А как? Вы нам еще расскажете?
18: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть.
17: Ага.
18: Вы не переживайте.
17: То есть мы за двух голосуем и потом еще получаем?
18: Да, по 1500 еще получаем.
17: Понятно.
14: И в двух словах о кандидатах, чья поддержка на выборах оценена в 2000 рублей за голос.
20: Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда с 2011 года. На выборах 2026 Григоренко баллотируется от «Единой России» уже в Законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер 1. Второй кандидат – Михаил Симонов, участник специальной военной операции, идущий от «Единой России» как сторонник в депутаты Горсовета Калининграда.
14: А сейчас вишенка на торте. По имеющейся информации, более 5 жителей областного центра, которым агитаторы предлагали голосовать рублем за указанных кандидатов, зафиксировали на телефон, по сути, незаконный подкуп избирателей. Более того, передали видеозаписи в правоохранительные органы и написали соответствующее заявление. И теперь главный вопрос. Будет ли реакция на нарушение избирательного законодательства? Или действительно, как отметила агитатор в видео, ничего за это не будет, а скандал, как это часто бывает, попытаются замять и забыть. Словом, посмотрим. Одно обидно, что власти, как депутаты, так и чиновники, миллионы рублей тратят из личных или местных бюджетов на свой пиар и агитацию. А бедные избиратели часто от зарплаты до зарплаты считают каждую копейку. А иногда живут, даже не имея возможности элементарно помыться. Так уж вышло, что в 21 веке не у всех жителей Калининградской области есть душ и горячая вода. Эта история из Гурьевска просто шокирует.
25: Жительница Гурьевска пожаловалась Алексею без прозванных на официальной странице губернатора ВКонтакте, что в городе до сих пор остаются дома без водоснабжения и других удобств. Особенно тяжело пожилым людям, которым нужна элементарная возможность нормально помыться. В администрации округа, куда раньше с этой проблемой обращались люди, ответили, что строить муниципальную баню в Гурьевске не планируют, мол, большинство квартир якобы уже обеспечены водой и газом. А тем, у кого удобств нет, предложили получать льготные талоны и ездить в одну из общественных бань, например, в Низовье. Вот только загвоздка в том, что баня в Низовье недавно сгорела, парная повреждена, отделение закрыто. Власти обещали открыть второе отделение на время ремонта, но этого до сих пор не произошло, и сроки открытия неизвестны, поскольку у муниципалитета ограниченный бюджет. Можно было бы, конечно, помыться в речке или озере, но сентябрь, однако, холодает.
14: Кстати, по логике вещей, проблему с отсутствием бань в Гурьевске и недостаточным финансированием можно решить за счет областного бюджета. Резервный фонд ведь не просто так создавался. Но, как говорится, увы и ах. Там свои статьи расходов и иногда весьма оригинальные. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции за 4 миллиона рублей налогоплательщиков.
1: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
14: Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. А с другой стороны, было бы кому дарить пончо и театральные бинокли. Туристы жалуются, что добираться до Калининграда и по деньгам накладно, да и прилеты в Храброво регулярно буксуют на фоне закрытия аэропортов Большой России. 3 сентября в Калининградской воздушной гавани снова отменялись и задерживались больше 20 авиарейсов. А все потому, что московские аэропорты вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений Зеленского о небезопасности российского воздушного пространства для гражданской авиации. Как известно, ранее в своем обращении в соцсетях он заявил, что в ответ на удары вооруженных сил Российской Федерации по гражданской инфраструктуре Украины дроны ВСУ усилят атаки по российской территории. И хотя Минтранс уверяет, что небо открыто и пассажирам нечего бояться, сообщения об уничтожении с вечера до 10 утра четверга более 80 БПЛА, летевших на Москву, и отражении за ночь атаки 56 дронов над Московской областью оптимизма не вселяют. Как и заявление МИДа, что Запад готов заблокировать Калининград.
3: На полях Восточного экономического форума во время обсуждения рисков для Калининградской области замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что западные страны прямо допускают блокировку российского эксклава в случае эскалации. Дипломат особо отметил, ситуация вызывает серьезное беспокойство. Но, как заверил Грушко, у нас есть набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить сценарий НАТО и обеспечить нашу надежную обороноспособность и безопасность.
14: Пока же над Балтикой без изменений. Все стабильно тревожно. Самолет-разведчик НАТО. Бомбардье «Артемис-2» с начала недели регулярно выполняет полеты в районе Балтийского моря, в том числе рядом с Калининградской областью. Специалисты отмечают, что летом данный разведчик постоянно появлялся как над Балтикой, так и над Черным морем, где в июле и августе установил своеобразный рекорд, проведя в воздухе по 9 часов подряд. В связи с такой активностью НАТО Балтфлот на побережье провел учение по отражению нападения диверсантов на полевой лагерь, где развернуты ракетные комплексы «Бастион». По сообщению пресс-службы флота, дежурная смена при поддержке противодиверсионного подразделения отразила нападение условного противника и уничтожила его. Во время тренировки использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки. При этом условия были приближены к боевым. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортер

0: Крым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос: а по каким путям, в каких вагонах и куда именно? Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант – сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен. Но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеет ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. А платить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
2: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает

0: Предлагает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Ейского, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. Хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Беда похлеще МММ. Wildberries нечем платить продавцам за товары. Marketplace захлестнули массовые жалобы на невыплаты. Продавцы товаров на Wildberries пожаловались на задержку выплат за проданные товары. Как сообщают продавцы с Marketplace, часть селлеров не получила деньги, которые вывели с площадки 17 августа.
3: Выведенные средства 17 августа никому из продавцов не перечислены. Согласно условиям, Marketplace обязан перечислить их в течение 7 рабочих дней.
2: В пресс-службе Wildberries подтвердили задержки при выводе средств. Они связаны с мерами безопасности, принятыми в ответ на хакерские атаки на системы сервиса «Баланс продавца», заявили в компании.
4: Часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока. Специалисты компании работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработкой решений по недопущению повторных сценариев атак.
2: При этом основательница Wildberries Татьяна Ким ранее пообещала меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
5: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
2: На фоне атак дронов владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и в организации протестных настроений.
6: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
2: Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
7: России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
2: Как пишет «Коммерсант», после атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможность доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание. Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
8: Глава Роспотребнадзора Анна Попова о том, что Россия ежегодно прививает от гриппа более половины населения отечественными вакцинами за счет федерального бюджета.
9: Ну, мы ждем традиционных наших результатов, контролируемой заболеваемости гриппом в эпидсезон. И это очень важно, это большое достижение Российской Федерации, потому что Российская Федерация уникальная страна, которая за бюджетные средства, это федеральный бюджет, ежегодно прививает почти половину своих жителей, больше половины своих жителей страны. Это и взрослые, и дети. От общей численности какие-то годы это получается там, больше 60%, где-то 55%, как это было в прошлом году. Но половина всего населения Российской Федерации ежегодно прививается за счет средств федерального бюджета отечественными вакцинами. Это очень важно. И поэтому за 20 лет мы снизили заболеваемость в 20 раз гриппом. Это очень значимые цифры. При том, что мы и выявляем сейчас значительно лучше, чем 20 лет назад. У нас есть тесты, и мы ставим диагноз по лабораторному подтверждению, которое абсолютно каждому доступно и внесено в ОМС.
1: Главные новости дня.
2: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в два периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
10: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7:00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
2: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
11: Я в шоке.
12: Пробка за бензином.
11: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
2: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
13: Все нормально.
14: Везде есть.
13: Везде есть все.
14: Да.
13: Не надо вот этих истерик.
14: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
2: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
15: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
16: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
17: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
18: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
19: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
2: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин о том, что текущего уровня рождаемости России недостаточно, но страна не в самом худшем положении в регионе.
20: Нам, конечно, недостаточно такого уровня рождаемости, который мы сейчас имеем, но если вы говорите о регионе, где мы находимся, но мы не в самом худшем положении. Вы знаете, что в Южной Корее 0,7, понимаете, больше, чем в два раза, меньше, чем у нас. В Японии примерно такой же уровень рождаемости. Но это совсем не значит, что мы должны ориентироваться на это. Мы должны ориентироваться на лучшие показатели, и мы стремимся к этому. Повторяю еще раз, и вы это подтвердили, это объективная вещь. Здесь не намного, но все-таки рейтинг рождаемости выше, и мы должны сделать так, чтобы в стране в целом было как минимум как на Дальнем Востоке, а на Дальнем Востоке еще выше. На это нацелена целая программа поддержки детства, семьи.
1: На радио «Лента» потеря дня.
21: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
22: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
23: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
22: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
0: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться, но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
22: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
3: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
1: Радио Лента. Прямая речь.
8: Зет-военкор Михаил Звинчук. О том, что ВСУ умело обороняются, контратакуют. И мечты о том, что фронт посыпется, не оправдались.
4: Учитывая текущие темпы продвижения, к Славянску мы уже практически подошли, но противник-то контратакует. И в районе того же лимана проблем хватает. Что же до Краматорска, до него еще идти и идти. Более того, битва за Константиновку длилась достаточно долгое время. И меньше чем полгода все эти продвижения едва ли займут. Фронт у противника не сыпется, и это одно из самых главных заблуждений. Противник продолжает действовать нахрапом, наскоком. Они продолжают использовать по-умному определенные решения в области дроноводства, адаптироваться. И мы воюем-то, по сути, со своим зеркалом, которое пользуется тем же Старлинком, и благодаря ему у них держится более качественная связь, чем у нас. Поэтому говорить о том, что сейчас вот мы взяли Покровск, сейчас мы взяли Константиновку, Гуляй-Поле, подошли к Орехову, и фронт сейчас посыпется, не стоит. Потому что даже видно по этому году, и, например, по контрнаступлению ВСУ вдоль берега высохшего Каховского водохранилища от Запорожья, что любые успехи могут быть обращены вспять.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
5: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да? Вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее. Да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи. Вот ты устраиваешься. Вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет, и это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году? Господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это сказать любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру. Неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли? Что, непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились? Спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно. Зачем она? Никаких нет предпосылок. Говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что и наступает, а отступает. Вот это вам непонятно? Вы это не видите? Не читаете это нигде, да? Не попадается? Говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да, из Северной Кореи. Говорят, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой, кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
6: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
7: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
9: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
10: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
9: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
24: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
25: Женщина одна.
24: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
9: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
4: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
9: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
11: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь. Предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
9: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
13: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
9: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
14: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
9: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
15: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
9: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Говорят военкоры.
2: Придется привыкнуть. Военкор канал записки ветерана о последствиях ударов по маркетплейсам.
16: Малому и среднему бизнесу сейчас будет сложно. Совершенно очевидно, что одним Wildberries не обойдется. На очереди Озон и другие логистические компании. Создавайте свои сайты, раскручивайте их, развивайте интернет-торговлю. Ваши собственные склады никто бомбить не будет, а Почта России есть в каждом населенном пункте. Да, это не те объемы и не тот масштаб, но это на данный момент единственное решение в сложившейся ситуации. Ведь были времена, когда не было маркетплейсов, и все продавалось и покупалось. Все новое — это хорошо забытое старое. Делать нечего, надо адаптироваться к обстановке.
2: Без правды победы не бывает. Военкор канал Старшие Эды о цене замалчивания проблем.
16: Признание проблемы — первый шаг на пути к ее решению. Это касается абсолютно всего. От ситуации на фронте до внутриэкономического состояния. Чем сильнее проблему забалтывать или не говорить о ней, тем тяжелее будут последствия. Во время Великой Отечественной голос Левитана, стихи и репортажи Симонова и Твардовского не рисовали благостной картинки. Граждане Советского Союза знали, какие зверства творят немцы и как тяжело нашим войскам на фронте. Поэтому отдавали все силы ради победы. По нашим заводам не летели сбитые обломки. Их атаковали немецкие самолеты. А на уральских заводах женщины и дети работали по 16 часов в сутки. Продвижение и отступление войск сопровождалось сводками Софинформбюро, которым люди верили. Сегодня не должно быть недомолвок и двусмысленностей. Страна ведет войну за свое существование, а значит, идти к победе необходимо честно, прямо и единым целым. И хватит уже себя обманывать.
2: Выстрел себе в ногу. Олег Царев о реестре «Аршин».
17: Наш государственный реестр на Украине называют утечкой данных о санкциях. Благодарят. Украинские осинтеры изучили «Аршин», базу поверки измерительных приборов. По их подсчетам, 27 тысяч единиц западного оборудования оказалось в России уже после введения санкций. Причем 91% приборов в сегменте «Наука» и 93% в электронике – незаменимые устройства спецназначения или топового уровня. Среди получателей западной продукции обнаружились ядерный центр имени Духова, разработчики «Панциря», «Сухой» и «НИИ Полюс». Враг прямо заявляет, что дальше планирует привязать серийные номера к таможенным декларациям. Тогда вся цепочка поставок станет для них прозрачной. Уже сейчас на Западе будут требовать усилить контроль над продукцией западных фирм, чья продукция оказалась в России в обход санкций. Мы сами себя задокументировали и выложили отчет в открытый доступ. Наши чиновники обожают заводить реестры. И этой любовью к контролю над всем воспользовался враг. Страна под жесточайшими санкциями сама публикует базу, где указано, какое оборудование, когда и к кому попало. Мы сами даем врагу отследить, как обходим санкции. Фактически помогаем перекрывать каналы поставок в Россию. Сами стреляем себе в ногу.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ.
19: Говорят военкоры.
2: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
25: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
2: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьякова об ударах по российскому тылу.
0: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
2: Маркетплейсам приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
3: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои МОГи гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Военный корреспондент Изабелла Либерман рассказала о проблемах с предоставлением земельных участков военнослужащим на примере одного из участников СВО.
21: Недавно мне поступило обращение, которое просто меня шокировало. Герой России, Краснодарский край. Его супруга мне написала свою историю. Да, участок предложили нашему герою, но где? Около полигона, где сжигается мусор. И еще один был вариант – около кладбища. Я связалась с Марией Александровной Воропаевой. И уже готовится обращение к губернатору Краснодарского края в связи с этим случаем. Почему наши защитники, герои должны получать вот такие участки? Это ведь не единичный случай. Кому-то, например, в Ивановской области дают в болотах. Вот в прямом смысле приезжали наши коллеги из Ивановской области и жаловались, они сами ветераны и сами же помогают, опять же, другим ветеранам в правовой сфере болота. И второй вариант – это не предусмотренные для жизни места, где нет ничего, нет газа, нет электричества. То есть человеку надо самостоятельно этот участок облагородить, построить там определенное там место для жительства и вот это все проводить.
18: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. на радио «Лента». Разбор дня.
1: Всем привет! Это «Разбор дня». В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
5: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
1: Да, про отношение долга к ВВП.
5: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
1: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
5: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
1: Угу.
5: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
1: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 триллиона рублей на все 12 месяцев.
5: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
1: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
5: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
1: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
5: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
1: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, ну, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат,
5: ага,
1: то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
5: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
1: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
5: Внушительно.
1: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
5: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
1: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
5: Ну да, деньги не окрашены.
1: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
5: Семья понимает, что денег не хватает, идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
1: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
5: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
1: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
5: И кто их покупает?
1: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
5: И тут многие могут сказать, ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
1: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
5: Так.
1: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
5: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
1: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
5: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
1: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
5: Да уж.
1: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
5: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
1: Именно.
5: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
1: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
5: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
1: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
5: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
1: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранения около 1,88 триллиона.
5: То есть вместе это где-то...
1: примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
5: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
1: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
5: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
1: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
5: В таком случае

0: Государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем. Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
1: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
2: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляют в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
1: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
0: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
1: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
0: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
1: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад. Но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
0: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
1: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания и экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
0: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
1: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
0: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
1: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
0: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
1: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
0: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
1: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то

0: беспокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Ничего за это не будет. В Калининграде люди, которым предлагали деньги за голосование на выборах, обратились в полицию. Что было дальше? Позорище. В 21 веке жителям Гурьевска негде помыться. Власти предложили ездить в баню, которая сгорела. Когда губернатор услышит глас вопиющих пустыни. МИД встревожен. Запад готов заблокировать Калининград. Точно эксклав под надежной защитой. Итак, резонансная история о подкупе избирателей в Калининграде новые подробности. Напомню, ранее мы рассказывали о том, как женщина пришла в семью и предложила 2000 рублей в два этапа – 500 рублей до выборов и 1500 после за голосование за двух кандидатов от «Единой России». Соответствующее видео уже завирусилось в сети. На нем отчетливо видны агитационные листовки партии и звучат две фамилии кандидатов, которых предлагалось поддержать за деньги. Это, как было сказано в ролике, молодой и бестолковый Симонов, а другой – Григоренко. Цитирую ролик, он пашет. Вот как агитатор общается с избирателями.
3: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
4: Да.
3: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
4: А мы что должны делать?
3: Ничего вы делать не должны. Договор юридический. Правильно оформленный. Все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей. И вы как-то должны сходить на выборы.
4: А за кого надо голосовать?
3: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
5: Ну, нифига себе.
3: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
6: Да что ж, дай, пожалуйста, мой паспорт.
3: Да пиши, господи, пиши. Какая вам разница?
6: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
3: столбиком. Фамилия, имя, отчество.
2: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
3: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 90. восьмая, или мне 99-я и сотая, 100 человек.
7: Будешь сотой.
4: Тогда больше надо.
8: Так, это получается, мы должны за вот этого дяденьку, да? Да, за двух. За двух? Да. Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получится по 1500.
7: А как? Вы нам еще раз скажете?
8: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть.
7: Ага.
8: Вы не переживайте.
7: То есть мы за двух голосуем и потом еще получаем?
8: Да, по 1500 еще получаем.
7: Понятно.
2: И в двух словах о кандидатах, чья поддержка на выборах оценена в 2000 рублей за голос.
9: Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда с 2011 года. На выборах 2026 Григоренко баллотируется от «Единой России» уже в Законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер 1. Второй кандидат – Михаил Симонов, участник специальной военной операции, идущий от «Единой России», как сторонник в депутаты Горсовета Калининграда.
2: А сейчас вишенка на торте. По имеющейся информации, более 5 жителей областного центра, которым агитаторы предлагали голосовать рублем за указанных кандидатов, зафиксировали на телефон, по сути, незаконный подкуп избирателей. Более того, передали видеозаписи в правоохранительные органы и написали соответствующее заявление. И теперь главный вопрос. Будет ли реакция на нарушение избирательного законодательства? Или действительно, как отметила агитатор в видео, ничего за это не будет, а скандал, как это часто бывает, попытаются замять и забыть. Словом, посмотрим. Одно обидно, что власти, как депутаты, так и чиновники, миллионы рублей тратят из личных или местных бюджетов на свой пиар и агитацию. А бедные избиратели часто от зарплаты до зарплаты считают каждую копейку. А иногда живут, даже не имея возможности элементарно помыться. Так уж вышло, что в 21 веке не у всех жителей Калининградской области есть душ и горячая вода. Эта история из Гурьевска просто шокирует.
10: Жительница Гурьевска пожаловалась Алексею Беспрозванных на официальной странице губернатора ВКонтакте, что в городе до сих пор остаются дома без водоснабжения и других удобств. Особенно тяжело пожилым людям, которым нужна элементарная возможность нормально помыться. В администрации округа, куда раньше с этой проблемой обращались люди, ответили, что строить муниципальную баню в Гурьевске не планируют, мол, большинство квартир якобы уже обеспечены водой и газом. А тем, у кого удобств нет, предложили получать льготные талоны и ездить в одну из общественных бань, например, в Низовье. Вот только загвоздка в том, что баня в Низовье недавно сгорела, парная повреждена, отделение закрыто. Власти обещали открыть второе отделение на время ремонта, но этого до сих пор не произошло, и сроки открытия неизвестны, поскольку у муниципалитета ограниченный бюджет. Можно было бы, конечно, помыться в речке или озере, но сентябрь, однако, холодает.
2: Кстати, по логике вещей, проблему с отсутствием бань в Гурьевске и недостаточным финансированием можно решить за счет областного бюджета. Резервный фонд ведь не просто так создавался. Но, как говорится, увы и ах. Там свои статьи расходов и иногда весьма оригинальные. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции за 4 миллиона рублей налогоплательщиков.
11: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
2: Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. А с другой стороны, было бы кому дарить пончо и театральные бинокли. Туристы жалуются, что добираться до Калининграда и по деньгам накладно, да и прилеты в Храброво регулярно буксуют буксуют на фоне закрытия аэропортов Большой России. 3 сентября в Калининградской воздушной гавани снова отменялись и задерживались больше 20 авиарейсов. А все потому, что московские аэропорты вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений Зеленского о небезопасности российского воздушного пространства для гражданской авиации. Как известно, ранее в своем обращении в соцсетях он заявил, что в ответ на удары вооруженных сил Российской Федерации по гражданской инфраструктуре Украины дроны ВСУ усилят атаки по российской территории. И хотя Минтранс уверяет, что небо открыто и пассажирам нечего бояться, сообщения об уничтожении с вечера до 10 утра четверга более 80 БПЛА, летевших на Москву, и отражении за ночь атаки 56 дронов над Московской областью оптимизма не вселяют. Как и заявление МИДа, что Запад готов заблокировать Калининград.
12: На полях Восточного экономического форума во время обсуждения рисков для Калининградской области замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что западные страны прямо допускают блокировку российского эксклава в случае эскалации. Дипломат особо отметил, ситуация вызывает серьезное беспокойство. Но, как заверил Грушко, у нас есть набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить сценарии НАТО и обеспечить нашу надежную обороноспособность и безопасность.
2: Пока же над Балтикой без изменений. Все стабильно тревожно. Самолет-разведчик НАТО. Бомбардье «Артемис-2» с начала недели регулярно выполняет полеты в районе Балтийского моря, в том числе рядом с Калининградской областью. Специалисты отмечают, что летом данный разведчик постоянно появлялся как над Балтикой, так и над Черным морем, где в июле и августе установил своеобразный рекорд, проведя в воздухе по 9 часов подряд. В связи с такой активностью НАТО Балтфлот на побережье провел по отражению нападения диверсантов на полевой лагерь, где развернуты ракетные комплексы «Бастион». По сообщению пресс-службы флота, дежурная смена при поддержке противодиверсионного подразделения отразила нападение условного противника и уничтожила его. Во время тренировки использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки. При этом условия были приближены к боевым. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
13: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. Не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос: а по каким путям, в каких вагонах и куда именно? Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант – сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен. Но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеять ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. А платить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
15: Юрист Ирина из Ставропольского края рассказала о судебном споре вокруг выплат после гибели участника СВО.
16: Сегодня в суде рассматривалось дело по погибшему участнику СВО, где мать, которая не участвовала в жизни и воспитании своего сына, этим частично занимался отец, а в большей степени дедушка, объявилась тогда, когда остро стал вопрос о получении выплат. Она нашла и силы, и время, и самое главное – желание. Ей было озвучено, что поскольку есть отец у сына, выплата ей положена только половина. Она не согласилась и обратилась с иском в суд о признании утратившим право на получение вторым родителям выплаты в связи с гибелью сына. И знаете, по таким делам меня мучает только один вопрос. Почему матери, которые оставляют своих детей, не участвуют в их жизни и воспитании? И это вообще дикость, потому что во время войны не бросали своих детей. А в мирное время так легко отказываются. Наравне с такими же отцами, которые устно бросают своих детей. Я считаю, что это правильная формулировка, потому что если вы не участвуете в жизни своего ребенка, не знаете, что он кушает, чем он увлекается, что он любит, на какие секции он ходит, на какие кружки, вы не знаете, как он учится, то вы, твари, моральные уроды. Это моя позиция, никто ее не изменит. Я считаю, что таким мужчинам нельзя даже руку давать в рукопожатие. С ними нельзя вести бизнес, потому что если он бросил кровного своего ребенка, то что ему мешает бросить вас как бизнес-партнера? А таким женщинам я бы даже запрещала садиться за общий стол с нормальными людьми. И знаете, меня поражают такие матеря, которые объявляются в момент трагедии уже не с вопросом, как прожить эту боль, и не с извинениями на могиле своего сына за отсутствие любви, заботы все эти годы, а с вопросом о выплатах. Страшно в этих ситуациях не вопрос денег поделить. Страшно, что память о ребенке оценивается только в судебном споре.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
17: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО, ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
15: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более миллиона россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
18: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
15: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
19: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
15: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
20: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной Церкви иерей Феодор Лукьянов предложил усложнить разводы, обязать супругов объяснять причины расставания и ввести дифференцированное налогообложение.
21: Аборты, разводы должны быть экономически невыгодные для человека и введены в маргинальную зону при соработничестве государства и бизнеса. И здесь, конечно, можно обратиться, и нужно даже обратиться и к советскому опыту. Там очень много хорошего можно почерпнуть, учитывая современную ситуацию у нас сейчас. И вот эти положения указа 118, мне кажется, сегодня надо их доставать и использовать, конечно, интерпретировать в современном ключе, но там очень много ценного, что мы можем взять. Все граждане, состоявшие фактически в брачных отношениях, обязаны были зарегистрировать брак, указав срок совместной жизни. В паспорте вводилась графа «семейное положение». Вводилось дифференцированное налогообложение, ставка подоходного налога снижалась при большем количестве детей. Тот самый прогрессивный подход, о котором мы сегодня в регионах говорим. Усложнялась процедура развода. Два этапа. Обязательное указание мотивов, вызов супруга, установление свидетелей. Это не сегодняшний онлайн-развод в нашей стране. Много еще можно привести примеров. Скажу еще несколько буквально. Аборты допускались исключительно по медицинским показаниям.
1: Криминальные новости.
22: В Саратовской области неизвестный стрелял в офицера, которого Украина считает причастным к удару по детской больнице «Ахмаддед» в Киеве. О покушении, которое произошло утром в поселке Пробуждение рядом с Энгельсом, сообщили телеграм-каналы «Мэш» и «База». По их информации, неизвестный на мотоцикле подъехал к дому военного, дважды выстрелил в него и скрылся. Офицера госпитализировали в тяжелом состоянии с ранениями в торс и в лицо. Также пуля задела его водителя. Региональное Управление Следственного комитета подтвердило покушение, не раскрывая подробностей о пострадавшем. Возбуждено уголовное дело. По информации канала ВЧК УГПУ, пострадавший – командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии генерал-майор Николай Варпахович. 31 августа СБУ заочно сообщила о подозрениях в отношении лиц, которых Украина считает ответственными за удар по детской больнице «Ахмаддед» в июле 2024 года. В числе подозреваемых спецслужба назвала Варпаховича. Военный суд прекратил дело против бывшего командира башкирского батальона «Ватан» Рамиля Ульмазбаева об убийстве и похищении солдат, поскольку он получил государственную награду за службу. Ранее дезертировавший из подразделения «Ватан» рассказал журналистам о том, что в августе 2023 года Ульмазбаев убил троих солдат, которые были свидетелями убийства другого члена батальона. Это произошло в селе Миловатка Луганской области. По словам военного, комбат Ватана прострелил колени троим солдатам, которые видели убийство, и избил их железным ломом. Потом каждому острием лома вскрыл животы. Еще живых военных погрузили в багажник УАЗа и увезли. Один парень стонал. Потом их облили бензином и подожгли, рассказал военный. По его словам, останки тел, которые не сгорели, взорвали гранатами. Через сутки приближенные комбата приехали снова, и большие куски человека человеческого мяса подожгли повторно, а жертв похоронили как героев СВО, погибших при исполнении воинского долга. О задержании Ульмазбаева стало известно в октябре 2023 года. Ему предъявляли обвинение в убийстве двух или более лиц, совершенном с особой жестокостью, похищении двух или более лиц с применением насилия и оружия и превышении должностных полномочий. В августе 2024 дело Рамиля Ульмазбаева начали рассматривать в Южном окружном военном суде. Однако вскоре производство в отношении бывшего командира ВАТАНа приостановили, так как он отправился на фронт. Там Ульмазбаев получил государственную награду, и это впоследствии стало основанием для прекращения уголовного дела об убийстве военнослужащих. В Калининграде 42-летний мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы вымогать деньги у своего 19-летнего сына. В осуществлении плана он заручился помощью знакомого. По данным базы, тот должен был по телефону потребовать у парня больше 50 тысяч рублей, угрожая отрезать пальцы его отцу. Сын, не подозревая об инсценировке, сразу обратился в полицию и рассказал о похищении. Правоохранители организовали передачу денег во время которые задержали приятеля отца. На допросе мужчина признался, что никакого похищения на самом деле не было. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Обоим грозит до 7 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
20: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что ситуация на рынке топлива улучшается.
0: Но в целом ситуация за последнюю неделю частично стабилизировалась лучше, хотя мы, безусловно, наблюдаем еще и дефицит частично незначительный на заправках и особенно в регионах, в первую очередь, сибирского, уральских федеральных округов. Вот, связан с логистикой, дефицит распределяется неравномерно, и для его выравнивания мы в том числе работаем индивидуально с разными регионами и компаниями, там, где наблюдается отклонение от среднестатистического уровня.
1: Главные новости дня.
2: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
5: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
2: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день. Говорит экономист Александр Климов.
6: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
2: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
23: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
2: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
24: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
2: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
14: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
14: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
3: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен. Что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом. Подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
14: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
4: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
14: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
7: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов, и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
20: Сестра военнослужащего Александра Волкова в видеообращении сообщила, что ее брат числится пропавшим без вести, а командование не оказывает семье никакой помощи в его поисках.
8: Я Коренева Кристина Сергеевна, являюсь сестрой военнослужащего Волкова Александра Олеговича. Военной части 42038, штурмовой роты, 114 УМСБР, 1-го дострелкового батальона, Мой брат считается без вести пропавшим с 29.07.26. Населенный пункт Анновка. На боевое задание ушел 24.07.26. Крайний раз выходил на связь 12.07.26. И также брат не сообщил то, что их раскидали. То, что его перевели со 114 МСБР 2 СБ. Помощник замполита сообщил мне о без вести пропавшего моего брата 5.08.26. Больше мне о месте нахождения ничего не известно. Также обращалась в 114 2 СБ. Мне замполит сообщил то, что такого бойца у них не было. Перенаправляли меня на разные номера, так я ничего и не добилась. Дополнительно сообщаю. После убытия на первое боевое задание все документы были уничтожены в ходе боевых действий 2025 года. В дальнейшем после отпуска брат не вернулся в воинскую часть. Его задержали как в Сочи в апреле 2026 года, после чего он был отправлен к месту прохождения службы. При обращении командования части по поводу восстановления документа, а также зарплатной карты или счета, никаких действий не предприняли. Зарплату и денежные довольствия не получал. Бездействие замполита войсковой части 42038 на звонки и сообщения мне не отвечает. Конкретной информации не предоставляют. Прошу принять меры и направить войсковую часть 42038 проверку по факту исчезновения бойцов.
9: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
11: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
10: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
12: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
10: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
13: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
10: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписаниям. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. В Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
16: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
17: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобили.
16: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котинок о новом усилении противовоздушной обороны.
18: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически. Должностью с повышением.
15: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
10: Дроны добрались до Сочи. В порту, где стоял военный корабль, взорвался безэкипажный катер ВСУ. До пляжа считанные метры. Сперва Геленджик, а теперь и Сочи. Безэкипажный катер добрался до побережья популярного курорта и взорвался в районе морского порта. Очевидцы сняли на видео сам момент взрыва и два очага дыма над портом.
19: После первого взрыва еще непонятно, что-то дымит. После второго дым рассеялся.
10: Как катер вообще смог добраться так близко к берегу, объясняет военный обозреватель Владимир Астахов.
25: Черноморское побережье огромное, и контролировать каждый километр одинаково плотно невозможно. Но порт Сочи является важным объектом. Рядом гражданская инфраструктура и пляжи. Поэтому, если катер действительно дошел непосредственно до порта, главный вопрос в том, когда его обнаружили и почему не смогли остановить раньше.
10: Почти одновременно беспилотники атаковали Подмосковье. В Кубинке один из дронов пытались подавить системами РЭП. Он попал в многоэтажный дом. Начался пожар. 10 человек эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным местных журналистов, дом находится примерно в 5 километрах от авиабазы Кубинка. Была ли целью именно она, неизвестно. Но версия выглядит вполне очевидно, объясняет эксперт по беспилотникам Кирилл Данилов.
26: 5 километров для беспилотника действительно небольшое расстояние. Но по одному месту падения нельзя утверждать, что целью была именно авиабаза. Дрон мог потерять управление, быть поврежден или сбит. Важно другое. Беспилотники снова оказались непосредственно рядом с военным объектом в Подмосковье.
10: Получается тревожная картина. Ситуация, когда в одну ночь дроны атакуют совершенно разные направления, происходит все чаще. С моря катер доходит до Сочи, в воздухе беспилотники долетают до Подмосковья. Возможно ли вообще надежно прикрыть все потенциальные цели, объясняет военный эксперт Михаил Горин.
27: Проблема в количестве объектов. Нужно защищать аэродромы, порты, нефтеперерабатывающие заводы, энергетику и крупные города. Поставить одинаково мощную защиту везде невозможно, поэтому чем больше направлений атакуется одновременно, тем сложнее выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
10: Похоже, что сейчас главный вопрос для отечественной ПВО уже не только в том, насколько далеко могут добраться дроны, а в том, сколько направлений она способна закрыть одновременно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
2: Всем привет. Это «Разбор дня». Власти говорят, стране нужно больше детей. Молодая пара открывает ипотечный калькулятор, и желание стать родителями быстро сталкивается с платежом размером в целую зарплату. Квартиры стоят миллионы, рыночная ставка приближается к 20%. А на первоначальный взнос иногда приходится копить дольше, чем ребенок ходит в школу. Сегодня выясним, почему россиян убеждают рожать, но возможность нормально растить детей становится все дороже.
5: Слушай, ну, звучит как типичная жалоба на жизнь, если честно. Базовая математика же показывает, что инструменты поддержки все-таки работают. Давай посмотрим на цифры без лишних эмоций.
2: Цифры как раз, знаешь, разрушают эту иллюзию доступности. Вот давай возьмем самый базовый расчет. Стандартная двушка на вторичном рынке стоит, около 8 миллионов рублей.
5: Угу, допустим.
2: И текущая рыночная ставка пробивает 20%. Ежемесячно придется отдавать больше 100 тысяч рублей. Причем на протяжении 30 лет.
5: 100 тысяч каждый месяц. Но погоди, это же доход целой семьи в небольшом городе. Кто вообще соглашается на такие условия?
2: Соглашаются те, кому тупо негде жить. При такой ставке за 30 лет банку выплачивается стоимость 3 или 4 таких квартир.
5: Угу.
2: То есть структура платежа устроена так, что в первые годы 90% суммы уходит только на проценты. Человек просто арендует деньги у банка по совершенно запредельной цене.
5: Погоди, зачем мы вообще обсуждаем рыночную ипотеку под 20 с лишним процентов? Существует же семейная ипотека под 6%. Разрыв колоссальный.
2: Ну?
5: Это абсолютно рабочий инструмент для тех, кто планирует завести ребенка. Государство буквально оплачивает большую часть процентов.
2: Вот эта семейная программа – это на самом деле классическая экономическая ловушка. Чтобы войти в нее, нужен первоначальный взнос.
5: Да, логично.
2: Сейчас он составляет минимум 20%. От 8 миллионов – это 1 миллион 600 тысяч рублей наличными.
5: Но накопить 1,5 миллиона за пару лет до рождения ребенка – вполне посильная задача для двух работающих квалифицированных специалистов. Я, например, уверена, что это реально.
2: Посильная в вакууме. В реальности молодая пара должна где-то жить в этот период накопления. То есть оплачивается рыночная аренда.
5: Ага.
2: Параллельно растут цены на продукты, услуги, медицину. Финансовый поток семьи просто разрывается между текущей жизнью и попыткой угнаться за этой целью.
5: Да, но существует материнский капитал. Это государственная выплата при рождении ребенка, которую можно напрямую направить на первоначальный взнос. Это же мгновенно сокращает срок накопления.
2: Этот механизм разбивается о реальную инфляцию активов. Пока семья аккумулирует средства, стоимость квадратного метра растет быстрее.
5: То есть субсидия просто обесценивается?
2: Именно. Полученная выплата мгновенно съедается ростом цен на саму квартиру. Застройщики прекрасно осведомлены о размерах этих социальных выплат и просто заранее закладывают их в прайс.
5: Слушай, но даже при этом российская власть компенсирует ставку. 6% – это объективно очень дешевые деньги, ниже реального уровня инфляции. Заемщик все равно остается в плюсе.
2: Этот выигрыш – математическая иллюзия. Понимаешь, вливать льготные деньги в рынок с жестко ограниченным предложением – это как пытаться потушить пожар бензином.
5: Но спрос же рождает предложение. Строительный сектор получает колоссальное вливание и начинает строить больше объектов. Разве нет?
2: Строительный цикл занимает годы. Новые дома не появляются за один день. А вот моментальный вброс денег создает избыточный спрос. Количество одобренных кредитов выросло в разы.
5: А количество готовых квартир осталось прежним.
2: Вот именно. Выгода от низкой ставки ушла продавцам бетона, а не семьям. Покупатель радуется красивой цифре в 6%, но берет на себя гораздо более крупный долг.
5: Но есть же лимиты. По семейной ипотеке это 12 миллионов в столичных регионах и 6 миллионов в остальных. Купить элитку за счет бюджета не выйдет.
2: Эти лимиты создают эффект бутылочного горлышка. Льгота в первую очередь работает на первичном рынке. В малых городах нового строительства может просто не быть физически.
5: А в крупных городах квартиры, пригодные для семей, давно стоят дороже 12 миллионов. Согласна. Но банки же предлагают комбинированную ипотеку.
2: Да, и эта комбинированная ипотека превращает финансовую нагрузку в неподъемную. На сумму свыше лимита начисляются те самые 20 с лишним процентов. Итоговый платеж снова взлетает в космос.
5: Ого!
2: Банк фиксирует прибыль, государство тратит налоги на компенсацию, а семья остается с гигантским долгом за актив, который был искусственно переоценен. И это еще не все.
5: Ключи от пустой бетонной коробки. Квартиры же редко сдаются с отделкой.
2: Да. Ремонт требует капитальных вложений. Стройматериалы, сантехника, работа бригады. Семья вынуждена брать потребительские кредиты под 30%, чтобы просто въехать с младенцем.
5: Слушай, если покупка превращается в такое экономическое самоубийство, логично просто обратиться к аренде? Во многих странах живут в съемных квартирах, рожают детей и не стремятся покупать бетон.
2: Это сравнение не работает из-за структуры рынка аренды в России. Долгосрочной защищенной аренды, институциональной, практически нет. Весь рынок держится на частниках.

0: И...
1: Это катастрофа. Система распределения социальной инфраструктуры жестко привязана к месту жительства. Поэтому семьи просто панически цепляются за покупку собственных метров, пусть даже на дальних окраинах.
0: Ну, окраины хотя бы предлагают более низкую стоимость квадратного метра. Девелоперы массово застраивают пустые территории. Это логичный компромисс.
1: Посмотри на структуру этого жилья на окраинах. Рынок просто наводнен микроквартирами и студиями по 20 метров. В студии невозможно физически расширить семью. Архитектура буквально диктует бездетность.
0: И дешевые новостройки часто строятся в полях, где социальная инфраструктура отстает. Нет поликлиник, школ.
1: Семья попадает в инфраструктурный тупик. Но главный скрытый убыток – это отрыв от бабушек, которые остаются на другом конце города.
0: Угу. И время, сэкономленное на стоимости квартиры, тратится на часы в автобусе. А отсутствие бабушек значит необходимость оплачивать няню, что снова бьет по бюджету.
1: Именно так.
0: Но давай вернемся к началу. Банки же тщательно проверяют платежеспособность перед выдачей кредита. Одобрение означает, что математическая модель заемщика надежна.
1: Банковская модель оценки рисков системно слепа к демографии. Для молодой пары применяется модель двойного дохода без детей.
0: Алгоритмы видят идеальных заемщиков с максимальной платежеспособностью.
1: Да, но рождение ребенка ломает эту финансовую модель. Алгоритм просто не умеет адекватно оценивать семью. Появление младенца означает, что один взрослый уходит в декрет. Доходы резко падают.
0: А пособие не компенсирует выпавшую зарплату. При этом расходы кратно возрастают.
1: Подгузники, врачи и специальное питание. Расходная часть взлетает, а доходная падает. Но банк при этом не снижает платеж.
0: Выходит, ипотека в текущем виде посильна только при наличии двух зарплат. Современная кредитная система делает семью с детьми финансовой аномалией.
1: 100%. И поэтому многие прибегают к альтернативе совместному проживанию с родителями. Отказ от аренды позволяет накопить на взнос.
0: Но старшее поколение берет на себя часть бытовых задач, помогает с младенцем. Это же колоссальная экономия средств и сил.
1: Возврат к многопоколенческой модели в обычной городской квартире – это демографический тормоз. Физическое пространство напрямую диктует размер семьи.
0: Но бабушка всегда рядом.
1: Вместе с бытовой помощью приходит неизбежный контроль. Отсутствие личного пространства превращает мелкую ссору в жесткий конфликт поколений. Люди банально не могут закрыть дверь собственной комнаты.
0: Да, я согласна. Ограниченная площадь делает появление второго ребенка просто невозможным. Разнополым детям по мере взросления требуются разные комнаты.
1: Школьнику нужно тихое место для уроков. Младенцу строгий режим сна. Стены становятся физическим барьером для рождаемости.
0: Слушай, но эта картина выглядит слишком центричной. В регионах стоимость жилья радикально ниже. 8 миллионов – это все-таки мегаполисы. В провинции жилье может стоить 3-4 миллиона.
1: Анализировать цифры в отрыве от доходов – большая ошибка. Да, ценник на квартиру ниже в 2 раза, но медианная зарплата в депрессивном регионе ниже в 3 или 4 раза.
0: А, то есть коэффициент доступности жилья остается прежним.
1: Часто он даже хуже. Семье предлагают ложный выбор – доступные метры в городах, где инфраструктура деградирует, либо переезд в мегаполис, где доход десятилетиями уходит на банковский долг.
0: И обе стратегии лишают уверенности в завтрашнем дне. А ребенок требует стабильности на десятилетия вперед. Сейчас горизонт планирования в стране сузился до нескольких месяцев.
1: Макроэкономическая нестабильность делает долгосрочные обязательства перед банком огромным риском. Невозможно предсказать сохранность работы, инфляцию. А ребенок – это ответственность длиною в жизнь.
0: Но слушай, на рынке же появился новый мощный фактор – крупные государственные выплаты военным по контракту. Для некоторых это становится быстрым способом моментально закрыть ипотеку.
1: Если участие в боевых действиях становится самым быстрым социальным лифтом для покупки жилья, это свидетельствует об отсутствии нормальной жилищной политики в стране.
0: Риск долговой ямы конвертируется в риск ранений.
1: Да. Проблема квартир меняется на риск физических травм. Плюс эти высокие бюджетные траты имеют последствия для всей экономики. Огромные объемы денег попадают на потребительский рынок.
0: Возникает избыточный спрос. Денег стало много, а количество товаров и квартир не изменилось. Это разгоняет инфляцию.
1: Точно. И Центральный банк обязан реагировать. Он задирает ключевую ставку, чтобы сделать деньги дорогими и остановить инфляцию. Ставка летит.

0: летит вверх, превращая обычную ипотеку в недоступную роскошь.
1: Получается просто абсурд. Российская власть жмет на газ, пытаясь раздавать субсидии, а центральный банк бьет по тормозам. Демографическая и макроэкономическая политика активно пожирают друг друга.
0: В центре этого столпа.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
4: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен, рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
3: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
5: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
3: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
6: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
3: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
7: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
3: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
8: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
3: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин ответил на вопрос, сколько стоит килограмм яблок на Камчатке.
10: Это важный показатель, сколько стоит килограмм яблок, но важнее другое. Как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации. Мы к этому и стремимся. В этом, собственно говоря, и заключается наша цель. Чтобы доходы всех граждан, а главное, возможность пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе и с точки зрения экономики, были равными, повторяю, для всех семей, для всех граждан Российской Федерации. А здесь есть свои проблемы, которые не позволяют пока выйти на этот показатель.
2: Главные новости дня.
11: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаннефтепродукт» в Адлерском районе.
12: Пали, да, все. Вот, в районе Роснефти.
11: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
13: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
14: А Сочи что, не Россия? Вот, вот, смотрите.
13: Что там, что там?
14: Смотри, смотри, смотри, смотрите.
13: Смотри, видишь?
14: Это рядом уже.
13: Это рядом.
11: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
15: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
11: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
16: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
11: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
17: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
11: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой в разговоре перед дебатами с коммунистом Николаем Бондаренко заявил, что жизнь россиян сильно улучшилась благодаря запрету англоязычных вывесок.
18: И третий, значит, налоги, оптимизация, реформа здравоохранения. И третье?
19: Ну, третье, например, я как пример вам могу привести, это закон о том, что у нас все, значит, вывески, все названия должны быть на русском языке.
18: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
19: Мы перестали ощущать себя как колония.
18: А я спросил.
19: Когда вот это Гадюкина Вилладж и вот эти все.
18: А я спросил про улучшение жизни, поэтому давайте соответствовать. Первые два вы назвали в социальном направлении. А третья социальная реформа, закон?
19: Социальная.
18: Все-таки социальная. 25 лет, Петр. Это очень большой срок. Даже 26 уже. Да, или 25?
19: 25-26, да хоть...
18: Ну, большой срок.
19: Ну, согласен.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
20: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента».
0: «Голос темного времени». С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
21: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэнде предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
1: Ракетный конвейер. Военкор подобный о более массовом производстве «Томагавк».
22: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном Raytheon. Стоимость соглашения составляет 22,9 миллиарда долларов. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томахок» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Куда уходят миллионы? Солдаты на южнодонецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
23: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
3: Российские военные на южнодонецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
24: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
3: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
25: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
3: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
4: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
3: Подтвердить независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
5: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. В общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте – это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
2: Говорят военкоры.
1: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
22: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
1: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
6: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Bild, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Bild, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
1: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
7: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где, предположительно, российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
8: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
3: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
10: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
3: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
24: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
3: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Архангельска рассказала, что их ранее запланированный отдых в Сочи длился лишь 3 дня.
12: Короче, наш заключительный день в Сочи. Приехали мы 1 сентября 2026 года. А сегодня 3 сентября, у нас выезд. 1 сентября на побережье мы вечером с детворой попали под атаку. Прямо над нашей головой ПВО сбивали ракеты. Ракета пролетела прямо рядом. Был, если честно, страх и ужас. Сразу же билеты взяли на 2 сентября. На 2 сентября память наша притупилась, и мы остались. Сегодня утром встали пораньше поехать на пляж. Приехали, выпили вкусный кофе с круассаном. Увидели дельфина, все было классно, прекрасно. Пошли уже к морю, хотели зайти. И тут мощный взрыв, просто бух, черный дым. Сразу же эвакуация, люди побежали. Мы быстренько вещи кое-как и начали бежать. На лестнице Милана упала. И потом был такой просто бабах. Казалось, что это было прям рядом. Была слышна стрельба. Мы быстренько искали укрытие. Укрытия нету. Укрытие было очень далеко. Мы до него не стали уже бежать, вызвали такси, садились в такси, таксист увидел у Севы мокрые шорты, сказал, нет, я вас не повезу, вы мокрые. У меня, конечно, истерика, я начала на него орать. Всю дорогу таксист ехал молча, вот, он нас посадил. Вот, что сказать.
2: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
13: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы уверены, что вы здесь одни и сами решаете, куда повернуть или пойти? На самом деле, мы все лишь крошечная пыль в океане невидимой субстанции, которая пронзает нас каждую секунду. Темная материя и темная энергия составляют 95% Вселенной, оставляя нам, всему привычному миру, жалкие крохи. Кто на самом деле держит эти ниточки, управляющие движением звезд и, возможно, ходом наших мыслей? Представьте себе ночной океан. Вы видите только пену на гребнях волн, потому что она светится под луной. Но сама толща воды черная, глубокая и огромная, остается невидимой. Вот так и наша Вселенная. Мы, наши дома, планеты и даже далекое, великое Солнце — это всего лишь светящаяся пена. Все остальное — темная материя. История ее открытия звучит как детектив. В 1933 году Фриц Цвики, астроном с довольно скверным характером, заметил, что скопления галактик ведут себя странно. Они вращаются так быстро, что должны были разлететься, как грязь с бешено вращающегося колеса. Но их что-то держит. «Темное вещество», — сказал Цвики. «Оно не излучает свет, не отражает его, оно просто... есть. Оно обладает массой и гнет пространство, как тяжелый шар гнет натянутую ткань». Дальше больше. В конце 90-х ученые обнаружили темную энергию. Если материя — это клей, то энергия — это распорка, которая заставляет Вселенную расширяться все быстрее и быстрее. Это звучит как безумие, но мы буквально живем внутри взрыва, который не прекращается. Самые смелые гипотезы сегодня связывают эти невидимые силы с квантовым сознанием. Есть исследователи, которые предполагают, что темная материя — это информационное поле, некий архив Вселенной, в котором записаны все события. Эзотерики тут же окрестили это хрониками Акаши или миром духов. Мол, наши души — это сгустки этой самой невидимой энергии. Наука же пока топчется на месте. Десятилетиями физики в подземных лабораториях, вроде той, что находится под горой Гран-Сасса в Италии, пытаются поймать хотя бы одну частицу этой темной материи, так называемый ВИМП. Но датчики молчат. Мы чувствуем ее присутствие по гравитации, мы видим ее тень на фоне реликтового излучения, но не можем коснуться. Это создает жутковатое ощущение. Мы находимся в комнате, полной невидимых существ, которые двигают мебель, но мы никогда не сможем посмотреть на них, заглянуть им в глаза. А вдруг темная энергия — это не просто физическая константа, а чья-то воля, медленно растягивающая декорации нашего мира до тех пор, пока они не разорвутся. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
14: Руна дня на 5 сентября. Давайте спросим у рун, какой же день нам стоит пережить, какие эмоции, какие ощущения. Итак, у нас выпала руна Айвас. Ну, это руна силы, это внутренний стержень и умение противостоять испытаниям. Это руна могущественная очень. Это дерево тиса, корни которого уходят глубоко в землю, а крона тянется к небу. И она учит нас выдержке, стойкости, способности преодолеть трудности без суеты и паники. Айвас – это не про быстрый успех. Это про медленное, но верное движение вперед, которое в итоге принесет вам самые крепкие результаты. И в сфере работы и дел такая руна подсказывает, что продвижение возможно только через настойчивость и строгую дисциплину. В этот день вы можете столкнуться с преградами, может, какой-то бюрократией или сопротивлением со стороны других людей, но все это проверка на прочность. Здесь не стоит идти напролом, лучше найти мягкий, правильный стратегический подход, обдумать шаги и действовать последовательно. Еще эта руна говорит, если вы будете верны своим целям и проявите терпение, то победа окажется за вами. Особенно удачно день подходит для долгосрочных проектов. Может быть, планирование и работа, требующая усидчивости. А вот в отношениях и вас проявляется как необходимость укрепления связи. Это не про страсть и легкость, а все-таки про глубину и надежность. И, возможно, назрели разговоры, которые помогут прояснить какие-то взаимные ожидания, сделать ваш союз крепче. И если в паре есть кризис, и вас советуют не рубить с плеча, а все-таки попытаться увидеть корни проблем и работать над этим. Ну, если вам важны эти отношения. А вот для тех, кто только ищет новое чувство, ищет свою любовь, эта руна говорит, что не стоит бросаться в первое попавшееся знакомство, а лучше все-таки подождать, пока судьба приведет действительно подходящего вам человека. По здоровью руна и вас отвечает за глаза, за кости, опорно-двигательный аппарат и при гадании на одну руну на состояние здоровья, это, в общем-то, положительный результат всегда. И если в данный момент у человека имеются уже какие-то проблемы, то они успешно решатся. Иногда еще руна советует взглянуть на ситуацию под другим углом. Например, может сменить методику лечения, может проверить другие органы, которые могут быть связаны с имеющимися симптомами. Или же просто начать вести здоровый образ жизни. И если, кстати, есть хронические заболевания, то стоит подумать о каких-то долгосрочных методах исцеления, а не о быстрой таблеточке. И руна здесь указывает также на важность работы с позвонком, с костной системой. То есть основой вашего тела, так же, как и вас, символизирует основу духа. И могу сказать, что 5 сентября станет каким-то днем и временем испытаний, но именно они помогут вам обрести внутреннюю силу. Здесь руна напоминает, что путь не всегда легкий, мы это все знаем, да, но в этом и заключается его ценность. Сохраняйте проявляйте стойкость, действуйте мудро, спокойно, и вы заметите, что трудности оборачиваются для вас ступенями к новому уровню жизни. Так всегда. Мы всегда растем через кризисы, принимаем их уверенно, стойко и с верой в самое лучшее. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
2: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Екатеринбурга, стоя ночью в очереди на автозаправочную станцию за бензином, размышляет о причине топливного кризиса и предлагает что-то делать.
16: Интересно, а люди будут долго все просто как бараны стоять на этих заправках, ночевать, дневать и молчать? Вот просто молча, блядь, стоять на заправках, как бараны, по 2-3 часа, потом, не заправившись, ехать на другую заправку, на пустом байке. Я вот сегодня заказала доставку бензина, мне домой привезли, потому что я сегодня весь день пыталась заправиться, и до последней капельки, и все, и мне не хватило. И я уехала на двух каплях домой, просто поставила машину в паркинг, но у меня трое детей, и мне, как ни крути, машина очень нужна. Периодически, да, где-то я могу ходить пешком, но периодически она очень нужна. И я заказала бензин, доставку из канистры. Мне привезли домой по 250 за литр. У меня трое детей. Я не работаю. У меня нет доходов. Мы долго будем об этом молчать все? Почему нельзя? Вот, я не знаю, как это вообще затевается, вот эти какие-то забастовки, митинги, это как-то происходит вообще? Когда это закончится? Ну, начните кто-нибудь. Ну, люди есть же, которые какие-то инициативные, группа какая-то. Ну, начните. Я думаю, что все присоединятся, я в том числе. Но вот скоро у нас в Екатеринбурге грандиозное событие. В наш город прилетает причина вот этого всего. Почему нельзя просто перекрыть дороги? Ребят, ну есть же, ну кто-то инициативная группа. Ну ладно, я, мать разведенка с тремя детьми, куда я там что пойду перекрывать? И то, я присоединюсь. Я присоединюсь, приеду, и если нужно, и буду точно так же стоять там, перекрывать дороги и все такое. Ну потому что, ну это безобразие, это просто такое издевательство над людьми. Вот понимаете, вот у меня трое маленьких детей, я одна. Я трое малышей положила спать и поехала просто в ночную смену на охоту с бензином. Я стою в очереди, просто вот уже час стою.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
22: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего 2 площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
3: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
22: В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
0: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются. А никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
3: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же, на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимое лекарство? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит. Но но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном втором месте, уступив только Санкт-Петербургу.
17: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных. При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжил расти.
3: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающие, ибо жизнь в последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые две декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за трех ключевых факторов. И далее подробнее.
18: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего. В том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
3: В свою очередь основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же после начала СВО на фоне западных санкций и экономического кризиса россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
19: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает. Но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап. Создать вдоль границы автономную зону боевых действий.

0: собой. Технике нужно топливо, артиллерии и снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие

0: минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
2: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
1: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют, но по данным СМИ речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
3: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
1: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
4: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
1: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Официальный представитель ФСБ Свердловской области Елена Докучаева объяснила, почему подростки нападают на школы.
6: К сожалению, до сих пор в ряде игр, которые не российские, существует возможность, когда игроки могут проиграть сценарии нападения на учебные заведения. Воссозданы прям карты, в которых они непосредственно проигрывают тот сценарий, который уже когда-то происходил. Да? То есть нападение уже было совершено, и они чувствуют себя такими террористами в игре. И вот это на самом деле самое страшное, потому что грань между переходом из игры в реальность, она у подростков порой стирается. У них нет все еще критического мышления, и они могут сами не заметить, как произойдет вот тот самый процесс самовербовки, когда идея о том, что напасть на кого-то, это как будто бы норма, что я могу так прославиться, и что если о нем все написали, то и обо мне все узнают. И вот тогда вы поймете, что я не тихоня, и заявлю я о себе. И это на самом деле страшно. Поэтому родителям важно смотреть во что играет их ребенок и, конечно же, кто является кумиром их детей. Потому что есть, повторюсь, и случаи на практике, и у нас на практике были, и те действительно люди, которые даже не совершали нападения на учебные заведения, а готовили более тяжкие преступления террористической направленности, они обозначали, что их кумирами были киберпреступники, другие преступники. И, конечно, это все звоночки. Те, кто совершают непосредственно подобные преступления, они осуществляют сами. То есть происходит процесс по факту самовербовки. Они сами приходят к той мысли и делают последний шаг, им никто не ставит задачу. Идите и нападите на школу.
0: Главные новости дня.
1: Жить стало лучше, жить стало веселее. По всей России рекордно за 17 лет поднимут тарифы ЖКХ. Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
2: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
1: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге – на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня, отмечает юрист Илья Дунаев.
7: Например, в Пермском крае базовый уровень индексации составит 15%, но допускается также отклонение еще почти на 15%. В Тверской области при базовой индексации на 13,7% возможно дополнительное увеличение почти на 10%. В Ставрополье в отдельных муниципалитетах возможна индексация практически в полтора раза, 22% роста по базовому тарифу и еще почти столько же отклонения.
1: Суммарная инфляция тарифов на коммунальные услуги за год может составить около 17%, что сделает ее рекордной с 2009 года, согласно данным в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Тогда, на конец года, рост стоимости услуг ЖКХ составлял более 19,5%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
8: Я думаю, я и так достаточно плачу.
9: Только за то, чтобы снизить.
10: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
11: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
12: Категорически против повышения тарифов.
13: Почему?
12: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
1: Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу правительства, который подготовили в Минэкономразвитии, темпы индексации тарифов ЖКХ вырастут практически вдвое по сравнению с изначальными планами. А накопленным итогом за 2025-2028 года составят около 40,5%. Такая индексация тарифов неизбежно отразится на ценах. Это усложнит Центробанку достижение цели по уровню инфляции, отмечают экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Заведующая кафедрой истории и международных отношений Волгоградского государственного университета Екатерина Архипова потребовала от студентов сообщить номера своих избирательных участков и проголосовать в первый день выборов в Государственную Думу.
14: Выборы проходят с 18 по 20 сентября, но так случилось, что мне нужно знать о том, что вы проголосовали еще в пятницу. Вот такая вот у меня формулировка, такая просьба к вам. И следующий момент, тоже два момента, еще раз обращаю внимание, это день и второй момент – избирательный участок. Вот избирательный участок мне нужен буквально сегодня-завтра. Поэтому старосту прошу собрать список. Если те, кто проживает не по прописке, зарегистрируйте номер избирательного участка ближайший через сутки, это можно сделать. Соответственно, от старосты я жду список избирательных участков, а от вас потом я жду, что вы проголосовали 18 числа. Ну, вот так. И получается, что сейчас на госуслугах вы этот избирательный участок можете себе выбрать, но, еще раз подчеркиваю, я вас не спрашиваю, за кого вы голосуете. Меня интересует только факт, что вы там были.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
15: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но невелика, точнее, недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот, я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же «Хорнет», да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину, далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы, он не всех поразил сразу, во-первых, во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины, крайне тяжело, особенно если у вас нет специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
16: Радиолента. Прямая речь.
5: Напуганная жительница Сочи поделилась видео в соцсетях, где рассказала, что за последних полгода такой бомбежки еще не было.
17: Ой, чтобы вы понимали, я уже вся расплакалась здесь 10 раз. У нас просто, меня вот трясет вообще не по-детски просто. Фух, ребятушки, это очень страшно на самом деле. Ой, сколько я здесь нахожусь? Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь прошел. Полгода почти. Ни разу такого не было. Типа, было пару раз так вот, раз бомбанут, два бомбанут, а тут прям, короче, раз бомбят, два бомбят, у меня мурашки просто по всему телу идут. Я сижу дома одна, у меня подруга не может прилететь, это просто что-то с чем-то. И просто бах, бах, бах, тут сейчас вообще, у меня дом трясется, когда бабахи идут эти. С одной стороны, там все пробабахали, сейчас тут бомбят, это что-то с чем-то, это просто трэш, ребята. Очень страшно, очень страшно.
16: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс, это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долго. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение, на него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Ну, легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией и играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву. Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что и наступает, а отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите? Не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Но знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
21: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
20: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
22: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
20: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
21: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
20: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где, предположительно, российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
3: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
20: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
4: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
20: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
6: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
20: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Говорят военкоры.
24: Трех дней не вышло. Военкор-канал «Старше Эды» о том, почему Европа тянет время.
25: Глядя на европейское перевооружение, нужно осознавать одну простую вещь. Они стремятся максимально долго продлить сопротивление Украины. В первую очередь потому, что осознают недостаточность своих арсеналов и своих усилий по переоснащению войск для возможной войны с Россией. Украина сейчас имеет больше брони, артиллерии, ПВО и ракетных установок, чем любая другая страна Европы, кроме Польши. Для всех остальных война украинского масштаба закончится за месяц, в ходе которого сгорит в киллзоне оставшийся арсенал. Поэтому остается снабжать дронами украинцев и надеяться, что мы устанем раньше, чем они кончатся. И мы действительно устаем. Война штука тяжелая, особенно когда за три дня не вышло.
24: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
26: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
24: Не лезьте под огонь. Военкор-канал «Записки ветерана» о проблеме на прифронтовых трассах.
25: Хочу рассказать вам об одной очень серьезной проблеме, которая преследует мобильные огневые группы в последнее время. В частности, на участке трассы Р-280. Очень часто слышу от парней истории, что гражданские вклиниваются в колонну к военнослужащим, мобильным огневым группам, считая, что данное действие является безопасным. Заблуждение. Помимо того, что вы становитесь такой же целью для противника, вы еще в придачу не даете вести огонь по воздушным целям. В частности, это касается водителей большегрузов, которые прижимаются к мобильной огневой группе. Буквально недавно было видео в интернете, где мобильная огневая группа работала поверх фуры. Друзья, все это чревато. Чревато тем, что крыло могут не сбить из-за вас. И оно благополучно спикирует на мобильную огневую группу. Либо спикирует на вас. Поэтому настоятельно прошу, если вы приняли для себя решение, что вы едете по данному опасному участку дороги, то дайте свободно работать парням. Не прижимайтесь к ним. К слову, наслышан и о том, что люди потом начинают жаловаться, что поверх голов транспортного средства вели огонь. Это трасса смерти сейчас. Запомните, не расслабляйтесь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
7: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
8: Это информационная атака на Россию.
24: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причины, считает политолог Иван Руденко.
9: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
24: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
10: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
24: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
11: Сказать «новой мобилизации не будет» — это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
24: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают, в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
2: Говорят
23: военкоры.
24: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
25: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
24: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
0: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
24: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
1: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников РАК сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
13: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
12: Угу.
13: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
12: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
13: То есть не было вообще ничего?
12: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
13: Угу.
12: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
13: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
12: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
13: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
12: Ага.
13: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
14: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
13: Распределено.
14: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек, они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
13: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
14: О чем именно?
13: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
14: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
13: Это как?
14: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
13: А внутри страны происходит только финальная сборка?
14: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
13: Не в гаражах, судя по всему.
14: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
13: А, для электроники?
14: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
13: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
14: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
13: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
14: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
13: Заканчивались ракеты.
14: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
13: И какое решение?
14: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
13: Да ладно.
14: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
13: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
14: Вот-вот.
13: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
14: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
13: И сколько времени ушло на разработку?
14: Всего 8 месяцев.
13: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
14: Да.
13: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
14: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
13: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
14: Что?
13: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
14: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
13: Давай.
14: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
13: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
14: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35, и результаты ошеломляют.
13: Уничтожение крейсера «Москва», например.
14: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
13: 1500?
14: Да, а эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
13: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
14: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
13: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
14: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
13: Прямо на лодке?
14: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
13: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
14: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются, индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
13: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
14: Именно.
13: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
14: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
13: А, то есть не надо никуда везти?
14: Да, если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимают считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
13: Логично.
14: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
13: Хорошо, британцы, немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
14: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
13: Ого, это же огромные машины.
14: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
13: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям — это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя.

0: союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
1: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
0: Не успевают делать.
1: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все это просто истощило запасы Пентагона. Завод компании Lockheed Martin в Арканзасе физически может выпускать всего около 550 таких ракет в год. И в результате было принято решение передать лицензию стране с уже доказанным инженерным потенциалом. До этого момента в мире было всего две страны с таким правом – Япония и Германия. Теперь их три.
0: Вау, но здесь нужно сделать важнейшее уточнение, чтобы мы правильно понимали механику. Лицензия не распространяется на весь комплекс Patriot, так?
1: Верно.
0: Сверхсекретные радары, система управления огнем – все это остается американским. Локализовано именно производство самих кинетических перехватчиков ПАКСТРЕМ-СЕ.
1: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
0: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
1: Угу.
0: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
1: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
0: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
1: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
0: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, от 3 до 7 миллионов долларов.
1: Угу.
0: Стоимость перехватчика ПАК-3 – около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
1: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
0: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
1: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
0: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
1: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
0: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
1: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
0: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
1: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.

0: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
1: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего 2 площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
0: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
1: В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
2: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются, а никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
0: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же, на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимое лекарство? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит. Но оно хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном втором месте, уступив только Санкт-Петербургу.
3: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных. При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжил расти.
0: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающие, ибо жизнь последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые две декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за трех ключевых факторов. И далее подробнее.
1: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего. В том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
0: В свою очередь основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же после начала СВО на фоне западных санкций и экономического кризиса россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает. Но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: В Перми, где проблемы с бензином начались около месяца назад, на автозаправочные станции стоят в очереди автомобили без водителей.
8: Ну, ты был на Ушакова. Современный лайфхак. Вот вроде очередь стоит, да? Табло тоже пустое. А очередь непростая. Ни одного водителя нет. Вот номера телефонов есть. На случай, я так понимаю, что если когда бензин привезут, надо будет обязательно позвонить. И вот таких тут целая очередь. Так что лайфхак, современность.
4: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
10: Попали, да, все. Вот, в районе Роснефти.
9: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
11: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
12: А Сочи что, не Россия? Вот, смотрите.
13: Смотри, смотри, смотри, смотри.
11: Смотрите. Смотри, видишь?
13: Это рядом уже.
11: Это рядом.
9: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
14: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
9: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
15: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
9: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
16: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
9: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
7: Военный блогер и ведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов рассказал о финансовых потерях Wildberries.
17: И поэтому они поставили, и лично мое мнение, поставили перед собой цель. Вот есть у нас Wildberries, выносим все, до чего можем дотянуться. Ну и, грубо говоря, они это сделали. То есть они, ну, не все, конечно, но огромную часть из того, что находится в зоне досягаемости, они в плане Wildberries задачу выполнили, к сожалению. Сегодня они переключились на зону. Финансовые потери Wildberries оцениваются в триллион. 1 триллион рублей. Что такое 1 триллион рублей? Я вам докладываю, уважаемые зрители. 1 триллион рублей – это 12 миллиардов долларов. 12 миллиардов долларов. Кто-то скажет, что это, ну, не сильно, это большая сумма, но я вам доложу, что весь Славянск, вообще весь, все дома, все улицы, все светофоры, все фонарные столбы, все промышленные производства, которые находятся на территории Славянска, стоит 10 миллиардов долларов. Славянск весь стоит 10, а за месяц от ударов по Wildberries мы, условные мы, потеряли 12. Но если это не цель для ударов дронов, которые стоят 50 тысяч долларов, ну тогда я не знаю, что тогда цель.
4: Криминальные новости.
18: Бывший боец ЧВК «Вагнер» убил женщину, которую согласился подвести. Контракт с ЧВК он заключил из колонии, где отбывал наказание за убийство другой женщины. 11 августа житель Архангельской области согласился подвести в Новодвинск 62-летнюю Светлану Соболеву. По пути он остановил машину на трассе, нанес женщине множество ударов ножом и выбросил ее тело в кустах. В тот же день его задержали. Дочь убитой рассказала журналистам, что убийцу зовут Максим Фисун. Сейчас он в СИЗО. Фисуну 32 года. Он родился в Новодвинске, но переехал в Белгородскую область. Его неоднократно задерживали за кражи, а в 2018 году отправили на полгода в колонию поселения после конфликта с полицейскими в Белгороде. При этом ему разрешалось выходить в город. В один из выходных он пришел в гости к женщине, которая за 2 года до приговора пустила его пожить в комнате в ее доме в обмен на помощь по хозяйству. Между ними возник конфликт. Тогда Фисун схватил нож и ударил женщину 21 раз, а затем нанес еще 18 ударов железной трубой. Вернувшись в колонию поселения, он рассказал об убийстве оперативнику. В январе 2019 года ему дали 14 лет и 3 месяца колонии строгого режима. А 13 сентября 2022 года он заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Фисун служил в 20-м штурмовом отряде. В Чебоксарах 15-летний подросток задушил сверстницу. Как сообщила пресс-служба регионального следкома, между подростками произошла ссора. Юноша задушил подругу проводом от зарядки телефона. Другие подробности преступления неизвестны. Школьника задержали, против него возбудили уголовное дело об убийстве. Юноша уже дал признательные показания. Напомним, ранее буквально на днях под Орехово-Азуевом две школьницы 15 и 16 лет зарезали 12-летнего мальчика. В Москве пятиклассник напал с ножом на учителя. В Башкортостане 9-классник ранил сверстника ножом в шею. А в Красноярском крае 7-классница также с ножом напала на 2 учителей и учеников. Всего пострадали 7 человек. Бизнесмен из Башкирии втянул своего сына и его друзей в разборки в духе 90-х. Подростки избили обидчика мужчины арматурой и вывезли на кладбище, где была подготовлена могила. По данным базы, Ренат придумал суровое наказание для своего товарища Александра за то, что тот ему нагрубил и пару раз ударил во время ссоры. План расправы созрел сразу же, и в качестве подельников обиженный решил использовать детей – 16-летнего сына и двух его друзей. По наводке парни подкараулили Александра у дома, набросились с арматурой, запинали и сломали ему ребра и нос. Чтобы обидчик окончательно понял, что был неправ, мстители затолкали его в багажник, отвезли на кладбище и приказали спуститься в пустую могилу. В итоге папаше-мстителю дали 4,5 года лишения свободы, а его подельникам-подросткам по 6 месяцев условно. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
7: Обозначить Озон и Wildberries как бомбоубежище для детей предложили родителям самарской школы.
19: Вчера прошло собрание родителей первоклассников будущих. И то, чем я была шокирована, нам сказали взять карту, нарисовать пеший маршрут ребенка от школы до дома с указанием всех укрытий. Я просмотрела все. У нас укрытий нету. На вопрос, что это тогда должно быть, нам сказали, ну пусть это будет Озон, Wildberries, укрытие. Классно, да? Это первое. А второе, нам сказали, что будет эти маршруты проверять прокуратура. Будет проверять прокуратура. Я прям охренела.
4: Главные новости дня.
0: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
20: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
0: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
21: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
0: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
22: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
0: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
23: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
0: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
24: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
0: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. В Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: На радио «Лента». Потеря дня.
1: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
2: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, потом сейчас дадут F, там сколько, мы F-15 или что им там, да, F-16? F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
3: Джавелины такая, были.
2: Джавелины. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундерваффе с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундерваффе. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, не разбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
1: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
5: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
4: Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница Сочи рассказала, что из-за ночной атаки была вынуждена, как и множество других семей, взять детей и выехать за пределы города.
3: На часах без 25, уже более 4 часов идет атака на Сочи и Адлер. Мы собрали детей и уехали подальше от города. Минимум 3 дрона упали в непосредственной близости от нашего дома. Атака не завершается. Даже сейчас я слышу, работает зенитка и летит что-то. Летит, летит дроном. Сегодня нет конца. Пошла ракета. Сейчас будет взрыв. Так же, как мы. Ох, елки-палки. Так же, как мы, кстати, поступило огромное количество людей. Мы сейчас выезжали наверх. Люди на машинах с детьми. Все поднялись подальше от города, потому что дроны падают прямо в городе.
4: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и 1000 беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
23: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
0: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
6: 5000 беспилотников, это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
0: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
8: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
0: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и 1000 беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Говорят военкоры.
11: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
12: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэндэ предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
11: Ракетный конвейер. Военкор подобный о более массовом производстве «Томагавк».
13: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном «Raytheon». Стоимость соглашения составляет 22,9 миллиарда долларов. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томахок» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
25: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
26: Это информационная атака на Россию.
14: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причины, считает политолог Иван Руденко.
27: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
14: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
28: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
14: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 22 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
9: Сказать «новой мобилизации не будет» – это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
14: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
15: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
16: Это «Разбор дня». С нового учебного года каждый студент транспортного вуза от будущего железнодорожника до логиста и экономиста обязан изучать беспилотные системы. Происходит это в момент, когда обычному транспорту уже катастрофически не хватает водителей, механиков и инженеров. Автобусы не выходят на маршруты, опытные работники стареют, а молодежи становится все меньше. Сегодня разберемся, почему вместо спасения гражданских профессий студентов массово готовят по технологии, которая стала одним из главных инструментов современной войны.
17: Да, это, слушай, это действительно выглядит как какой-то масштабный сдвиг вообще всей системы.
16: Абсолютно.
17: То есть, если вдуматься, вот студент 3 года учился на бухгалтера грузовой компании.
16: Угу.
17: Или там на проектировщика мостов. И тут деканат сообщает, что без модуля по калибровке квадрокоптеров диплом он просто не получит.
16: Да, не получит. С 1 сентября 2026 года.
17: Да-да.
16: И это во всех 19 транспортных вузах России. То есть это становится, обязательным требованием.
17: Буквально для каждого студента.
16: Буквально для каждого, да.
17: Зачем будущему логисту дроны на первом курсе, казалось бы?
16: Вот. Но теперь государство делает этот выбор за него. Никаких альтернатив просто не предусмотрено.
17: То есть отказаться нельзя?
16: Нет, отказаться нельзя. Новую дисциплину интегрируют в расписание всех специальностей. Без исключения.
17: Слушай, а разве базовая технологическая грамотность – это так плохо? То есть дроны ведь, объективно говоря, выполняют массу полезных гражданских задач.
16: Безусловно. Технологии полезны. Никто с этим не спорит.
17: Ага.
16: Но вопрос кроется в приоритетах образовательной политики.
17: В смысле?
16: Смотри, одно дело создать факультатив для увлеченных студентов.
17: Или открыть профильную специальность для тех, кто реально хочет этим заниматься.
16: Да, по выбору.
17: Да. И совсем другое – сделать курс строго обязательным для всех. Для каждого бухгалтера и путейца.
16: Когда запускается такой механизм, речь идет уже о формировании массового государственного кадрового резерва. И возникает закономерный вопрос. Почему обязательным модулем для спасения отрасли стали именно беспилотники?
17: Они что-то другое.
16: Да, они, скажем, экономика пассажирских перевозок. Или современные методы ремонта изношенной инфраструктуры. То, что реально горит прямо сейчас.
17: Да, слушай, и если посмотреть на озвученные цифры, то они вызывают еще больше вопросов.
16: Вот цифры там интересные.
17: Официально заявляется, что к 2030 году экономике потребуется около 355 тысяч специалистов.
16: 355 тысяч.
17: Да, по беспилотным авиационным системам. Откуда вообще берется такая потребность именно в гражданском секторе?
16: Ниоткуда.
17: Это же сопоставимо с населением целого областного центра. Чтобы такое количество людей ежедневно работало, воздушное пространство должно быть буквально заполнено дронами.
16: В этом и заключается главное противоречие. Рынок труда, он не формируется исключительно указами.
17: Да.
16: Откуда возьмутся реальные рабочие места, скажем, в сельском хозяйстве или в коммерческой доставке?
17: И кто будет за это платить?
16: Именно. Кто будет оплачивать эту технику?
1: ее регулярное обслуживание, страховку.
2: Угу.
1: Если гражданских вакансий окажется на порядок меньше,
2: а их окажется меньше,
1: то значит образовательная система готовит кадры с колоссальным запасом для каких-то, ну, иных целей.
2: Тем более, что на Земле прямо сейчас разворачивается реальный кадровый кризис. То есть заявляется потребность в сотнях тысяч операторов дронов в будущем. А транспортной отрасли катастрофически не хватает людей для выполнения базовой ежедневной работы. Дефицит водителей, механиков, диспетчеров.
1: Складских рабочих.
2: Он уже исчисляется двузначными процентами.
1: Ситуация в логистике выглядит, ну, просто критической. В регионах нехватка водителей общественного транспорта сейчас оценивается на уровне 25%.
2: Ага.
1: А местами доходит и до 35%.
2: 35% штата пустуют.
1: Да. В сегменте грузовых перевозок конкуренция за водителей категории С и Е, она просто колоссальная.
2: Ну, фуры водить некому.
1: Да. Некому водить фуры. Транспортные компании вынуждены постоянно, ну, постоянно поднимать зарплаты.
2: Чтобы переманить сотрудников у конкурентов?
1: Именно. Но людей физически не прибавляется. Они просто переходят из одной компании в другую.
2: Перетекают туда-сюда. Часто звучит такой аргумент, что после завершения боевых действий специалисты вернутся и просто продолжат работу на своих прежних местах.
1: Звучит логично. Но этот аргумент разбивается о жесткие ведомственные инструкции и медицинские требования.
2: Медкомиссия.
1: Да. Управление сложной техникой, будь то локомотив или пассажирский автобус, требует идеального состояния здоровья. Требуется 100% зрение, идеальный слух, безупречная скорость реакции и стабильная психика. Тяжелое ранение, контузия, микротравмы, потеря слуха – все это навсегда закрывает дорогу к прохождению ежегодной медкомиссии.
2: То есть человек может формально числиться в штате депо?
1: Да.
2: Но к реальной работе на линии его уже не допустят?
1: Не допустят. Никогда.
2: Понятно. И кроме того, есть же еще сугубо экономический аспект.
1: Какой?
2: Ну, оборонные предприятия и прямые военные выплаты сильно разгоняют рынок труда.
1: А, да-да-да.
2: Они создают искусственную конкуренцию за технических специалистов, предлагая суммы, с которыми обычный гражданский сектор, он просто не способен тягаться.
1: Вообще не способен. Муниципальный автобусный парк с фиксированными тарифами на проезд просто не может конкурировать с бюджетами оборонного заказа.
2: У них просто нет таких денег.
1: Работник уходит туда, где платят больше прямо сейчас.
2: Ну, логично.
1: И транспорт вынужден бороться за каждого человека со строительством, торговлей и сферой услуг. В условиях демографического спада любой выпускник технического вуза становится, ну, невероятно редким ресурсом. И именно в этот момент максимального напряжения вместо решения базовых проблем отрасли, вводится обязательный курс по беспилотникам.
2: Возвращаясь к механике самого образования, вот да. Если посмотреть на расписание любого университета, учебные часы строго лимитированы государственными стандартами.
1: Да, часы не резиновые.
2: Нельзя просто добавить новый предмет, не нарушив всю структуру.
1: Высшее образование работает по принципу игры с нулевой суммой.
2: То есть кто-то должен потерять.
1: Обязательно. Если профильное министерство спускает директиву внедрить модуль по беспилотным системам на условные 72 часа,
2: угу,
1: то заведующий кафедрой вынужден открыть учебный план и буквально удалить 72 часа другой дисциплины.
2: Вариантов немного.
1: Да. Либо сокращают часы на профильные предметы, либо искусственно уплотняют программу, превращая учебу в поверхностную гонку по верхам.
2: То есть будущему инженеру путей сообщения могут урезать часы по сопротивлению материалов или релейной защите.
1: Запросто.
2: Ради того, чтобы он научился калибровать компас на квадрокоптере.
1: В результате диплом выпускника становится визуально шире, но профессионально значительно мельче. Базовые фундаментальные знания приносятся в жертву новому тренду.
2: Ужас.
1: Проблема в том, что сломавшийся локомотив невозможно отремонтировать красивой презентацией о будущем авиационных систем.
2: Это точно.
1: Транспорт держится на рутинном, тяжелом труде незаметных специалистов. Без компетентного путейца или электромеханика движение просто останавливается. И цена ошибки здесь – безопасность реальных людей.
2: Слушай, а кто вообще будет преподавать этот новый модуль? 19 транспортных университетов по всей стране. Это означает потребность в сотнях квалифицированных инструкторов одновременно. Откуда им взяться?
1: Из ниоткуда.
2: Ведь опытный инженер по беспилотникам сейчас невероятно востребован в коммерческих компаниях или на предприятиях с госзаказами.
1: Риск формальной имитации здесь просто огромен. Университет на стандартную ставку преподавателя такого специалиста, ну, не переманит никогда.
2: За копейки-то, конечно.
1: В реальности предмет, скорее всего, поручат вести сотрудникам смежных кафедр после прохождения коротких курсов повышения квалификации.
2: То есть преподаватель сам вчера узнал, как это включается.
1: Да. Изучение беспилотников может свестись к чтению устаревших методичек с экрана проектора. Просто ради галочки в министерском отчете.
2: Но если копнуть в экономику самих вузов, откуда финансирование на материальную базу? Речь ведь идет про сложную технику. Это же не мел и доска.
1: Конечно.
2: Для реального обучения нужны сами дроны, запасные аккумуляторы, симуляторы с мощными видеокартами, защищенные каналы связи, специализированное программное обеспечение.
1: Да, и полигоны.
2: И, конечно, полигоны для полетов.
1: А дроны регулярно разбиваются во время обучения. Батареи быстро теряют емкость и требуют замены. Софт нуждается в платформе.

0: Классика.
1: Это ночные смены, строгая дисциплина, устаревшее оборудование и весьма скромная стартовая зарплата.
0: Звучит не очень.
1: А вторая вакансия – предприятие, выполняющее государственный оборонный заказ. Где производят или собирают беспилотники. Там предлагают зарплату в разы выше, современную технику, бронь и быстрый карьерный старт.
0: Ну, выбор 19-летнего специалиста в такой ситуации абсолютно предсказуем.
1: 100%.
0: Он пойдет туда, где условия лучше. Но социальный эффект от такого перехода распределяется крайне неравномерно.
1: Согласен.
0: То есть один талантливый механик ушел в приоритетный проект, а его рабочее место в депо так и осталось пустым.
1: И сильнее всего эта экономическая реальность ударит по малым городам и региональным центрам.
0: Да.
1: В мегаполисе нехватку трех водителей или двух механиков, ну, могут как-то компенсировать за счет привлечения вахтовиков из соседних областей.
0: Угу.
1: А в районном центре отсутствие трех водителей означает полный логистический коллапс.
0: То есть отмена единственного маршрута в областную больницу, срыв рабочих смен на местном заводе.
1: Да.
0: Невозможность для студентов добраться в колледж.
1: Абсолютно верно.
0: При этом профильные ведомства регулярно заявляют, что проблема кадрового голода будет решена за счет автоматизации.
1: О, да.
0: Беспилотные грузовики уже тестируются на федеральных трассах.
1: Звучит красиво, но тестирование на идеальной трассе и повседневная эксплуатация – это кардинально разные вещи.
0: Угу.
1: Роботизированный поезд не восстановит оборванную контактную сеть и не починит просевший мост в тайге.
0: Угу.
1: Автоматизация не отменяет тяжелый физический труд на инфраструктуре, она лишь меняет его характер.
0: К тому же для внедрения автономного транспорта нужна идеальная инфраструктура, которой в регионах просто нет.
1: Вообще нет.
0: Разметка, четко видимая под снегом и грязью, стабильное покрытие высокоскоростной связью на каждом километре, сеть специализированных сервисных центров.
1: Да.
0: А для обслуживания всего этого потребуются инженеры связи.
1: Кадры которых тоже крайне мало.
0: Да, и их подготовка стоит еще дороже.
1: Экономические аналитики указывают на важный аспект. Обещание скорой автоматизации становится очень удобным поводом для транспортных компаний откладывать непопулярные финансовые решения уже сегодня.
0: То есть отговорка.
1: Да. Зачем радикально повышать зарплаты линейному персоналу? Зачем ремонтировать ветхие общежития и улучшать графики работы?
0: Если можно просто сказать, что скоро придут роботы.
1: Если можно заявить, что через несколько лет всю работу будут выполнять алгоритмы. Да?
0: Но пока система ждет этого технологического чуда, отрасль безвозвратно теряет опытные кадры.
1: Теряет, да.
0: А вместе с уходящим работником исчезает и его уникальный опыт. Молодому специалисту, только пришедшему из училища, необходим наставник.
1: Обязательно.
0: Кто-то должен показать ему неформальные слабые места конкретного маршрута, звуки неисправного двигателя, нюансы работы со старым оборудованием. Если старшее поколение массово покидает депо, эту институциональную память передавать становится некому.
1: Нагрузка на оставшихся мастеров возрастает кратно.
0: Да.
1: Они вынуждены закрывать свои смены и параллельно обучать новичков. Хроническая усталость копится, вероятность критической ошибки на транспорте возрастает. Образовательные решения, которые закладываются в учебные планы сегодня, они создают зияющую кадровую дыру на десятилетия вперед. В итоге противоречие получается слишком заметным. В стране уже сегодня некому водить автобусы, ремонтировать поезда и обслуживать транспортную инфраструктуру, но редкое молодое поколение разворачивают к новому государственному приоритету беспилотникам. Сами технологии могут приносить пользу, однако обязательный курс для всех создает огромный резерв специалистов, чьи навыки одинаково пригодны и для гражданских, и для военных задач. Пока университеты готовятся отчитываться о современном образовании, пассажиры продолжат ждать не пришедший автобус, а предприятие искать очередного водителя или механика. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.

0: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
1: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
0: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
2: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
0: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
3: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
0: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
4: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
0: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
5: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
0: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин ответил на вопрос, сколько стоит килограмм яблок на Камчатке.
8: Это важный показатель, сколько стоит килограмм яблок, но важнее другое. Как сделать так, чтобы уравнять уровень и стоимость жизни в разных регионах Российской Федерации. Мы к этому и стремимся. В этом, собственно говоря, и заключается наша цель. Чтобы доходы всех граждан, а главное, возможность пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе и с точки зрения экономики, были равными, повторяю, для всех семей, для всех граждан Российской Федерации. А здесь есть свои проблемы, которые не позволяют пока выйти на этот показатель.
6: Главные новости дня.
9: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
10: Да, все. Вот, в районе Роснефти.
9: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
11: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
12: Во! А Сочи что, не Россия? Вот,
11: смотрите. Второй
12: раз.
11: Что там?
12: Смотрите.
11: Смотри. Видишь?
12: Это рядом уже.
11: Это рядом.
9: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
13: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
9: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
14: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
9: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
15: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
9: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой в разговоре перед дебатами с коммунистом Николаем Бондаренко заявил, что жизнь россиян сильно улучшилась благодаря запрету англоязычных вывесок.
16: И третий, значит, налоги, оптимизация, реформа здравоохранения. И третье?
17: Третье, например, я как пример вам могу привести, это закон о том, что у нас все вывески, все названия должны быть на русском языке.
16: Люди богаче от этого не стали, бедность не побеждена, вымирание не остановилось.
17: Мы перестали ощущать себя как колония.
16: А я спросил.
17: Когда вот это Гадюкина Вилладж и вот эти все.
16: А я спросил про улучшение жизни, поэтому давайте соответствовать. Первые два вы назвали в социальном направлении, а третья социальная реформа, закон.
17: Социальная.
16: Все-таки социальная. 25 лет, Петр. Это очень большой срок. Даже 26 уже. Или 25?
17: 25-26, да хоть...
16: Большой срок.
17: Согласен.
6: На радио «Лента» шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня. Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэндэ предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
0: Ракетный конвейер. Военкор подобный о более массовом производстве «Томагавк».
20: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном Raytheon. Стоимость соглашения составляет 22,9 миллиарда долларов. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томахок» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
6: Радио «Лента». 1557 АМ. Солдатская почта.
0: Куда уходят миллионы? Солдаты на южно-донецком направлении без нормальной еды уже 6 дней. Бойцы ищут останки пищи в заброшенных домах и огородах. Гребешок с грейпфрутом, камбала и оленина. Это меню, которым угощали президента Индонезии на Восточном экономическом форуме. Изысканность угощений ведущие российские СМИ обсуждают уже несколько дней. А военкоры взглянули на меню с другой стороны.
21: Хоть одна целая. На троих человек пожрать.
0: Российские военные на южно-донецком направлении утверждают, что уже 6 дней не получают нормального питания. На опубликованном видео остатки еды, найденной в заброшенных домах и огородах. Почему армейское снабжение может давать такие сбои, объясняет военный обозреватель Александр Гордеев.
22: Чем ближе подразделение находится к линии фронта, тем сложнее обычная логистика. Подвозить туда нужно не только боеприпасы, но и воду, продукты, топливо. Но 6 дней без нормального снабжения, если эта информация подтверждается, это уже не обычная задержка, а серьезный сбой в обеспечении подразделения.
0: Все чаще у родственников военных возникает вопрос, если военный бюджет измеряется триллионами рублей, то почему их близкие регулярно просят помощь с провизией? Причем речь не об изысках, а о базе. Крупы, картошка и даже вода – это настоящий позор, когда в сети появляются видео, что российский солдат на передовой ищет еду по чужим огородам, говорит военный эксперт Владимир Дорохов.
23: Большой военный бюджет совершенно не означает, что конкретный солдат автоматически получит все необходимое вовремя. Между деньгами в бюджете и банкой тушенки на передовой огромная логистическая цепочка. И если она где-то не работает, размер общих расходов бойцу уже никак не помогает.
0: И особенно ярко эта история выглядит именно сейчас, пока на ВЭФ обсуждают развитие Дальнего Востока и подают президентское меню, сами военные публикуют совсем другие кадры. Как такой контраст воспринимается на фронте, объясняет бывший военнослужащий Виктор Мельников.
24: Для бойца вопрос еды очень простой. Ему не интересно, сколько миллиардов выделено и сколько отчетов написано. Если продукты не приехали, значит снабжения для него нет. И когда на этом фоне человек видит, чем кормят чиновников и высоких гостей, объяснить ему, что на армию денег выделяется достаточно, становится довольно сложно.
0: подтвердит независимо, что подразделение действительно 6 дней остается без нормального питания, пока невозможно. Но опубликованные кадры дают очень наглядный контраст. У политиков гребешок, осетр или оленина. На передовой, по словам самих военных, остатки чужой пищи в заброшенных домах и огородах. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
6: Говорят военкоры.
0: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
20: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
0: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
2: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве. Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
0: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
3: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса как место для высадки напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать килл-зону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
4: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
0: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
5: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
0: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
22: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
0: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
7: Жительница Архангельска рассказала, что их ранее запланированный отдых в Сочи длился лишь 3 дня.
8: Короче, наш заключительный день в Сочи. Приехали мы 1 сентября 2026 года. А сегодня 3 сентября у нас выезд. 1 сентября на побережье мы вечером с детворой попали под атаку. Прямо над нашей головой ПВО сбивали ракеты. Ракета пролетела прямо рядом. Был, если честно, страх и ужас. Сразу же билеты взяли на 2 сентября. На 2 сентября память наша притупилась, и мы остались. Сегодня утром встали пораньше поехать на пляж. Приехали, выпили вкусный кофе с круассаном. Увидели дельфина, все было классно, прекрасно. Пошли уже к морю, хотели зайти. И тут мощный взрыв, просто бух, черный дым. Сразу же эвакуация, люди побежали. Мы быстренько вещи кое-как и начали бежать. На лестнице Милана упала. И потом был такой просто бабах. Казалось, что это было прям рядом. Была слышна стрельба. Мы быстренько искали укрытие. Укрытия нету. Укрытие было очень далеко. Мы до него не стали уже бежать. Вызвали такси. Садились в такси. Таксист увидел у себя мокрые шорты. Сказал, нет, я вас не повезу, вы мокрые. У меня, конечно, истерика. Я начала на него орать. Всю дорогу таксист ехал молча. Вот, у нас посадил. Вот, что сказать.
6: У вас, как и у многих, накипело.
10: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
12: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы уверены, что вы здесь одни и сами решаете, куда повернуть или пойти? На самом деле, мы все лишь крошечная пыль в океане невидимой субстанции, которая пронзает нас каждую секунду. Темная материя и темная энергия составляют 95% Вселенной, оставляя нам, всему привычному миру, жалкие крохи. Кто на самом деле держит эти ниточки, управляющие движением звезд и, возможно, ходом наших мыслей? Представьте себе ночной океан. Вы видите только пену на гребнях волн, потому что она светится под луной. Но сама толща воды черная, глубокая и огромная, остается невидимой. Вот так и наша Вселенная. Мы, наши дома, планеты и даже далекое, великое Солнце — это всего лишь светящаяся пена. Все остальное — темная материя. История ее открытия звучит как детектив. В 1933 году Фриц Цвики, астроном с довольно скверным характером, заметил, что скопления галактик ведут себя странно. Они вращаются так быстро, что должны были разлететься, как грязь с бешено вращающегося колеса. Но их что-то держит. «Темное вещество», — сказал Цвики. «Оно не излучает свет, не отражает его, оно просто... есть. Оно обладает массой и гнет пространство, как тяжелый шар гнет натянутую ткань». Дальше больше. В конце 90-х ученые обнаружили темную энергию. Если материя — это клей, то энергия — это распорка, которая заставляет Вселенную расширяться все быстрее и быстрее. Это звучит как безумие, но мы буквально живем внутри взрыва, который не прекращается. Самые смелые гипотезы сегодня связывают эти невидимые силы с квантовым сознанием. Есть исследователи, которые предполагают, что темная материя — это информационное поле, некий архив Вселенной, в котором записаны все события. Эзотерики тут же окрестили это хрониками Акаши или миром духов. Мол, наши души — это сгустки этой самой невидимой энергии. Наука же пока топчется на месте. Десятилетиями физики в подземных лабораториях, вроде той, что находится под горой Гран-Сасса в Италии, пытаются поймать хотя бы одну частицу этой темной материи, так называемый ВИМП. Но датчики молчат. Мы чувствуем ее присутствие по гравитации, мы видим ее тень на фоне реликтового излучения, но не можем коснуться. Это создает жутковатое ощущение. Мы находимся в комнате, полной невидимых существ, которые двигают мебель, но мы никогда не сможем посмотреть на них, заглянуть им в глаза.
9: А вдруг темная энергия — это не просто физическая константа, а чья-то воля, медленно растягивающая декорации нашего мира до тех пор, пока они не разорвутся. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
13: Руна дня на 5 сентября. Давайте спросим у рун, какой же день нам стоит пережить, какие эмоции, какие ощущения. Итак, у нас выпала руна Ивас. Ну, это руна силы, это внутренний стержень и умение противостоять испытаниям. Это руна могущественная очень. Это дерево тиса, корни которого уходят глубоко в землю, а крона тянется к небу. И она учит нас выдержке, стойкости, способности преодолеть трудности без суеты и паники. Ивас – это не про быстрый успех. Это про медленное, но верное движение вперед, которое в итоге принесет вам самые крепкие результаты. И в сфере работы и дел такая руна подсказывает, что продвижение возможно только через настойчивость и строгую дисциплину. В этот день вы можете столкнуться с преградами, может, какой-то бюрократией или сопротивлением со стороны других людей, но все это проверка на прочность. Здесь не стоит идти напролом, лучше найти мягкий, правильный стратегический подход, обдумать шаги и действовать последовательно. Еще эта руна говорит, если вы будете верны своим целям и проявите терпение, то победа окажется за вами. Особенно удачно день подходит для долгосрочных проектов. Может быть, планирование и работа, требующая усидчивости. А вот в отношениях и вас проявляется как необходимость укрепления связи. Это не про страсть и легкость, а все-таки про глубину и надежность. И, возможно, назрели разговоры, которые помогут прояснить какие-то взаимные ожидания, сделать ваш союз крепче. И если в паре есть кризис, и вас советуют не рубить с плеча, а все-таки попытаться увидеть корни проблем и работать над этим. Ну, если вам важны эти отношения. А вот для тех, кто только ищет новое чувство, ищет свою любовь, эта руна говорит, что не стоит бросаться в первое попавшееся знакомство, а лучше все-таки подождать, пока судьба приведет действительно подходящего вам человека. По здоровью руна и вас отвечает за глаза, за кости, опорно-двигательный аппарат, и при гадании на одну руну на состояние здоровья, это, в общем-то, положительный результат всегда. И если в данный момент у человека имеются уже какие-то проблемы, то они успешно решатся. Иногда еще руна советует взглянуть на ситуацию под другим углом. Например, может сменить методику лечения, может проверить другие органы, которые могут быть связаны с имеющимися симптомами, или же просто начать вести здоровый образ жизни. И если, кстати, есть хронические заболевания, то стоит подумать о каких-то долгосрочных методах исцеления, а не о быстрой таблеточке. И руна здесь указывает также на важность работы с позвонком, с костной системой. То есть основой вашего тела, так же, как и вас, символизирует основу духа. И могу сказать, что 5 сентября станет каким-то днем и временем испытаний, но именно они помогут вам обрести внутреннюю силу. Здесь руна напоминает, что путь не всегда легкий, мы это все знаем, да, но в этом и заключается его ценность. Сохраняйте стойкость, действуйте мудро, спокойно, и вы заметите, что трудности оборачиваются для вас ступенями к новому уровню жизни. Так всегда. Мы всегда растем через кризисы, принимаем их уверенно, стойко и с верой в самое лучшее. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
11: У вас, как и у многих, накипело.
10: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» цифра дня.
14: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
15: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жительница Екатеринбурга, стоя ночью в очереди на автозаправочную станцию за бензином, размышляет о причине топливного кризиса и предлагает что-то делать.
16: Интересно, а люди будут долго все просто как бараны стоять на этих заправках, ночевать, дневать и молчать? Вот просто молча, блядь, стоять на заправках, как бараны, по 2-3 часа? Потом, не заправившись, ехать на другую заправку, на пустом байке. Я вот сегодня заказала доставку бензина, мне домой привезли, потому что я сегодня весь день пыталась заправиться, и до последней капельки, и все, и мне не хватило. И я уехала на 2 каплях домой, просто поставила машину в паркинг. У меня 3 детей, и мне, как ни крути, машина очень нужна. Периодически, да, где-то я могу ходить пешком, но периодически она очень нужна. И я заказала бензин, доставку из канистры. Мне привезли домой по 250 за литр. У меня 3 детей. Я не работаю. У меня нет доходов. Мы долго будем об этом молчать все? Почему нельзя? Вот, я не знаю, как это вообще затевается, вот эти какие-то забастовки, митинги, это как-то происходит вообще? Когда это закончится? Ну, начните кто-нибудь. Ну, люди есть же, которые какие-то инициативная группа какая-то. Ну, начните. Я думаю, что все присоединятся, я в том числе. Ну, вот скоро у нас в Екатеринбурге грандиозное событие. В наш город прилетает причина вот этого всего. Почему нельзя просто перекрыть дороги? Ребят, ну есть же, ну кто-то инициативная группа. Ну ладно, я, мать разведенка с 3 детьми, куда я там что пойду перекрывать? И то, я присоединюсь. Я присоединюсь, приеду, и если нужно, и буду точно так же стоять там, перекрывать дороги и все такое. Ну потому что, ну это безобразие, это просто такое издевательство над людьми. Вот понимаете, вот у меня 3 маленьких детей, я одна. Я 3 малышей положила спать и поехала просто в ночную смену на охоту с бензином. Я стою в очереди, просто вот уже час стою.
15: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? И так, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
20: С 12 сентября, когда постановление вступит в силу, в Калининграде будет всего две площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
17: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
20: В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора беспрозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
18: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются. А никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
17: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же, на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимое лекарство? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит, но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном 2-м месте, уступив только Санкт-Петербургу.
19: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных. При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжил расти.
17: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающие, ибо жизнь в последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые две декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за трех ключевых факторов. И далее подробнее.
1: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего, в том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
17: В свою очередь, основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же, после начала СВО, на фоне западных санкций и экономического кризиса, россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
15: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработало новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских.

0: Главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находится здание с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». «Голос темного времени» в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
4: На месте, где совершено покушение на

0: Военнослужащего изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
1: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют. Но по данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
2: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
1: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
3: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
1: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Официальный представитель ФСБ Свердловской области Елена Докучаева объяснила, почему подростки нападают на школы.
6: К сожалению, до сих пор в ряде игр, которые не российские, существует возможность, когда игроки могут проиграть сценарий нападения на учебные заведения. Воссозданы прям карты, в которых они непосредственно проигрывают тот сценарий, который уже когда-то происходил. Да? То есть нападение уже было совершено, и они чувствуют себя такими террористами в игре. И вот это на самом деле самое страшное, потому что грань между переходом из игры в реальность, она у подростков порой стирается. У них нет все еще критического мышления, и они могут сами не заметить, как произойдет вот тот самый процесс самовербовки, когда идея о том, что напасть на кого-то, это как будто бы норма, что я могу так прославиться, и что если о нем все написали, то и обо мне все узнают. И вот тогда вы поймете, что я не тихоня, и заявлю я о себе, и это на самом деле страшно. Поэтому родителям важно смотреть, во что играет их ребенок, и, конечно же, кто является кумиром их детей. Потому что есть, повторюсь, и случаи на практике, и у нас на практике были, и те действительно люди, которые даже не совершали нападения на учебные заведения, а готовили более тяжкие преступления террористической направленности, они обозначали, что их кумирами были киберпреступники, другие преступники. И, конечно, это все звоночки. Те, кто совершают непосредственно подобные преступления, они осуществляют сами. То есть происходит процесс по факту самовербовки. Они сами приходят к той мысли и делают последний шаг. Им никто не ставит задачу. Идите и нападите на школу.
4: Главные новости дня.
1: Жить стало лучше. Жить стало веселее. По всей России рекордно за 17 лет поднимут тарифы ЖКХ. Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
0: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
1: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге – на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня, отмечает юрист Илья Дунаев.
7: Например, в Пермском крае базовый уровень индексации составит 15%, но допускается также отклонение еще почти на 15%. В Тверской области при базовой индексации на 13,7% возможно дополнительное увеличение почти на 10%. В Ставрополье в отдельных муниципалитетах возможна индексация практически в 1,5 раза, 22% роста по базовому тарифу и еще почти столько же отклонения.
1: Суммарная инфляция тарифов на коммунальные услуги за год может составить около 17%, что сделает ее рекордной с 2009 года, согласно данным в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Тогда, на конец года, рост стоимости услуг ЖКХ составлял более 19,5%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
8: Я думаю, я и так достаточно плачу.
9: Только за то, чтобы снизить.
10: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
11: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучить, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
12: Категорически против повышения тарифов.
13: Почему?
12: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
1: Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу правительства, который подготовили в Минэкономразвитии, темпы индексации тарифов ЖКХ вырастут практически вдвое по сравнению с изначальными планами. А накопленным итогом за 2025-2028 года составят около 40,5%. Такая индексация тарифов неизбежно отразится на ценах. Это усложнит Центробанку достижение цели по уровню инфляции, отмечают экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Заведующая кафедрой истории и международных отношений Волгоградского государственного университета Екатерина Архипова потребовала от студентов сообщить номера своих избирательных участков и проголосовать в первый день выборов в Государственную Думу.
14: Выборы проходят с 18 по 20 сентября, но так случилось, что мне нужно знать о том, что вы проголосовали еще в пятницу. Вот такая вот у меня формулировка, такая просьба к вам. И следующий момент, тоже два момента, еще раз обращаю внимание, это день и второй момент – избирательный участок. Вот избирательный участок мне нужен буквально сегодня-завтра. Поэтому старосту прошу собрать список. Если те, кто проживает не по прописке, зарегистрируйте номер избирательного участка ближайший через сутки, это можно сделать. Соответственно, от старосты я жду список избирательных участков, а от вас потом я жду, что вы проголосовали 18 числа. Ну, вот так. И получается, что сейчас на госуслугах вы этот избирательный участок можете себе выбрать, но, еще раз подчеркиваю, я вас не спрашиваю, за кого вы голосуете. Меня интересует только факт, что вы там были.
4: На радио «Лента». Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
16: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украина уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения, недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет, это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину, далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, он не всех поразил сразу, во-первых, во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Напуганная жительница Сочи поделилась видео в соцсетях, где рассказала, что за последних полгода такой бомбежки еще не было.
17: Ой, чтобы вы понимали, я уже вся расплакалась здесь 10 раз. У нас просто, меня вот трясет вообще не по-детски просто. Фух, ребятушки, это очень страшно на самом деле. Вот сколько я здесь нахожусь? Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь прошел. Полгода почти. Ни разу такого не было. Типа, было пару раз так вот, раз бомбанут, два бомбанут, а тут прям, короче, раз бомбят, два бомбят, у меня мурашки просто по всему телу идут. Я сижу дома одна, у меня подруга не может прилететь, это просто что-то с чем-то. И просто бах, бах, бах, тут сейчас вообще, у меня дом трясется, когда бабахи идут эти. С одной стороны, там все пробабахали, сейчас тут бомбят, это что-то с чем-то, это просто трэш, ребята. Очень страшно, очень страшно.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдают за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете? Он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет, и это иногда отражается в речи, он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Ну, легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. все, он в эти секунды как бы играется, аудитория играет с оппонентами. У него спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, а отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы тут все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта.
4: в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
21: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
20: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
22: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
20: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
21: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
20: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где, предположительно, российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
23: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
20: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
24: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
20: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
21: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
20: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
2: Трех дней не вышло. Военкор-канал «Старше Эды» о том, почему Европа тянет время.
3: Глядя на европейское перевооружение, нужно осознавать одну простую вещь. Они стремятся максимально долго продлить сопротивление Украины. В первую очередь потому, что осознают недостаточность своих арсеналов и своих усилий по переоснащению войск для возможной войны с Россией. Украина сейчас имеет больше брони, артиллерии, ПВО и ракетных установок, чем любая другая страна Европы, кроме Польши. Для всех остальных война украинского масштаба закончится за месяц, в ходе которого сгорит в киллзоне оставшийся арсенал. Поэтому остается снабжать дронами украинцев и надеяться, что мы устанем раньше, чем они кончатся. И мы действительно устаем. Война штука тяжелая, особенно когда за три дня не вышло.
2: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
6: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
2: Не лезьте под огонь. Военкор-канал «Записки ветерана» о проблеме на прифронтовых трассах.
3: Хочу рассказать вам об одной очень серьезной проблеме, которая преследует мобильные огневые группы в последнее время. В частности, на участке трассы Р-280. Очень часто слышу от парней истории, что гражданские вклиниваются в колонну к военнослужащим, мобильным огневым группам, считая, что данное действие является безопасным. Заблуждение. Помимо того, что вы становитесь такой же целью для противника, вы еще в придачу не даете вести огонь по воздушным целям. В частности, это касается водителей большегрузов, которые прижимаются к мобильной огневой группе. Буквально недавно было видео в интернете, где мобильная огневая группа работала поверх фуры. Друзья, все это чревато. Чревато тем, что крыло могут не сбить из-за вас. И оно благополучно спикирует на мобильную огневую группу, либо спикирует на вас. Поэтому настоятельно прошу, если вы приняли для себя решение, что вы едете по данному опасному участку дороги, то дайте свободно работать парням. Не прижимайтесь к ним. К слову, наслышан и о том, что люди потом начинают жаловаться, что поверх голов транспортного средства вели огонь. Это трасса смерти сейчас. Запомните, не расслабляйтесь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
7: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
8: Так как... Это информационная атака на Россию.
20: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причины, считает политолог Иван Руденко.
9: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
20: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
10: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
20: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
11: Сказать «новой мобилизации не будет» – это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
20: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают, в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
20: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
3: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
20: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
25: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве.
1: Как сообщает Bild, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Поброде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Bild, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
2: Не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
12: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса, как место для высадки, напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье и на Кимбургской косе, основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
13: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
13: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
25: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб, ну, того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
15: Угу.
25: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, ну, абсолютно критической.
15: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
25: То есть не было вообще ничего.
15: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
25: Угу.
15: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
25: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
15: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
25: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
15: Ага.
25: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
15: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
25: Распределено.
15: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
25: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
15: О чем именно?
25: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужна стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
15: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
25: Это как?
15: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
25: А внутри страны происходит только финальная сборка?
15: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
25: Не в гаражах, судя по всему.
15: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
25: А, для электроники?
15: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
25: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
15: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
25: «Франкенсам» — это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
15: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
25: Заканчивались ракеты.
15: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
25: И какое решение?
15: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
25: Да ладно.
15: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты «Си Спарроу» и даже авиационные тепловые ракеты «Сайдвайндер» и интегрировали их в советское железо.
25: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
15: Вот-вот.
25: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
15: Им пришлось с нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые в встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятный для американской ракеты цифровой формат.
25: И сколько времени ушло на разработку?
15: Всего 8 месяцев.
25: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
15: Да.
25: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
15: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
25: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
15: Что?
25: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
15: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
25: Давай.
15: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
25: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ею быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
15: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си Бэйби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
25: Уничтожение крейсера «Москва», например.
15: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
25: 1500?
15: Да. А эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
25: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
15: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
25: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
15: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Sea Baby теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
25: Прямо на лодке?
15: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
25: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
15: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
25: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
15: Именно.
25: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
15: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
25: А, то есть не надо никуда везти?
15: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
25: Логично.
15: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
25: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого Байкар? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
15: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. Байкар строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические Байрактар ТБ-2, но и тяжелые беспилотники Акинчи.
25: Ого, это же огромные машины.
15: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
25: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
15: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
25: Заинтриговал. Что за кульминация?
15: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
25: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
15: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
25: Ничего себе!
15: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
25: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности — это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями.

0: Тех самых, которые работают по технологии прямого попадания. Hit to kill.
1: Да, и это принципиальное отличие. Смотри, обычная ракета ПВО взрывается рядом с целью, просто осыпая ее облаком осколков. Для крылатых ракет или дронов этого вполне достаточно.
0: Угу.
1: Но баллистическая ракета, те же «Искандеры» или гиперзвуковые кинжалы, она падает на огромной скорости почти вертикально. Осколки, конечно, могут повредить корпус, но полтонная боеголовка по инерции все равно упадет на цель и взорвется.
0: Поэтому баллистику можно сбить только кинетически.
1: Именно. Перехватчик ПАК-3 должен на гиперзвуковой скорости буквально врезаться лоб в лоб в ракету противника и разрушить ее просто энергией удара. Это как попасть пулей в пулю. Отсюда и такая невероятная сложность и стоимость.
0: И теперь финальная сборка этих сложнейших ракет из оригинальных американских комплектующих, систем самонаведения, твердотопливных двигателей будет проходить в тех самых защищенных соляных шахтах и бункерах.
1: Если мы посмотрим на чистую математику войны, картина меняется кардинально. Стоимость баллистической ракеты оценивается, от 3 до 7 миллионов долларов.
0: Угу.
1: Стоимость перехватчика ПАК-3 около 4 миллионов. Долгое время стратегия воздушных ударов строилась на так называемом «снарядном голоде». То есть на ожидании, когда у ПВО просто закончатся дорогие ракеты.
0: А как только запускается локальное производство этих перехватчиков?
1: Каждый удар становится финансово бессмысленным. Тратится ракета за 7 миллионов, чтобы ее гарантированно сбили ракетой за 4 миллиона, которую собрали прямо здесь же, под землей.
0: Что подводит нас к финальному синтезу всего, о чем мы сегодня говорили. Что этот технологический скачок означает на глобальном уровне? Ведь изначальная логика войны на истощение строилась на одном простом допущении.
1: На том, что у России есть мощный автономный ВПК, а Украина тотально, просто на 100% зависит от капризов политиков в других странах. Расчет был на то, что долгий конфликт истощит ресурсы быстрее, чем зарубежные парламенты договорятся о новом пакете помощи.
0: Но к концу 26-го года ситуация вывернулась наизнанку. Из-за санкций российский военно-промышленный комплекс сталкивается с нарастающим дефицитом икроэлектроники. А Украина, начав фактически с нуля, закрывает 76% своих потребностей самостоятельно.
1: То есть производственная автономия нивелирует зависимость от американских выборов.
0: Именно. Запущенные подземные конвейеры это уже не остановят. Контракты с европейскими корпорациями продолжат работать.
1: Получается, стратегия истощения дала абсолютно обратный эффект.
0: Да, она подарила время на создание децентрализованной, неуязвимой оборонной машины, которая теперь останется крупнейшим хабом в Европе на десятилетие. Вот такая картина. Страна, у которой в 2022 году не было производства даже обычных патронов, к 2026-му получила лицензию на сборку одной из самых сложных ракет в арсенале НАТО. Третья в мире после Японии и Германии. Подумайте об этом. Стратегия на истощение не сработала. Она дала Киеву 4 года на то, чтобы построить распределенный подземный, практически неуничтожимый военно-промышленный комплекс. И теперь этот комплекс работает независимо от политических циклов, независимо от нас. Это разбор дня. Думайте.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
3: Никаких вольностей. Свободу митингов в Калининграде урезали с 4 до 2 мест, и те на отшибе. Чего так испугались чиновники? Опять в топе. Калининград сохранил статус города с самыми дорогими лекарствами в России. И это еще не предел. Куда уж больше. Калининградская область снова теряет туристов. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон рухнули на четверть. Что отпугивает гостей региона и почему не задалась туристическая осень? Итак, похоже, власти больше не хотят ни видеть, ни слышать калининградцев. Региональное правительство вдвое, с 4 до 2, сократило число специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий и выражения общественного мнения в Калининграде. Соответствующее постановление за подписью первого замгубернатора Валерия Шерина опубликовано на сайте правовой информации.
4: С 12 сентября, когда постановление

0: Постановление вступит в силу. В Калининграде будет всего две площадки для митингов. Аллея в Южном парке на проспекте Калинина и у театра эстрады. Это бывший дом искусств на Ленинском проспекте, 155, то есть на отшибе города. Ранее в число разрешенных мест для сбора граждан и проведения массовых акций входили также сквер у памятника землякам-космонавтам на проспекте Мира и площадь имени маршала Василевского. Там проходили различные акции. Например, митинги против застройки и усыпления бездомных животных, за строительство школы в Холмогоровке и акция «Он нам не царь», приуроченная к инаугурации Владимира Путина.
1: Ну а теперь количество мест, где можно было публично выразить свое мнение и в том числе несогласие с действиями властей, не только уменьшилось, но и отдалилось от центра города. Примечательно, что в других городах области с населением в десятки раз меньше, чем в Калининграде, площадок для легальных и согласованных митингов столько же или даже больше. Например, в Гусеве, где живет около 30 тысяч человек, есть целых 3 места для проведения массовых мероприятий, а в Советске с населением 37 тысяч – 2 такие площадки. А вообще, согласно предыдущему постановлению от 2014 года, в Калининградской области было создано 58 специальных мест для публичных мероприятий и выражения общественного мнения во всех 22 муниципалитетах. И если одних жителей региона власти ограничивают в проведении митингов, то другие напрочь лишены базовых потребностей. И это, как ни странно, происходит в век цифровых технологий.
0: В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора без прозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб. В Багратионовском округе газификация поселка Приморская запланирована не раньше 2035 года. Об этом сообщили представители местной администрации в ответе на комментарии местной жительницы на странице губернатора без прозванных ВКонтакте. Поводом для ее обращения стали прогнозы метеорологов о будущей суровой и снежной зиме. Женщина пожаловалась, что из-за отсутствия газа людям приходится покупать буквально золотой уголь и дрова, и призвала региональные власти организовать помощь социально незащищенным семьям, а также обеспечить своевременную расчистку поселковых дорог и дежурство экстренных служб.
2: Чтобы протопить дома в такие аномальные морозы, угля и дров потребуется в 1,5-2 раза больше обычного. Цены на твердое топливо и так кусаются. А никакой финансовой поддержки или субсидий на закупку топлива от администрации нет. Пенсионерам и многодетным семьям просто не на что покупать лишние тонны угля. Натуральная транспортная блокада. Если в Калининграде технику хоть как-то выводят на дороги, то до наших поселковых дорог у администрации руки не доходят неделями. Нас просто завалит снегом. Как до нас доедет скорая помощь, если кому-то станет плохо? Как пойдет школьный автобус или машина с продуктами?
1: На эти возмущения в администрации Багратионовского округа, там же, на странице губернатора, ответили внушительным списком необходимых инженерных процедур для газификации Приморского и намекнули, что процесс затянется еще минимум на десятилетие. При этом чиновники напомнили, что жители поселка могут обратиться за субсидиями на покупку твердого топлива. А к кому обращаться, когда не хватает денег на необходимое лекарство? Вопрос больше риторический и касается следующей новости, которая мало кого удивит – но хорошо проиллюстрирует особенности жизни в самом западном регионе России. Калининград снова в топе городов с самыми дорогими лекарствами в стране. Причем оказался на почетном 2-м месте, уступив только Санкт-Петербургу.
3: В августе средняя аптечная корзина в Калининграде подорожала на 0,4% и теперь стоит 7320 рублей. Опередили даже Москву с ее скромными 7290 рублей и уступили культурной столице. Там поболеть стоит 7380 деревянных. При этом, по данным аналитиков сервиса «Мегаптека», по всей России аптечная корзина, то есть набор самых необходимых медпрепаратов, подешевела на 1%. А в Калининградской области, наоборот, продолжил расти.
1: Больше всего в прошлом месяце жители региона покупали обезболивающие, ибо жизнь последнее время, как говорится, боль. И препараты для зрения, видимо, ослепнув от цен практически на все. Одновременно упали продажи сердечно-сосудистых средств и контрацептивов. Тут уж причины придумайте сами. В общем, еда дорогая, жилье дорогое, теперь еще и поболеть. Удовольствие не из дешевых. Кстати, туристы особенности Янтарного края, похоже, смекнули и сделали выводы не в пользу Калининграда. Спрос на поездки в регион в бархатный сезон упал на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты это выяснили, проанализировав продажи крупнейших операторов на сентябрь и первые две декады октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Калининградская область теряет баллы в народном рейтинге туристических направлений из-за трех ключевых факторов. И далее подробнее.
0: Больше ясности в наблюдающееся недовольство туристов внесла член правления Союза экскурсоводов Калининградской области Татьяна Удовенко. Она указала в первую очередь на транспортную логистику, а точнее на отмены и задержки авиарейсов Храброво, которые оставляют туристов в подвешенном состоянии. А при этом поезд, выкупленный еще в начале сезона, никак не спасает ситуацию. Также Удовенко отметила рост цен, и к тому же отношение местных жителей к приезжим оставляет желать лучшего. В том числе из-за мусора на пляжах и роста стоимости жилья.
1: В свою очередь, основатель проекта «Двухметровый гид» Константин Аверин добавил, что туристов отпугивает цена отдыха в Калининграде, которая выросла из-за дорогих перелетов и высоких капитальных затрат на строительство отелей. К тому же, после начала СВО, на фоне западных санкций и экономического кризиса, россияне перешли в сберегательный режим экономии и сокращают необязательные расходы, в том числе на путешествия. Поэтому, по мнению Аверина, важно ценить гостей, ведь каждый 15-й рубль в регионе зарабатывается благодаря туризму. Но есть и хорошие новости. Калининградская область все равно вошла в топ-5 популярных направлений для осенних туров по стране с долей в 2,5% от всех продаж. Лидеры сезона – курорты Краснодарского края. На них приходится 42% всех туров. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
5: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: В Перми, где проблемы с бензином начались около месяца назад, на автозаправочные станции стоят в очереди автомобили без водителей.
8: Ну, ты был? На Ушакова современный лайфхак. Вот вроде очередь стоит, да? Табло тоже пустое. А очередь непростая. Ни одного водителя нет. Вот номера телефонов есть. На случай, я так понимаю, что если когда бензин привезут, надо будет обязательно позвонить. И вот таких тут целая очередь. Так что лайфхак, современность.
4: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Бензина снова не будет. После атаки дронов в Сочи полыхают сразу две нефтебазы Роснефти и дивизион ПВО. Такие звуки в ночь на 4 сентября слышали жители Сочи. Как пишут местные телеграм-каналы, под ударом оказался топливно-заправочный комплекс «Базовый авиатопливный оператор», который обеспечивает авиатопливом, а также нефтебаза «Лукойла». Кадры очевидцев свидетельствуют, что после атаки беспилотников загорелась нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт». По словам местных жителей, загорелась и нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» в Адлерском районе.
10: Да, все. Вот, в районе Роснефти.
9: Вот. По данным местных телеграм-каналов, под Сочи в результате атаки также загорелся дивизион ПВО. Пожар возник в районе поселка Сириус на границе с Абхазией у реки Псоу. Сообщается, что там находится зенитно-ракетный комплекс С-300 либо С-400. Местные СМИ писали, что в этом же районе у пляжа Крылья Балтики прямо на берегу установили огромный радар. Территория Сириуса уже неоднократно была объектом для атаки беспилотников, отмечают местные жители.
11: Почему Сочи бомбят, я не понимаю. Должны Россию бомбить.
12: А Сочи что, не Россия?
11: Смотри. Видишь?
12: Это рядом уже.
9: По данным местных жителей, перед взрывами сработали сирены воздушной опасности. Отдыхающих в некоторых отелях эвакуировали в подземные паркинги.
13: Папуль, тебе снимаю. Вот наша гостиница, вот здесь горит. Прикинь. Но это уже, он меньше горит, он просто выше гор был. Не переживай, я домой приеду. Все будет хорошо.
9: Основная цель атаки, как пишут местные телеграм-каналы, нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» в поселке Сириус. Это в 30 километрах от Сочи. Очевидцы выкладывают в соцсетях кадры атаки и пожара.
14: Я не знаю, что там происходит. Ого, вот это прям гриб пошел. Смотри. Да, полный пи***.
9: По словам экспертов, устранять последствия пожара на нефтебазе очень сложно и долго. Украина в ответ на атаки по своей территории в последнее время выбирает целью именно НПЗ и нефтехранилище, говорит военный эксперт Николай Васильев.
15: Самое главное, что выбиваются очень большие емкости, то есть те емкости, которые могут действительно быть вот этими промежуточными хабами. Остается что? Держать солярку в цистернах на рельсах, например, да, и с рельс заправлять какие-то бензовозы и так далее. Все это неэффективно.
9: На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы в России вновь возникла острая нехватка бензина. Очереди на АЗС растягиваются на километры. Эксперты отмечают, что если атаки будут продолжаться, дефицит топлива в стране будет ощущаться все острее. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
7: Военный блогер и ведущий канала «Соловьев Лайв» Александр Арутюнов рассказал о финансовых потерях Wildberries.
16: И поэтому они поставили, и лично мое мнение, поставили перед собой цель. Вот есть у нас Wildberries, выносим все, до чего можем дотянуться. Ну и, грубо говоря, они это сделали. То есть они, ну, не все, конечно, но огромную часть из того, что находится в зоне досягаемости, они в плане Wildberries задачу выполнили, к сожалению. Сегодня они переключились на зону. Финансовые потери Wildberries оцениваются в триллион. 1 триллион рублей. Что такое 1 триллион рублей? Я вам докладываю, уважаемые зрители. 1 триллион рублей – это 12 миллиардов долларов. 12 миллиардов долларов. Кто-то скажет, что это, ну, не сильно, это большая сумма, но я вам доложу, что весь Славянск, вообще весь, все дома, все улицы, все светофоры, все фонарные столбы, все промышленные производства, которые находятся на территории Славянска, стоят 10 миллиардов долларов. Славянск весь стоит 10, а за месяц от ударов по Wildberries мы, условные мы, потеряли 12. Но если это не цель для ударов дронов, которые стоят 50 тысяч долларов, ну тогда я не знаю, что тогда цель.
4: Криминальные новости.
17: Бывший боец ЧВК «Вагнер» убил женщину, которую согласился подвести. Контракт с ЧВК он заключил из колонии, где отбывал наказание за убийство другой женщины. 11 августа житель Архангельской области согласился подвести в Новодвинск 62-летнюю Светлану Соболеву. По пути он остановил машину на трассе, нанес женщине множество ударов ножом и выбросил ее тело в кустах. В тот же день его задержали. Дочь убитой рассказала журналистам, что убийцу зовут Максим Фисун. Сейчас он в СИЗО. Фисуну 32 года. Он родился в Новодвинске, но переехал в Белгородскую область. Его неоднократно задерживали за кражи, а в 2018 году отправили на полгода в колонию поселения после конфликта с полицейскими в Белгороде. При этом ему разрешалось выходить в город. В один из выходных он пришел в гости к женщине, которая за 2 года до приговора пустила его пожить в комнате в ее доме в обмен на помощь по хозяйству. Между ними возник конфликт. Тогда Фисун схватил нож и ударил женщину 21 раз, а затем нанес еще 18 ударов железной трубой. Вернувшись в колонию поселения, он рассказал об убийстве оперативнику. В январе 2019 года ему дали 14 лет и 3 месяца колонии строгого режима. А 13 сентября 2022 года он заключил контракт с ЧВК «Вагнер». Фисун служил в 20-м штурмовом отряде. В Чебоксарах 15-летний подросток задушил сверстницу. Как сообщила пресс-служба регионального следкома, между подростками произошла ссора. Юноша задушил подругу проводом от зарядки телефона. Другие подробности преступления неизвестны. Школьника задержали, против него возбудили уголовное дело об убийстве. Юноша уже дал признательные показания. Напомним, ранее буквально на днях под Орехово-Азуевом две школьницы 15 и 16 лет зарезали 12-летнего мальчика. В Москве пятиклассник напал с ножом на учителя. В Башкортостане 9-классник ранил сверстника ножом в шею. А в Красноярском крае 7-классница также с ножом напала на 2 учителей и учеников. Всего пострадали 7 человек. Бизнесмен из Башкирии втянул своего сына и его друзей в разборки в духе 90-х. Подростки избили обидчика мужчины арматурой и вывезли на кладбище, где была подготовлена могила. По данным базы, Ренат придумал суровое наказание для своего товарища Александра за то, что тот ему нагрубил и пару раз ударил во время ссоры. План расправы созрел сразу же, и в качестве подельников обиженный решил использовать детей – 16-летнего сына и 2 его друзей. По наводке парни подкараулили Александра у дома, набросились с арматурой, запинали и сломали ему ребра и нос. Чтобы обидчик окончательно понял, что был неправ, мстители затолкали его в багажник, отвезли на кладбище и приказали спуститься в пустую могилу. В итоге папаше-мстителю дали 4,5 года лишения свободы, а его подельникам-подросткам по 6 месяцев условно. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
4: Радиолента. Прямая речь.
7: Обозначить Озон и Wildberries как бомбоубежище для детей предложили родителям самарской школы.
18: Вчера прошло собрание родителей первоклассников будущих. И то, чем я была шокирована, нам сказали взять карту, нарисовать пеший маршрут ребенка от школы до дома. С указанием всех укрытий. Я просмотрела все. У нас укрытий нету. На вопрос, что это тогда должно быть, нам сказали, ну пусть это будет Озон, Wildberries, укрытие. Классно, да? Это первое. А второе, нам сказали, что будет эти маршруты проверять прокуратура. Будет проверять прокуратура. Я прям охренела.
4: Главные новости дня.
1: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
19: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен, рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
1: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
20: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
1: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
21: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
1: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
22: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
1: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
23: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
1: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
0: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, потом сейчас дадут F, там, сколько, мы F-15 или что им там, да, F-16? F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
2: Джавелины были,
0: и там... Джавелины. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундервафа. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
6: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
3: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Жительница Сочи рассказала, что из-за ночной атаки была вынуждена, как и множество других семей, взять детей и выехать за пределы города.
2: На часах без 25 уже более 4 часов идет атака на Сочи и Адлер. Мы собрали детей и уехали подальше от города. Минимум 3 дрона упали в непосредственной близости от нашего дома. Атака не завершается. Даже сейчас я слышу, работает зенитка и летит что-то. Летит дроном, сегодня нет конца. Пошла ракета. Сейчас будет взрыв. Так же, как мы. Ох, елки-палки. Так же, как мы, кстати, поступило огромное количество людей. Мы сейчас выезжали наверх. Люди на машинах с детьми. Все поднялись подальше от города, потому что дроны падают прямо в городе.
4: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и 1000 беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
22: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
1: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
5: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
1: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
8: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
1: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и 1000 беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
10: Чипы вместо нефти. Олег Царев о технологическом рывке Тайваня.
24: Экономика Тайваня выросла на 14,15% в первом полугодии 2026 года. Лучший результат за 50 лет. И причина очень проста. Остров производит чипы для искусственного интеллекта. Именно тайваньская TSMC делает большую часть передовых чипов, на которых работают дата-центры и модели искусственного интеллекта по всему миру. И спрос на них сейчас бьет все рекорды. Экспорт за первый квартал подскочил почти на 36%, а годовой прогноз роста валового внутреннего продукта власти подняли до 11,5%, максимума за 39 лет. На волне этого бума президент Тайваня Лай Цзэндэ предложил выплатить каждому жителю по 10 тысяч тайваньских долларов, около 314 долларов США. Это дивиденды от искусственного интеллекта. Тайвань сегодня втрое богаче Китая по валовому внутреннему продукту на душу населения и выше по уровню жизни населения. Остров размером с Московскую область живет богаче Японии и Южной Кореи. При этом на Тайване нет ни золота, ни нефти, ни газа, ни алмазов. Вообще почти никаких природных богатств. Есть только трудолюбивые люди и верно выбранные приоритеты развития. Но у этого богатства есть и обратная сторона. Чем важнее для мира тайваньские чипы, тем сильнее за остров борются США и Китай.
10: Ракетный конвейер. Военкор подобный о более массовом производстве «Томагавк».
11: Соединенные Штаты Америки наращивают производство крылатых ракет «Томагавк». Вооруженные силы США приступили к масштабному увеличению выпуска крылатых ракет. Для этого заключен крупный контракт с концерном «Raytheon». Стоимость соглашения составляет 22,9 миллиарда долларов. Средства направят в том числе на существенное расширение производственных мощностей. «Томахок» остается одним из ключевых инструментов армии США для высокоточных ударов на большой дальности. Сейчас объемы выпуска ракет остаются сравнительно невысокими. Всего несколько десятков изделий в год. По заявлению Пентагона, нынешний контракт призван решить проблему истощенных запасов и обеспечить более высокие темпы производства в среднесрочной перспективе. А там не удивлюсь, если опять всплывет тема передачи этих ракет Украине.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой», Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
12: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
13: Это информационная атака на Россию.
10: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причины, считает политолог Иван Руденко.
14: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
10: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
15: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
10: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
9: Сказать «новой мобилизации не будет» — это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
1: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают, в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
16: Это разбор дня. С нового учебного года каждый студент транспортного вуза от будущего железнодорожника до логиста и экономиста обязан изучать беспилотные системы. Происходит это в момент, когда обычному транспорту уже катастрофически не хватает водителей, механиков и инженеров. Автобусы не выходят на маршруты, опытные работники стареют, а молодежи становится все меньше. Сегодня разберемся, почему вместо спасения гражданских профессий студентов массово готовят по технологии, которая стала одним из главных инструментов современной войны.
17: Да, это, слушай, это действительно выглядит как какой-то масштабный сдвиг вообще всей системы.
16: Абсолютно.
17: То есть, если вдуматься, вот студент 3 года учился на бухгалтера грузовой компании.
16: Угу.
17: Или там на проектировщика мостов. И тут деканат сообщает, что без модуля по калибровке квадрокоптеров диплом он просто не получит.
16: Да, не получит. С 1 сентября 2026 года.
17: Да-да.
16: И это во всех 19 транспортных вузах России. То есть это становится, обязательным требованием.
17: Буквально для каждого студента.
16: Буквально для каждого, да.
17: Зачем будущему логисту дроны на первом курсе, казалось бы?
16: Вот. Но теперь государство делает этот выбор за него. Никаких альтернатив просто не предусмотрено.
17: То есть отказаться нельзя?
16: Нет, отказаться нельзя. Новую дисциплину интегрируют в расписание всех специальностей. Без исключения.
17: Слушай, а разве базовая технологическая грамотность – это так плохо? То есть дроны ведь, объективно говоря, выполняют массу полезных гражданских задач.
16: Безусловно. Технологии полезны. Никто с этим не спорит.
17: Ага.
16: Но вопрос кроется в приоритетах образовательной политики.
17: В смысле?
16: Смотри, одно дело создать факультатив для увлеченных студентов.
17: Или открыть профильную специальность для тех, кто реально хочет этим заниматься.
16: По выбору.
17: Да. И совсем другое – сделать курс строго обязательным для всех. Для каждого бухгалтера и путейца.
16: Когда запускается такой механизм, речь идет уже о формировании массового государственного кадрового резерва. И возникает закономерный вопрос. Почему обязательным модулем для спасения отрасли стали именно беспилотники?
17: Они что-то другое.
16: Да, они, скажем, экономика пассажирских перевозок. Или современные методы ремонта изношенной инфраструктуры. То, что реально горит прямо сейчас.
17: Да, слушай, и если посмотреть на озвученные цифры, то они вызывают еще больше вопросов.
16: Вот цифры там интересные.
17: Официально заявляется, что к 2030 году экономике потребуется около 355 тысяч специалистов.
16: 355 тысяч.
17: Да, по беспилотным авиационным системам. Откуда вообще берется такая потребность именно в гражданском секторе?
16: Ниоткуда.
17: Это же сопоставимо с населением целого областного центра. Чтобы такое количество людей ежедневно работало, воздушное пространство должно быть буквально заполнено дронами.
16: В этом и заключается главное противоречие. Рынок труда, он не формируется исключительно указами.
17: Да.
16: Откуда возьмутся реальные рабочие места, скажем, в сельском хозяйстве или в коммерческой доставке?
17: И кто будет за это платить?
16: Именно. Кто будет оплачивать эту технику? Ее регулярное обслуживание, страховку.
17: Угу.
16: Если гражданских вакансий окажется на порядок меньше,
17: а их окажется меньше,
16: то значит образовательная система готовит кадры с колоссальным запасом для каких-то иных целей.
17: Тем более, что на Земле прямо сейчас разворачивается реальный кадровый кризис. То есть заявляется потребность в сотнях тысяч операторов дронов в будущем. А транспортной отрасли катастрофически не хватает людей для выполнения базовой ежедневной работы. Дефицит водителей, механиков, диспетчеров.
16: Складских рабочих.
17: Он уже исчисляется двузначными процентами.
16: Ситуация в логистике выглядит, ну, просто критической. В регионах нехватка водителей общественного транспорта сейчас оценивается на уровне 25%.
17: Ага.
16: А местами доходит и до 35%.
17: 35% штата пустуют.
16: Да. В сегменте грузовых перевозок конкуренция за водителей категории С и Е, она просто колоссальная.
17: Ну, фуры водить некому.
16: Да. Некому водить фуры. Транспортные компании вынуждены постоянно, ну, постоянно поднимать зарплаты.
17: Чтобы переманить сотрудников у конкурентов?
16: Именно. Но людей физически не прибавляется. Они просто переходят из одной компании в другую.
17: Перетекают туда-сюда. Часто звучит такой аргумент, что после завершения боевых действий специалисты вернутся и просто продолжат работу на своих прежних местах.
16: Звучит логично. Но этот аргумент разбивается о жесткие ведомственные инструкции и медицинские требования.
17: Медкомиссия.
16: Да. Управление сложной техникой, будь то локомотив или пассажирский автобус, требует идеального состояния здоровья. Требуется 100% зрение, идеальный слух, безупречная скорость реакции и стабильная психика. Тяжелое ранение, контузия, микротравмы, потеря слуха – все это навсегда закрывает дорогу к прохождению ежегодной медкомиссии.
17: То есть человек может формально числиться в штате депо?
16: Да.
17: Но к реальной работе на линии его уже не допустят?
16: Не допустят. Никогда.
17: Понятно. И кроме того, есть же еще сугубо экономический аспект.
16: Какой?
17: Ну, оборонные предприятия и прямые военные выплаты сильно разгоняют рынок труда.
16: А, да-да-да.
17: Они создают искусственную конкуренцию за технических специалистов, предлагая суммы, с которыми обычный гражданский сектор, он просто не способен тягаться.
16: Вообще не способен. Муниципальный автобусный парк с фиксированными тарифами на проезд просто не может конкурировать с бюджетами оборонного заказа.
17: У них просто нет таких денег.
16: Работник уходит туда, где платят больше прямо сейчас.
17: Ну, логично.
16: И транспорт вынужден бороться за каждого человека со строительством, торговлей и сферой услуг. В условиях демографического спада любой выпускник технического вуза становится, ну, невероятно редким ресурсом. И именно в этот момент максимального напряжения вместо решения базовых проблем отрасли, вводится обязательный курс по беспилотникам.
17: Возвращаясь к механике самого образования, вот да. Если посмотреть на расписание любого университета, учебные часы строго лимитированы государственными стандартами.
16: Да, часы не резиновые.
17: Нельзя просто добавить новый предмет, не нарушив всю структуру.
16: Высшее образование работает по принципу игры с нулевой суммой.
17: То есть кто-то должен потерять.
16: Обязательно. Если профильное министерство спускает директиву внедрить модуль по беспилотным системам на условные 72 часа, то заведующий кафедрой вынужден открыть учебный план и буквально удалить 72 часа другой дисциплины.
17: Вариантов немного.
16: Да. Либо сокращают часы на профильные предметы, либо искусственно уплотняют программу, превращая учебу в поверхностную гонку по верхам.
17: То есть будущему инженеру путей сообщения могут урезать часы по сопротивлению материалов или релейной защите.
16: Запросто.
17: Ради того, чтобы он научился калибровать компас на квадрокоптере.
16: В результате диплом выпускника становится визуально шире, но профессионально значительно мельче. Базовые фундаментальные знания приносятся в жертву новому тренду.
17: Ужас.
16: Проблема в том, что сломавшийся локомотив невозможно отремонтировать красивой презентацией о будущем авиационных систем.
17: Это точно.
16: Транспорт держится на рутинном, тяжелом труде незаметных специалистов. Без компетентного путейца или электромеханика движение просто останавливается. И цена ошибки здесь – безопасность реальных людей.
17: Слушай, а кто вообще будет преподавать этот новый модуль? 19 транспортных университетов по всей стране. Это означает потребность в сотнях квалифицированных инструкторов одновременно. Откуда им взяться?
16: Из ниоткуда.
17: Ведь опытный инженер по беспилотникам сейчас невероятно востребован в коммерческих компаниях или на предприятиях с госзаказами.
16: Риск формальной имитации здесь просто огромен. Университет на стандартную ставку преподавателя такого специалиста, ну, не переманит никогда.
17: За копейки-то, конечно.
16: В реальности предмет, скорее всего, поручат вести сотрудникам смежных кафедр после прохождения коротких курсов повышения квалификации.
17: То есть преподаватель сам вчера узнал, как это включается.
16: Да. Изучение беспилотников может свестись к чтению устаревших методичек с экрана проектора. Просто ради галочки в министерском отчете.
17: Но если копнуть в экономику самих вузов, откуда финансирование на материальную базу? Речь ведь идет про сложную технику. Это же не мел и доска.
16: Конечно.
17: Для реального обучения нужны сами дроны, запасные аккумуляторы, симуляторы с мощными видеокартами, защищенные каналы связи, специализированное программное обеспечение.
16: Да, и полигоны.
17: И, конечно, полигоны для полетов.
16: А дроны регулярно разбиваются во время обучения. Батареи быстро теряют емкость и требуют замены. Софт нуждается в платных лицензиях.
17: Угу.
16: При этом у гражданских транспортных вузов десятилетиями копятся другие нерешенные проблемы.
17: Угу.
16: Нужно ремонтировать ветхие студенческие общежития, закупать современные тренажеры локомотивов, обновлять станки в мастерских.
17: И если целевого финансирования на обслуживание парка дронов не хватит...
16: А его не хватит?
17: То руководству придется перераспределять бюджет.
16: Да.
17: Забирая деньги у профильных направлений.
16: Именно. А теперь стоит разобрать, как это скажется на жизненном маршруте самого студента.
17: Давай посмотрим.
16: Получается довольно интересная экономика выбора. Выпускник получает диплом.
17: Так.
16: В котором официально подтверждены навыки работы с беспилотными системами и выходит на рынок труда.
17: И что он видит?
16: Перед ним на экране монитора фактически две вакансии. Первая должность в муниципальном ремонтном депо –

0: нехватку трех водителей или двух механиков, ну, могут как-то компенсировать за счет привлечения вахтовиков из соседних областей.
1: Угу.
0: А в районном центре отсутствие трех водителей означает полный логистический коллапс.
1: То есть отмена единственного маршрута в областную больницу, срыв рабочих смен на местном заводе.
0: Да.
1: Невозможность для студентов добраться в колледж.
0: Абсолютно верно.
1: При этом профильные ведомства регулярно заявляют, что проблема кадрового голода будет решена за счет автоматизации.
0: О, да.
1: Беспилотные грузовики уже тестируются на федеральных трассах.
0: Звучит красиво, но тестирование на идеальной трассе и повседневная эксплуатация – это кардинально разные вещи.
1: Угу.
0: Роботизированный поезд не восстановит оборванную контактную сеть и не починит просевший мост в тайге.
1: Угу.
0: Автоматизация не отменяет тяжелый физический труд на инфраструктуре, она лишь меняет его характер.
1: К тому же для внедрения автономного транспорта нужна идеальная инфраструктура, которой в регионах просто нет.
0: Вообще нет.
1: Разметка, четко видимая под снегом и грязью, стабильное покрытие высокоскоростной связью на каждом километре, сеть специализированных сервисных центров.
0: Да.
1: А для обслуживания всего этого потребуются инженеры связи.
0: Кадры которых тоже крайне мало.
1: Да, и их подготовка стоит еще дороже.
0: Экономические аналитики указывают на важный аспект. Обещание скорой автоматизации становится очень удобным поводом для транспортных компаний откладывать непопулярные финансовые решения уже сегодня.
1: То есть отговорка.
0: Да. Зачем радикально повышать зарплаты линейному персоналу? Зачем ремонтировать ветхие общежития и улучшать графики работы?
1: Если можно просто сказать, что скоро придут роботы.
0: Если можно заявить, что через несколько лет всю работу будут выполнять алгоритмы, да?
1: Но пока система ждет этого технологического чуда, отрасль безвозвратно теряет опытные кадры.
0: Теряет, да.
1: А вместе с уходящим работником исчезает и его уникальный опыт. Молодому специалисту, только пришедшему из училища, необходим наставник.
0: Обязательно.
1: Кто-то должен показать ему неформальные слабые места конкретного маршрута, звуки неисправного двигателя,
0: угу.
1: Нюансы работы со старым оборудованием. Если старшее поколение массово покидает депо, эту институциональную память передавать становится некому.
0: Нагрузка на оставшихся мастеров возрастает кратно.
1: Да.
0: Они вынуждены закрывать свои смены и параллельно обучать новичков. Хроническая усталость копится, вероятность критической ошибки на транспорте возрастает. Образовательные решения, которые закладываются в учебные планы сегодня,
1: угу.
0: Они создают зияющую кадровую дыру на десятилетия вперед. В итоге противоречие получается слишком заметным. В стране уже сегодня некому водить автобусы, ремонтировать поезда и обслуживать транспортную инфраструктуру, но редкое молодое поколение разворачивают к новому государственному приоритету беспилотникам. Сами технологии могут приносить пользу, однако обязательный курс для всех создает огромный резерв специалистов, чьи навыки одинаково пригодны и для гражданских, и для военных задач. Пока университеты готовятся отчитываться о современном образовании, пассажиры продолжат ждать не пришедший автобус, а предприятие искать очередного водителя или механика. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи в следующем выпуске.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
4: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
3: Имя пострадавшего.

0: Павшего в следкоме официально не называют. Но по данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
1: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
0: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
2: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
0: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Официальный представитель ФСБ Свердловской области Елена Докучаева объяснила, почему подростки нападают на школы.
5: К сожалению, до сих пор в ряде игр, которые не российские, существует возможность, когда игроки могут проиграть сценарии нападения на учебные заведения. Воссозданы прям карты, в которых они непосредственно проигрывают тот сценарий, который уже когда-то происходил. Да? То есть нападение уже было совершено, и они чувствуют себя такими террористами в игре. И вот это на самом деле самое страшное, потому что грань между переходом из игры в реальность, она у подростков порой стирается. У них нет все еще критического мышления, и они могут сами не заметить, как произойдет вот тот самый процесс самовербовки, когда идея о том, что напасть на кого-то, это как будто бы норма, что я могу так прославиться, и что если о нем все написали, то и обо мне все узнают. И вот тогда вы поймете, что я не тихоня, и заявлю я о себе, и это на самом деле страшно. Поэтому родителям важно смотреть, во что играет их ребенок, и, конечно же, кто является кумиром их детей. Потому что есть, повторюсь, и случаи на практике, и у нас на практике были, и те действительно люди, которые даже не совершали нападения на учебные заведения, а готовили более тяжкие преступления террористической направленности, они обозначали, что их кумирами были киберпреступники, другие преступники. И, конечно, это все звоночки. Те, кто совершают непосредственно подобные преступления, они осуществляют сами. То есть происходит процесс по факту самовербовки. Они сами приходят к той мысли и делают последний шаг. Им никто не ставит задачу. Идите и нападите на школу.
3: Главные новости дня.
0: Жить стало лучше. Жить стало веселее. По всей России рекордно за 17 лет поднимут тарифы ЖКХ. Гражданам в этом году предстоит пережить сильнейшее почти за два десятилетия повышение жилищно-коммунальных тарифов, следует из оценок Центробанка и данных Росстата. После индексации почти на 2% в начале года, с 1 октября средние тарифы на жилищно-коммунальные услуги по стране увеличатся еще на 15%, пишет Центробанк в докладе об основных направлениях денежно-кредитной политики. Эта оценка сделана на основе опубликованных параметров индексации по регионам, отметили в Центробанке.
6: Догоняющий рост тарифов с учетом необходимости реализации вот инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры привел к тому, что в текущем году индексация значительно превысила уровень инфляции и сформировала дополнительный вклад в рост цен.
0: Согласно распоряжению правительства, максимальный рост средних тарифов с 1 октября ждет жителей Ставропольского края и Дагестана, а также Тамбовской и Тюменской областей. В Москве тарифы должны увеличиться на 15%, а в Санкт-Петербурге – на 14,6%. При этом в отдельных муниципалитетах региональные власти имеют право увеличивать тарифы сверх установленного для региона уровня, отмечает юрист Илья Дунаев.
7: Например, в Пермском крае базовый уровень индексации составит 15%, но допускается также отклонение еще почти на 15%. В Тверской области при базовой индексации на 13,7% возможно дополнительное увеличение почти на 10%. В Ставрополье в отдельных муниципалитетах возможна индексация практически в 1,5 раза, 22% роста по базовому тарифу и еще почти столько же отклонения.
0: Суммарная инфляция тарифов на коммунальные услуги за год может составить около 17%, что сделает ее рекордной с 2009 года, согласно данным в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Тогда, на конец года, рост стоимости услуг ЖКХ составлял более 19,5%. Россияне говорят, что чиновники потеряли связь с реальностью, мол, тарифы и так слишком высокие.
8: Я думаю, я и так достаточно плачу.
9: Только за то, чтобы снизить.
10: И так бешеные цены. 40 метров 3,5 тысячи. Это нормально?
11: Представляете, когда у людей зарплата, не будем озвучивать, и какая пенсия у пенсионеров? Но еще если на 15% поднять коммунальные услуги, будет очень весело для пенсионеров.
12: Категорически против повышения тарифов.
13: Почему?
12: Потому что у страны есть ресурсы, не связанные с побором населения. Вот и все.
0: Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу правительства, который подготовили в Минэкономразвитии, темпы индексации тарифов ЖКХ вырастут практически вдвое по сравнению с изначальными планами. А накопленным итогом за 2025-2028 года составят около 40,5%. Такая индексация тарифов неизбежно отразится на ценах. Это усложнит Центробанку достижение цели по уровню инфляции, отмечают экономисты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Заведующая кафедрой истории и международных отношений Волгоградского государственного университета Екатерина Архипова потребовала от студентов сообщить номера своих избирательных участков и проголосовать в первый день выборов в Государственную Думу.
14: Выборы проходят с 18 по 20 сентября, но так случилось, что мне нужно знать о том, что вы проголосовали еще в пятницу. Вот такая вот у меня формулировка, такая просьба к вам. И следующий момент, тоже два момента, еще раз обращаю внимание, это день и второй момент – избирательный участок. Вот избирательный участок мне нужен буквально сегодня-завтра. Поэтому старосту прошу собрать список. Если те, кто проживает не по прописке, зарегистрируйте номер избирательного участка ближайший через сутки, это можно сделать. Соответственно, от старосты я жду список избирательных участков, а от вас потом я жду, что вы проголосовали 18 числа. Ну, вот так. И получается, что сейчас на госуслугах вы этот избирательный участок можете себе выбрать, но, еще раз подчеркиваю, я вас не спрашиваю, за кого вы голосуете. Меня интересует только факт, что вы там были.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
16: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украина уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину, далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы, он не всех поразил сразу, во-первых, во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нет специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Напуганная жительница Сочи поделилась видео в соцсетях, где рассказала, что за последних полгода такой бомбежки еще не было.
17: Ой, чтобы вы понимали, я уже вся расплакалась здесь 10 раз. У нас просто, у меня вот трясет вообще не по-детски просто. Фух, ребятушки, это очень страшно на самом деле. Вот сколько я здесь нахожусь? Апрель, май, июль, август, сентябрь прошел. Полгода почти. Ни разу такого не было. Типа, было пару раз так вот, раз бомбанут, два бомбанут, а тут прям, короче, раз бомбят, два бомбят, у меня мурашки просто по всему телу идут. Я сижу дома одна, у меня подруга не может прилететь. Это просто что-то с чем-то. И просто бах, бах, бах, тут сейчас вообще, у меня дом трясется, когда бабахи идут эти. С одной стороны, там все пробабахали, сейчас тут бомбят. Это что-то с чем-то, это просто трэш, ребята. Очень страшно, очень страшно.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс, это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение, на него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты. Понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. все он в эти секунды как бы играется, аудитория играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это сказать любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете? Играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, да нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что и наступает, а отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите? Не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? Из Северной Кореи говорят, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
19: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта.
3: в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: В пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? В программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
21: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
20: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
22: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
20: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
21: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
20: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
20: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
23: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
20: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
24: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
20: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
21: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
20: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Трех дней не вышло. Военкор-канал «Старше Эды» о том, почему Европа тянет время.
5: Глядя на европейское перевооружение, нужно осознавать одну простую вещь. Они стремятся максимально долго продлить сопротивление Украины. В первую очередь потому, что осознают недостаточность своих арсеналов и своих усилий по переоснащению войск для возможной войны с Россией. Украина сейчас имеет больше брони, артиллерии, ПВО и ракетных установок, чем любая другая страна Европы, кроме Польши. Для всех остальных война украинского масштаба закончится за месяц, в ходе которого сгорит в киллзоне оставшийся арсенал. Поэтому остается снабжать дронами украинцев и надеяться, что мы устанем раньше, чем они кончатся. И мы действительно устаем. Война штука тяжелая, особенно когда за три дня не вышло.
2: Военный журналист Анастасия Кашеварова о цене ударов по российскому тылу.
6: Как же меня раздражает это выражение «психологическая атака». Когда по вашему дому, не дай бог, прилетит вражеский дрон, вы также будете говорить, мол, не надо тут панику разводить, это всего лишь психологическая атака. Почему удары вглубь России пытаются подать народу, по которому бьют, как психологическую атаку? Назвать системное выбивание крупнейших предприятий ТЭК, заводов сектора военно-промышленного и производств АПК психологической атакой неграмотно и абсурдно. Государство теряет жизни людей, несет серьезный удар по экономике, оголяет участки фронта, сталкивается с проблемами логистики армии и теряет доверие граждан. А использование ярлыка «психологическая атака» связано с попытками снизить тревогу населения, уйти от ответственности, скрыть масштаб ущерба, сохранить образ силы государства, представить противника бессильным и закрыть общественную дискуссию. Но это самообман и обман населения. Так нельзя.
2: Не лезьте под огонь. Военкор-канал «Записки ветерана» о проблеме на прифронтовых трассах.
5: Хочу рассказать вам об одной очень серьезной проблеме, которая преследует мобильные огневые группы в последнее время. В частности, на участке трассы Р-280. Очень часто слышу от парней истории, что гражданские вклиниваются в колонну к военнослужащим, мобильным огневым группам, считая, что данное действие является безопасным. Заблуждение. Помимо того, что вы становитесь такой же целью для противника, вы еще в придачу не даете вести огонь по воздушным целям. В частности, это касается водителей большегрузов, которые прижимаются к мобильной огневой группе. Буквально недавно было видео в интернете, где мобильная огневая группа работала поверх фуры. Друзья, все это чревато. Чревато тем, что крыло могут не сбить из-за вас. И оно благополучно спикирует на мобильную огневую группу, либо спикирует на вас. Поэтому настоятельно прошу, если вы приняли для себя решение, что вы едете по данному опасному участку дороги, то дайте свободно работать парням. Не прижимайтесь к ним. К слову, наслышан и о том, что люди потом начинают жаловаться, что поверх голов транспортного средства вели огонь. Это трасса смерти сейчас. Запомните, не расслабляйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
20: 12 опровержений за 3 месяца. Кто отрицал мобилизацию и какие ее признаки уже зафиксированы во всех регионах России? Мобилизации не будет. За последние месяцы чиновники и публичные лица всех мастей опровергали ее проведение уже как минимум 12 раз. Дмитрий Медведев назвал информацию, цитирую, «пургой». Дмитрий Песков – информационными утками. Депутаты Госдумы говорили, что необходимости нет, а 1 сентября Владимир Путин поставил точку и сказал, что эта информация, цитирую, «чушь собачья».
7: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
8: Это информационная атака на Россию.
20: Несмотря на такие серьезные заявления, тема мобилизации не только не ушла с повестки дня, а наоборот, набрала еще больше популярности. И на то есть причина, считает политолог Иван Руденко.
9: Количество опровержений само по себе ничего не доказывает. Но у россиян есть опыт 2022 года, когда власти тоже отрицали подготовку мобилизации. Поэтому сейчас каждое новое опровержение сталкивается с очень простым вопросом. А почему мы должны поверить на этот раз?
20: По мнению Руденко, не добавляет оптимизма россиянам и ситуации, которые происходят в разных городах России. С одной стороны, с экранов телевизоров каждый день звучат опровержения мобилизации. С другой, в военкоматах выдают мобилизационные предписания. Предприятия обновляют списки сотрудников с бронью, в регионах проходят мобилизационные учения, работодатели ищут специалистов по воинскому учету. А единый электронный реестр позволяет работать сразу с огромным количеством военнообязанных, напоминает эксперт по военному праву Сергей Зимин.
10: Мобилизационные предписания, воинский учет, бронирование работников и учения сами по себе не означают начало новой мобилизации. Государство обязано поддерживать эту систему в рабочем состоянии, но сейчас она становится гораздо более цифровой и управляемой. Поэтому если политическое решение когда-нибудь будет принято, технически проводить мобилизационные мероприятия станет значительно проще.
20: Но есть еще одна сторона этой истории, о которой говорят гораздо реже. Что делать с теми, кого мобилизовали еще осенью 2022 года? Журналист Анастасия Кашеварова пишет, что именно эти военные и их семьи ждут ответа на вопрос, когда новая волна мобилизации, чтобы участников первой отпустили домой спустя 4 года боевых действий. Именно эта категория воспринимала новую волну как возможную ротацию для тех, кто находится на фронте уже несколько лет, считает Кашеварова.
11: Сказать «новой мобилизации не будет» – это полдела. А что делать с теми, кто уже в окопах? Они же не бессрочные. У них есть семьи, дети, работа, наконец. Им обещали ротацию, им обещали замену. Ничего нет.
20: Похоже, объяснять уже мобилизованным, когда их, наконец, отпустят домой, никто пока не собирается. А новую мобилизацию публично отрицают, в том числе потому, что она может напугать потенциальных контрактников, говорят эксперты. В августе и так был зафиксирован бум выезда россиян за границу. В частности, об аномально высоком потоке заявили Грузия и Казахстан. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
25: Патриотизм начинается с каждого. Военкор Астрахань о чиновниках с айфонами.
5: Вся ситуация с блокировками русских приложений на айфонах закончилась кучей громких заявлений о том, как несправедлив мир. Так а дальше-то что? Я просто не заметил, как депутаты, идеологи и публичные патриотические лица публично сжигают свои айфоны. Конечно, исключительно старые и потрепанные жизнью экземпляры, которые, как верный боевой конь, служили им в крестовых походах против внешнего врага многие годы. Но пришло же время сменить его на молодого, нет? У меня нет никаких претензий к простым людям, которые для работы или отдыха покупали себе качественное устройство с нужными функциями. Они жертвы обстоятельств. Но вот от людей важных и, не побоюсь этих слов, лидеров мнений, хотелось бы увидеть хорошие личные примеры. А то и про безопасность поговорили, и про права пользователей, и даже про то, как родину на джинсы когда-то променяли. Тут вот личный пример бы не помешал. Если что, у меня аналогичные вопросы еще про автомобили, дизайнерский шмот, часы и прочее.
25: Немецкая бригада у белорусской границы. Военкор Живов по восточном фланге НАТО и Минске.
26: НАТО усиливает восточный фланг. Германия развернет бригаду в Литве.
0: Как сообщает Билд, к концу 2027 года планируется развернуть на постоянной основе почти 5000 военнослужащих Бундесвера. Цитата. «Создание немецкой бригады идет по плану. Если говорить о первом этапе, то мы даже опережаем график на 10 месяцев. Это означает, что строительство инфраструктуры продвигается очень успешно, и мы можем раньше приступить ко второй фазе», заявил глава литовского Минобороны Робертас Каунас. Сообщается, что 1800 немецких военнослужащих уже размещены в Литве. В июне они задействованы в учениях Freedom Shield, которые проходят на полигоне в Побраде, примерно в 20 километрах от границы с Белоруссией. В 2026 году, по данным Билд, в страну также дополнительно перебросят танковый батальон и подразделение мотопехотного батальона. Если ранее подчеркивался исключительно добровольный принцип отправки, то теперь в Бундесвере допускают и обязательное направление личного состава.
25: Тыл, не паникуй, но готовься. Военкор Андрей Медведев о подготовке наступления украинцев.
12: Сразу на нескольких направлениях прослеживается активность украинских разведывательных дронов. И ни с чем иным, как с определением направления главного удара и отвлекающего удара, это связать невозможно. Южное направление рассматривается противником как основное для нанесения удара. И Кимбургская коса как место для высадки напрашивается сама собой, просто с точки зрения военной логистики. И на самой косе боевые действия вести будет довольно трудно с нашей стороны, потому что с помощью беспилотников враг сможет создать киллзону и какое-то время удерживать часть косы. Не исключена также попытка десанта на Крым. Попытка самоубийственная, но с точки зрения информационной войны такой вариант враг наверняка рассматривает. Обращу внимание, что последний год подразделения украинской морской пехоты не были задействованы практически нигде. Вместе с тем они существуют, их накапливают. При этом стоит учитывать ситуацию на стыке Брянской области, Белоруссии и Украины. Все эти заявления Зеленского по поводу ретрансляторов, которые якобы стояли в Беларуси и которые якобы испугавшийся Лукашенко отключил, могут являться в определенной степени информационной операцией прикрытия иной военной активности. Мы ведь читаем в украинских источниках, что принято решение об отселении сразу полутора десятков населенных пунктов на границе в Черниговской области. С чего бы вдруг? Так вот, можно предположить, что враг попытается нанести один основной удар и минимум один, а скорее два отвлекающих. Например, в Брянском приграничье. И на Кимбургской косе. Основной же где-нибудь в районе Алешек с попыткой прорваться к Крымскому перешейку. Тыл, не паникуй, но будь готов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Пока мы слышим про истощение Украины, про то, что ей скоро нечем будет воевать, там под землей, буквально под землей, работают заводы, собирают ракеты, строят дроны. Миллионами. И знаете, что самое удивительное? Они становятся лучше, быстрее, автономнее каждый месяц. Сегодня разбираем, как именно это работает и почему это важно понимать прямо сейчас.
15: Да, и чтобы вообще осознать весь этот масштаб того, что происходит, к 26-му году нужно просто взять правильную отправную точку. Февраль 22-го.
14: Угу.
15: Если посмотреть на сухие факты, ситуация в оборонном секторе была, абсолютно критической.
14: Я бы сказал, более чем критической. Слушай, после 2014 года и потери патронного завода в Луганске образовалась просто гигантская дыра в снабжении.
15: То есть не было вообще ничего?
14: Не было даже базового производства стрелковых боеприпасов. Страна, по сути, входила в самый масштабный конфликт десятилетий с нулевым уровнем производственной автономии.
15: Угу.
14: А теперь давай перенесемся в 2026 год. Картина изменилась до неузнаваемости. На сегодняшний день 76% всех вооружений, я подчеркиваю, всех вооружений, которые централизованно закупаются государством, производятся внутри страны.
15: Но тут же возникает логичный вопрос, за счет чего вообще?
14: Цифры на самом деле поражают. Общий объем этого производства достиг 55 миллиардов долларов. Производство одних только FPV-дронов перевалило за 8 миллионов штук в год. Плюс к этому собирается около 100 тысяч баражирующих боеприпасов. Это, ну, аналоги известных шахедов. В 24-м возобновили выпуск патронов, а в 25-м заработала линия по выпуску 155-го калибра артиллерийских снарядов стандарта НАТО.
15: 8 миллионов дронов в год. Это, ну, больше 20 тысяч штук в день.
14: Ага.
15: Каждый божий день. Плюс сотня тысяч тяжелых беспилотников. Честно говоря, есть серьезный скепсис по поводу того, как это физически реализуемо. Как можно производить такие объемы, когда любой крупный объект просто обречен на уничтожение?
14: И вот это как раз ключевой момент. Классическая стратегия уничтожения ВПК больше не работает, потому что классического ВПК, ну, в его старом понимании, там больше нет. Произошел полный окончательный отказ от советской модели гигантских производственных кластеров. Вместо того, чтобы концентрировать все мощности на площадке в пару квадратных километров, производство было радикально фрагментировано.
15: Распределено.
14: Да. Сейчас это сотни, если не тысячи мелких гаражей, бывших станций техобслуживания, подвалов, многоэтажек. Они рассредоточены абсолютно везде. Только в секторе сборки тех же FPV-дронов официально работает более 160 независимых компаний.
15: Хорошо, звучит логично, но давай честно, с дешевыми одноразовыми дронами это понятно. В подвале действительно можно спаять раму, прикрутить китайские моторы, но когда речь идет о серьезной технике...
14: О чем именно?
15: Ну, о высокоточных боеприпасах, оптике, сложных системах наведения. Там ведь нужно стерильность, сложное оборудование, контроль температуры. В гараже такое на коленке не соберешь.
14: Верно, в гараже не соберешь. Для сложных систем используется так называемый кластерный метод с глубоким международным разделением труда.
15: Это как?
14: Ну, смотри. Электроника едет из Польши и Чехии. Сложная оптика поставляется из Германии. Двигатели из Турции или Штатов. То есть самые сложные высокотехнологичные узлы производятся в безопасности за рубежом.
15: А внутри страны происходит только финальная сборка?
14: Да, отверточная сборка. И она занимает не недели производственного цикла, а считанные часы. И знаешь, где она происходит?
15: Не в гаражах, судя по всему.
14: Далеко не в гаражах, в глубоком подполье, буквально. В Закарпатье под сборочные цеха были переоборудованы старые соляные шахты. Соль отлично поглощает влагу. Там естественным образом поддерживается идеальный стабильный микроклимат с нулевой влажностью.
15: А, для электроники?
14: Да, это критически важно для чувствительной микроэлектроники. Никакой коррозии контактов. Плюс это десятки или даже сотни метров скальной породы сверху. Такая толща защищает даже от проникающих гиперзвуковых ракет типа «Кинжал». Никакая бетонобойная бомба туда просто не достанет.
15: Все верно. А во Львовской и Ивано-Франковской областях под такие же задачи адаптируют старые советские ядерные бункеры, командные пункты, которые изначально рассчитывались на автономное выживание при ядерном ударе. То есть инфраструктура, которая строилась для Третьей мировой войны, теперь работает как абсолютно неуязвимый конвейер. Это круто объясняет логистику, но как быть с самими технологиями?
4: О, здесь мы подходим к самому интересному, к настоящей инженерной дерзости. Проект под названием «Франкенсам». Он доказывает, что в этих условиях собирают не только простые вещи, но и сложнейшие гибридные системы.
15: «Франкенсам»? Это типа от слова «Франкенштейн» и «сам», ну, зенитно-ракетный комплекс в натовской классификации.
4: Именно так. К 23-му году возникла огромная проблема. Запасы ракет к старым советским системам ПВО, вроде «Бука» и «Куба», начали стремительно иссякать.
15: Заканчивались ракеты.
4: Да, производить их было негде, купить тоже. Оставались рабочие радары, пусковые установки, а стрелять просто нечем.
15: И какое решение?
4: Скрестить несовместимое. Взять западные ракеты и заставить их работать с советскими радарами.
15: Да ладно.
4: Серьезно? Они взяли американские зенитные ракеты Sea Sparrow и даже авиационные тепловые ракеты Sidewinder и интегрировали их в советское железо.
15: Слушай, звучит просто, но на деле это колоссальная техническая проблема. Это все равно, что, ну не знаю, пытаться поставить двигатель от Теслы в старый тепловоз.
4: Вот-вот.
15: Советские радары 70-х годов используют аналоговые радиосигналы. Там совершенно другие частоты, другие алгоритмы наведения, а американская ракета ждет цифровой код и протоколы НАТО 21 века. Как они вообще заставили их общаться? Разные разъемы, разные языки.
4: Им пришлось с
14: нуля разработать цифровые переводчики. Это такие микрокомпьютеры, которые встраиваются в систему и за миллисекунды конвертируют аналоговые импульсы в понятные для американской ракеты цифровой формат.
15: И сколько времени ушло на разработку?
14: Всего 8 месяцев.
15: 8 месяцев на то, чтобы взломать проприетарные коды НАТО, разобраться в советской архитектуре и заставить все это слаженно работать.
14: Да.
15: В мирное время корпорации тратили бы на такие исследования десятилетия.
14: И это еще не финал. Самая большая амбиция этого проекта, которая уже была реализована, это установка передовых ракет семейства Patriot на радары от советских систем С-300.
15: Невероятно. Знаешь, что здесь самое парадоксальное?
14: Что?
15: Происходит обратный трансфер технологии. Теперь те, кто поставлял технологии, учатся у тех, кто их получает. Насколько известно, американский Сенат даже выделил бюджет на то, чтобы армия США изучила опыт вот этого проекта «Франкенсам». Это полностью ломает привычную иерархию оборонной индустрии.
14: И эта стартап-ментальность, она ломает иерархии везде, не только на суше или в воздухе. Давай посмотрим на море.
15: Давай.
14: Там асимметричные технологии вообще полностью перевернули правила игры. Страна, у которой фактически нет классического надводного флота, заставила российский Черноморский флот эвакуировать основные силы из Севастополя в Новороссийск.
15: Слушай, но Севастополь был главной военно-морской базой на протяжении столетий. И вдруг он перестает ее быть из-за отсутствия безопасности. И все это сделали вот эти безэкипажные катера?
14: Да, платформы вроде «Магура В-5» и «Си-Бэби», ну и в сочетании с ракетами «Нептун», которые вообще-то создали на базе старой советской Х-35. И результаты ошеломляют.
15: Уничтожение крейсера «Москва», например.
14: Да, крейсер «Москва», большие десантные корабли «Новочеркасск», «Цезарь Куников», новейший ракетный корвет «Ивановец». Радиус действия этих дронов теперь достигает 1500 километров.
15: 1500?
14: Да. А эффективность их применения, ну, по задокументированным данным, составляет около 90%.
15: Подожди, давай просто вдумаемся в математику. Морской безэкипажный катер стоит, ну, несколько сотен тысяч долларов максимум. И вот эта штука отправляет на дно огромный военный корабль, который строили десятилетиями. Корабль за сотни миллионов долларов.
14: Вместе со всем экипажем и инфраструктурой?
15: Да. Эта финансовая асимметрия, по сути, ставит крест на классической военно-морской доктрине. Все эти гигантские крейсера становятся просто огромными дорогими мишенями.
14: Причем эволюция дронов не стоит на месте, она происходит прямо сейчас. На те же платформы Си-Бэби теперь монтируют системы реактивного залпового огня.
15: Прямо на лодке?
14: Да. На них ставят компактные зенитные ракеты. То есть это уже не просто, ну, камикадзе со взрывчаткой, которая идет на таран. Это многофункциональная боевая система. Она теперь способна отбиваться от вертолетов.
15: Знаешь, тут возникает логичный вопрос. Если эта технология настолько невероятно эффективна, почему глобальные западные оборонные гиганты, какие-нибудь BAE Systems или там Lockheed Martin, еще не забрали этот рынок под себя? Почему независимые инженеры доминируют в этой нише?
14: Они не доминируют в одиночку. Корпорации активно интегрируются. Индустрия уже реально переросла формат гаражной сборки. Мировые гиганты заходят на рынок и формируют защищенные зоны, так называемые Defense City.
15: То есть они строят заводы прямо в зоне боевых действий.
14: Именно.
15: Но это же колоссальный финансовый риск. Зачем, скажем, немецкому Rheinmetall вкладывать миллионы в инфраструктуру там, куда в любую минуту может прилететь баллистика? Было бы логичнее строить заводы в той же безопасной Польше.
14: Ответ кроется в логистике и времени. Rheinmetall сейчас чинит свои боевые машины пехоты, Мардер, прямо на месте.
15: А, то есть не надо никуда везти?
14: Да. Если танк поврежден в бою, его транспортировка в Германию, ремонт и возвращение обратно занимают недели, а иногда и долгие месяцы. А ремонт на локальной базе занимает считанные дни. Сокращение этого логистического плеча настолько повышает эффективность, что окупает вообще любые риски для инвестиций.
15: Логично.
14: Кроме того, они разворачивают там производство снарядов. Британская BAE Systems тоже открыла свои представительства.
15: Хорошо, британцы-немцы, это понятно, они союзники. Но как насчет турецкого «Байкар»? Турция ведь официально придерживается, ну, прагматичного нейтралитета. Старается балансировать.
14: Нейтралитет нейтралитетом, а бизнес и технологии диктуют свои правила. «Байкар» строит огромный подземный завод для своих дронов. И там планируется собирать не только тактические «Байрактар» ТБ-2, но и тяжелые беспилотники «Акинчи».
15: Ого, это же огромные машины.
14: Да, они способны нести управляемые бомбы весом до 900 килограммов. И самое интересное, завод проектируется с собственной, полностью автономной системой противовоздушной обороны.
15: Слушай, ну это круто объясняет мотивацию мировых корпораций. Доступ к реальным боевым условиям – это же бесценно. Можно тестировать, чинить, обновлять софт прямо на основе данных вчерашнего боя. Передача операционного опыта явно перевешивает геополитические риски.
14: Абсолютно. Но знаешь что? Все это сборка дронов, ремонтные базы, снаряды — это была лишь подготовка к главной кульминации.
15: Заинтриговал. Что за кульминация?
14: Июль 26-го года. Саммит НАТО в Анкаре. Вот где происходит настоящий тектонический сдвиг. Переход от сборки дронов к производству самого сложного перехватчика в мире.
15: Подожди, речь идет о лицензии на производство ракет для Patriot.
14: Да, США объявляют о передаче лицензии на производство новейших ракет-перехватчиков PC-3MSE.
15: Ничего себе!
14: Стоимость одной такой ракеты, на секундочку, около 4 миллионов долларов.
15: Стоп! Передача технологий такого уровня секретности – это же беспрецедентно. Штаты крайне неохотно делятся технологиями Patriot даже со своими ближайшими союзниками. Почему Вашингтон вообще пошел на это?
14: Причина банальна и прагматична. Физическая нехватка производственных мощностей.
15: Не успевают делать.
14: Да. Кризис на Ближнем Востоке, необходимость защищать американские базы, постоянные удары хуситов – все.